наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию беседу Александра Оскаленко «Семь утешений одинокой женщине».
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Желаю вам от Господа много мира, благословения, утешения, крепкой веры, бодрости духа, быть побеждающими в эти последние дни перед пришествием нашего Господа Иисуса. Моя тема называется «Семь утешений одинокой женщине». «Семь утешений одинокой женщине». Вы можете записать для себя эти моменты. Они будут нужны вам в жизни, во дни переживаний разных. Потому что жизнь на земле тяжелая для всех людей. И для неверующих, и для верующих людей. Мы много встречаем различных напастей, скорбей, несправедливости. И даже зло, которое нас окружает, оно томит душу нашу. И мы постоянно страдаем. А еще носим бренное тело, и душа наша от этого страдает, переживая различные немощи. Поэтому мы нуждаемся в утешении Божьем. И я буду читать из книги Библии, потому что только Слово Божье, оно дает нам ориентиры для полноценной духовной жизни в полноте, которую апостол Павел говорил, что вы в нем имеете полноту. Первый текст я читаю, записан, книга Руфь, 2 глава, 12 текст. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, Господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Для верующих известный текст. Речь идет о том, что была одна женщина из евреев, когда горе было, голод постиг страну, ихнюю землю, она пошла на поля Моавитские с семьей, чтобы там пожить и иметь достаток материальный. И случилось так, что муж у нее умер. Но, слава Богу, два сына есть. Сыновья женились, взяли себе в жены моавитянок. И так получилось, что и Махлон, и Хилион, так звали сыновей этой женщины, они умерли. Такое горе, три похорона. И что делает эта женщина? Она говорит своим невесткам, говорит: «Вы оставайтесь, а я буду возвращаться к своему народу». И Руфь говорит: «Нет, я оставлю свою маму и папу, свой народ, своих богов, и твой Бог будет моим Богом, и твой народ моим народом». Это был самый главный выбор в жизни Руфи. Это самое огромное благословение, утешение, что она Бога Израиля, Бога, который в мир послал Сына Своего, она Его избрала покровителем. Она этих мерзких идолов языческих оставила, отвернулась от них и поверила в живого Бога, потому что ее свекровь Наиминь могла рассказать об этом живом Боге, евангелизировать свою невестку, раскрыть, какой это Бог прекрасный, великий, которому можно доверять. Не видя этого Бога, Руфь поверовала в Него и полюбила Его, и оставила своих мертвых богов. И вот она, когда пришла в израильскую землю, встреча с Воозом, праведный человек такой был, и сказал ей: «Мне сказано все, что ты сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего. Ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Вот это первое утешение одинокой женщине, которая потеряла мужа, которая претерпела разлуку с отцом и матерью, которая оставила родину свою. И для нее самое высочайшее утешение — успокоиться под крылами Бога. Как это созвучно, когда мы читаем 90-й Псалом. И здесь сказано, 2 стих, «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Дорогие друзья, сестры, безопасность, которая всем нужна, она под крыльями Бога. Это такое образное выражение, да, как вот птица своих птенчиков прячет под крылья. Я в молодости, в детстве наблюдал, как мама имела курицу, которая водила цыплят. Я видел, как дождь наступал, гроза, пошел ливень, и эта курица расправила свои крылья, приняла туда крошечные эти комочки, пушистые цыплят своих, и накрыла крыльями, и под дождем стоит, а они сухие. Я смотрел на эту мокрую курицу, жалкое зрелище, но цыплята сухие. А наш Господь, Он не похож на мокрую курицу. Там нету такого дождя, там полная безопасность, там могущество, там сила, там верность Бога, там Его любовь, там Его дарование, там Его обещание. И Ему вполне можно доверяться в любой обстановке, в любых обстоятельствах жизни. Поэтому ищите, милые, утешение в общении живом под крылами Бога. Постройте молитвенную жизнь. Вот я слушал, одна сестра-старица молилась. У нее настоящее поклонение Богу произошло в этом собрании. Как она поставила в центр молитвы Бога. Как она высоко превознесла Его достоинство. Как она восхваляла Его за Его совершенство. Так это приятно было слушать. Как душа моя от этого утешалась и, знаете, исполнялась Духом Божьим, слушая такую молитву. Это говорит, что душа успокоена под крылами Бога. Я во время молитвы, исповедуюсь вам, открыл глаза и посмотреть захотел на лицо этой старицы. И потом в продолжении, вот пока идет у нас служение, я иногда наблюдал за ее выражением лица. И я видел, что сияет лицо, сияет Богоприсутствием, сияет верой, чистотой, духовной жизнью. Так приятно видеть эту чистую седину на пути правды. Сестры, вы красиво выглядите с вашей сединой. Это очень красиво. И когда эта седина на пути правды, это венец красоты, берегите вашу седину. Не разрешите миру втоптать в грязь вашу седину. Не разрешите. Радуйтесь вашей седине, но под крылами Бога Великого, Могучего. Это безопасность, это защита, это помощь, это сила Божья, это поддержка Бога, это победы, это Воздаяние за труд, служение, страдания — это всегда Господь сделает. Второе утешение одинокой женщине. Мы читаем книга «Послание римлянам», 15 глава. Римлянам 15 глава, 4 стих. Здесь написано: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Римлянам 15:4. «Терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Это тоже огромное утешение. Из Писаний черпать вот такой мир и покой. И каждое слово Библии, оно имеет такую силу, в которой я мог много раз убеждаться, как это слово действует. Когда мне приходится совершать служение душепопечения, я всегда молюсь и надеюсь на помощь Духа Святого, что каждой душе в ее ситуации, с ее положением, с ее жизнью, мышлением, состоянием Господь именно этой душе пошлет слово, которое оживит дух этого человека. Однажды меня попросили посетить одну церковь, у них сестра одна уже в возрасте, она в состоянии депрессии. Можно придумывать всякие выдумки, что сегодня медицина современная учит, что депрессия — это там серотонина не хватает, гормона радости, или там щитовидка неправильно работает, или еще что-то. Никогда это не верно. Я убедился за много лет, за десятки лет, что это не работает у верующих людей. У неверующих работает. Потому и книжки пишут неверующие, что это так. Почему? А у них Духа Святого нет. У них нет покровительства Божьего. У них нет силы Божьей. И тогда в организме происходят процессы, а в душе человека страхи, а в душе отчаяние, а в душе печаль, тупик, потому что у людей нет надежды. И здесь написано, что мы можем обогатиться надеждой, быть утешенными из Писания. И вот я приезжаю в эту церковь, два служителя еще со мной, и мы идем в дом этой вдовы, которая год назад похоронила мужа и целый год плачет. И отвергает утешение. Если придут дети, внуки, чтобы утешить родственницу, она говорит: идите, идите отсюда, дайте мне поплакать, дайте мне выплакаться. И она их выпроводит с дому и плачет. Они решили переночевать у нее. Она: нет, нет, нет, я не могу с вами общаться, мне надо выплакаться, мне хоть до 12 ночи надо поплакать. И вот она все время плачет, плачет, и еще этим плачем терроризирует своих ближних. И целый год. И когда мы с братьями зашли, я попросил благословения на беседу, она забирает инициативу разговора в свои руки и говорит: «Братья, сейчас я буду плакать, будьте готовы, сейчас я буду плакать. Все, мы должны тут все построиться под ее ситуацию». Я посмотрел на нее. Я говорю: с сегодняшней беседы вы плакать не будете. И во время нашей беседы вы плакать не будете. Потому что мы в центр беседы поставим Господа, Его Слово, а оно произведет на вас воздействие. Ну, она плачет, продолжает, еще не утешена. Мы 3 часа пообщались. И вот я ей предложил слово, которое должно исцелить ее израненное сердце, ее душу. Утешение должно прийти. Я такой текст ей прочитал: «Радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». Вот вас постигло человеческое искушение. Умер муж, верующий муж. Разлука, похоронили. Здесь написано: нужно поскорбеть немножко. Я ей говорю: вы читайте и примите это слово. Скорбеть немного. Она смотрит, как будто бы первый раз в жизни она видит Библию. Она же давно верующий человек. Говорит, а я не обращала внимания на это слово немножко. Я не обращала внимания. А говорю, Дух Святой ваше внимание обращает. Смотрите, немножко. А сколько это немножко? Ну, в Библии не сказано. Это час или день, или 10 дней, или сколько. Ну, не сказано. А как определить тогда объем времени? Немного. Сколько же это? Я говорю, а у нас есть ориентиры? Жизнь праведников. Вот у Авраама умерла жена, и он оплакивал ее. Я говорю, сестра, ну давайте искать. Сколько времени? Месяц оплакивал. Говорю, сестра, немножко — это месяц. И больше Авраам не плакал. Он был дальше утешен. И она потихоньку стала переставать плакать. Даже неожиданно от себя. И уже когда беседа к завершению шла, вдруг она вскрикнула. «Братья! А что я не плачу? А что случилось, братья? Мне не хочется плакать, братья!» У нее паника началась. И она больше не плачет. И уже много времени прошло. Не так давно я был в той местности, снова со служителем их церкви, там в поездке в одной, помочь решить вопросы. И я спрашиваю, как моя овечка? Она говорит, не плачет. А чем она занята? Она сейчас занята служением в церкви, служением ближним. А раньше целый год только то и было, что плакала. А если человек поглощен чрезмерно печалью, здоровье ухудшилось. И за тот год у нее сильно подсело здоровье, потому что она чрезмерно предалась печали, не утешаясь из Писаний. И от этого у нее горе было такое непреодолимое, что она заболела даже физически тяжело и в собрание не могла ходить. Сейчас бегает в собрание и служит ближним. И я радуюсь, благодарю Бога, что Слово Бога имеет силу исцелять разбитые сердца, направлять мышление людей, правильно идти за Господом. И это нужно делать. Ну и сюда еще можно к этому пункту, Псалом 118:24. «Откровения Твои, утешение мое, советники мои». Вы посмотрите, вот где черпать утешение, да? В откровениях Божьих. Это из Писаний. Там мы черпаем. И быть богатыми этими откровениями, сестры, вы можете. Вам это дано. Вы об этом молитесь и говорите, «Господи, я хочу быть богата откровениями». И знаете, какое первое откровение вам будет? Сам Господь будет открываться. Он говорит, «Я явлюсь Ему сам». Ученики говорят, «Как это, Господи, что Ты хочешь нам явить Себя? Ты вот миру должен явиться, мир должен как-то уверовать». Он говорит, «Нет». Я явлюсь Ему Сам. Кто пребудет в Слове, кто примет Отца, кто примет Сына верой, я явлюсь Ему Сам. И обитель сотворим в сердце. Это будет прекрасная жизнь полноты. В любых переживаниях и скорбях быть утешенным, наполненным Господом. Это утешение из Писаний. И 47 стих. «Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил». Вот оно, когда приходит утешение для одинокой. Полюбите заповеди, полюбите откровения Божьи. Пребывайте в этом, читайте, молитесь. Это ваше лицо сиять будет, как у Моисея на горе Хорив. У вас так будет оно сиять. Третье утешение одинокой женщине. Римлянам 12:12 написано: «Утешайтесь надеждою, и в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно». Утешайтесь надеждою. Это то, чего не имеют люди, которые живут в этом мире. Апостол Павел пишет Ефесянам, говорит, что вы были некогда, тогда, до уверования, безбожники, не имели надежды. Надежды не имели. Вот катастрофа человечества, у них нет надежды. Однажды я встретил главврача психбольницы районной у нас в городе и говорю ему: «Петр Васильевич, почему людей так много в депрессии сегодня? Скажите мне не медицинскими терминами, а по-простому». Подумал, говорит, у них нет надежды. Простой ответ. У них нет надежды. Потому люди в депрессии, потому в тупиках. Верующие люди не попадают в состояние депрессии. А если попадают, у них непорядок с верой и надеждой. У них непорядок в отношениях с Богом. И сколько мне приходилось встречаться с людьми, которые в состоянии депрессии, и помогать им выйти из этого состояния. И люди освобождаются от этого. Как-то мама одна звонит, говорит, моя дочь страдает, 20 с лишним лет, молоденькая, верующая. И вот в депрессии, вот она до психбольницы дошла, вот сидит в доме и никуда не выходит. Помогите. Приехали они. Я у нее спрашиваю, этой дочери, почему ты не выходишь из дому? Она на меня посмотрела испытывающе и говорит: «Потому что если я выйду на улицу, я мысленно убиваю людей. А я не хочу, чтобы люди умирали, поэтому я не выхожу на улицу». «Кто ты?» – задаю ей вопрос. «Я Антихрист». Вот девушка верующая отвечает. Слава Богу, что мы поработали. Господь дал ей свободу от этих маний различных, от этих обманов сатаны, и душу ее исцелил и направил на путь здравомыслия. Чем? Живым словом. Живым словом. Это нужно было видеть ее снова природный взгляд очей. Это делал Бог, над ней чудо. Так вот, здесь написано: «Утешайтесь надеждой». Как будет работать надежда? Чем является надежда? Послание евреям мы читаем в 6 главе, что надежда является для души как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященник навек по чину Мелхиседек. Вот какой крепкий якорь Бог дает одинокой женщине. И этот якорь куда брошен? За завесу. В небесное святилище. Вы представляете, куда наш якорь? Вот там мы заякорились. Сестры дорогие, утешьтесь этой вестью. Ваш якорь надежды брошен прямо в небесное святилище, куда предтечею за нас вошел Христос. Предтеча – это тот, который впереди прошел. Там Он, Христос, наш Господь, Спаситель, наш пастырь, Искупитель. И якорь там тоже, где Христос. Христос – наша надежда. Действительно так. Этим надо иметь твердое утешение. И мы должны взяться за эту надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Опять мы встречаем это слово «безопасность», «крепость». И мы можем этим держаться. А как, чтобы наша надежда укреплялась и возрастала? Мы читаем Римлянам 15:13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Обогащаться надеждой мы можем через Духа Святого. Люди, которые с Духом Святым не имеют взаимоотношений, они не могут и надеяться на Бога. И те люди, кто в депрессии находились, эти люди всегда имели проблему отношений с Духом Святым. И от этого не могли обогащаться надеждой. А если нет надежды, это тупик, это безысходность. И людям тогда жить не хочется. И даже многие смерти просят. Просят смерти в то время, когда нужно жить на земле, когда нужно ближним служить, когда нужно славу Богу умножать. У нас, знаете, эксклюзивная возможность, живя на земле, принести славу Богу. Нельзя сосредоточиться на себе, на своем горе, на своих переживаниях. И вот все жалейте меня, потому что мне плохо. Мы тогда в депрессию идем, когда начинаем жалеть себя. А когда о других думаем, служим другим, это приносит нам радость и полноту жизни. Мы живем для славы нашего Господа, живого Иисуса. Поэтому здесь так и сказано: утешайтесь надеждой. А надежда укрепляется, мы обогащаемся ей, когда сила Духа Святого взращивает в нас эту надежду. Вы молитесь об этом, чтобы быть всегда исполненной силой Духа Святого. А люди, исполненные Духом Святым, никогда не впадают в состояние депрессии. В этом я убедился множество раз. И есть много примеров и доказательств. Нет времени их только поведать. Четвертое утешение одинокой женщины. Деяния апостолов, 2 глава, мы читаем. Оно называется «Утешение в церкви, в среде народа Божьего». 2 глава, 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах». Вот оно, общение в церкви. Это огромное утешение для каждой женщины. И если вы одна, вы можете утешаться живым духовным общением в среде народа Божьего. Это уникальное духовное строение, живая церковь. Это из живых камней, из душ людей. Это плод страданий и воскресения Христа, живая церковь, которую Дух Святой созидает, объединяет. И в этой церкви вы можете быть утешены, имея совместное служение, совместное поклонение Господу, совместное участие в евангелизации. Вы можете быть утешены. У нас была одна вдова в церкви, старенькая женщина. И вот однажды я посетил ее, она не ходила в собрание последние годы. Такая благородная старушечка, Анна Степановна. И вот пришел вечерю Господню совершить. И интересуюсь: «Сестра, расскажите мне про ваше участие в благовестии». Христиане должны участвовать в благовестии. Не может быть иначе. Если не участвует христианин каким-то образом, значит, что-то неправильно в его вере. Она говорит: «Брат, да я ж больная, я ж не могу выходить из квартиры. Ну разве кто там почтальон принесет пенсию? Ну ей там что-то засвидетельствует. А так нет. Даже племянник, на которого квартиру подарила, и даже он не приходит ко мне. И кому же я засвидетельствую?» Я говорю: «А вы молитесь о покаянии грешников, о пробуждении народов?» «О, ты знаешь, я молюсь за народы севера и за всех, кто там трудится. Я молюсь за пробуждение среди мусульман. Я молюсь там и там. Я молюсь за Африку. Я молюсь за пробуждение Израиля. Я молюсь». И она как мне перечислила, я говорю: «Сестра, так это же вы участвуете в благовестии вашей молитвой. И это очень важное служение». И она утешилась, потому что она трудится вместе с церковью. Она живет в церкви. И когда мы приходили, бывало, на встречу с ней пообщаться, она всегда интересовалась жизнью церкви. И даже, вы знаете, я опаздывал. Пока приду к ней, она уже знает все новости в церкви, кто покаялся. Она знает нужды, какие уже были, как восполнили, как любовь проявили братья и сестры. Она все новости уже знала. Как кто общается, живет в церкви. Это нужно делать, братья и сестры. Потому что, знаете, дьявол бывает и к верующим людям приходит с Библией. Мне одна одинокая женщина плакала и жаловалась. Говорит, ты знаешь, я не могу Библию читать. Да вы что? Вы же верующий человек. Она говорит, когда я читаю Библию, каждое слово обращено против меня. И я такая плохая. И я хуже всех людей на свете. Я просто не знаю, как мне. И я вот плачу, и каюсь, и плачу, и каюсь. И это в нее длится очень долго. Я говорю, вы знаете, это дьявол к вам пришел с Библией. Это не Дух Святой вас обличает. И я ее научил, как нужно различать, где Господь свое слово открывает, а где дьявол берет слово, чтобы бичевать душу человека, мучить человека. И слово, которое к ней не направлено от Бога, а дьявол направляет. И мучит этим. И когда она разобралась в этих вещах, в этой борьбе духовной, она перестала жить с чувством вины. Ее совесть была реабилитирована. Ее совесть начала правильно воспринимать Слово Божие и заповедь. И тогда есть утешение. Поэтому нужно жить в церкви, нужно участвовать разными способами в служении в церкви. И одинокие, и пожилые тоже это могут делать. Следующее утешение. Я его назвал так. Утешение в служении. Уже вслух произносили этот текст. Я его прочитаю. Его не зачитывали. Луки 2 глава 36 стих. Тут также была Анна пророчица. Достигшая глубокой старости, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь, и она в то время подошедшая славила Господа и говорила о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вот это еще одно утешение одинокой женщины – быть при Доме Божьем, быть занятой молитвой, постом, служением и прославлением Господа, и говорила о Нем. Это свидетельство о Христе, о грядущем Мессии. Вот что на устах ваших должно обретаться. Молитва, прославление Господа и свидетельство окружающим о Христе. Это ваше утешение. Помню, приехал в одну церковь, подходит после собрания бабушка одна, старенькая, лет 80 ей. Я спрашиваю у нее, сколько времени вы верующая? Она говорит, 53 года. Ну, это стаж солидный. 53 года член церкви. И она плачет. Я вижу, ну не утешена старушка. А что вас беспокоит? Она говорит, ты знаешь, вот поехали ко мне домой, и ты все увидишь. Поехали. Недалеко она живет от молитвенного дома, мы проехали домой. Она говорит, вот эта соседка колдует на меня. Вот подсыпает мне землю сюда, вот тут подливает, вот это подкидывает. Вот посмотри, вот под дверью мне подсыпала землю заколдованную. Там где-то с кладбища взяла, где-то что-то там такое сделала. Вот смотри, а я страдаю, братик, а я молюсь, Господи, не оставь меня, не покинь меня, Господи, не оставь. И вот так я постоянно молюсь и плачу, а она мне делает колдовство, а я страдаю. Я понял, она не вооружилась. Она не может быть утешена. Она неправильно пользуется обетованиями Божьими. И нужно было провести с ней работу. И вот я ее открыл один текст и думаю, как вот сейчас Слово Божье мгновенно будет производить в ней перемену. Вот сейчас же будет. Открываю текст, где написано: «Ибо сам сказал Господь, не оставлю тебя и не покину тебя». И представьте, как вы молитесь: «Господи, не оставь, не покинь, не оставь, не покинь, не оставь, не покинь». Она смотрит на меня: «А как нужно молиться?» Я говорю: «А нужно молиться так: Господи, славлю Тебя за это слово, что Ты никогда меня не оставишь, никогда не покинешь, благодарю Тебя за это». А ну, говорю, попробуйте. И она стала молиться, у нее слезы куда-то исчезли, у нее такая радость появилась на лице, такой свет, сразу же, мгновенно пришло утешение. Я говорю: «Вы плохо о Боге думали. Ему и в голову не приходит мысль, чтоб дитя свое покинуть. Вы даже не переживайте об этом и не бойтесь, и даже не говорите этого Богу, а благодарите Господа». Проходит время, еще года три прошло после той встречи, я снова был в той церкви на служении. Конечно, эту бабушку узнал, сидит она в зале, сияет, соседка колдовство, там это все не имеет теперь воздействия на нее, все решено, соседка не перестала свое зло делать, зато сестра вооружилась, зато она утешена, зато она теперь занята Господом и служением Ему, и больше она не унывает и не плачет. Хотя возраст тот же, обстановка та же, она другой стала. Сестры дорогие, утешайтесь, утешайтесь служением в церкви, найдите себе служение. Как-то пару лет назад я был в одной церкви на служении по очищению. Посмотрел лица братьев, сестер, смотрю, сидит старушка сзади. Лица нет на ней, что камень лицо. Я понял, эта душа нуждается в исцелении. Когда она ко мне на беседу пришла, и я вдруг открываю, что она не один год уже в депрессии находится, а хорошая душа. И кроме всех тех обманов и страхов, в которых она жила, их нужно было разоблачить, помочь ей освободиться от этого и найти ей служение. Я ей нашел всем служение. Говорю: «Берите ручку и записывайте». И она записала семь служений. И когда она предстала на членском собрании перед церковью, она была радостна, она благодарила Бога, что теперь есть у нее жизнь другая, и есть чем заняться, и есть у нее служение. И она еще там и с сестрами поделилась: «Я собрался уезжать, вышел в коридор молитвенного дома, у меня очередь уже старушек, и мне служение найдите, и мне уже многим захотелось». Они увидели перемену в этой сестре. Я говорю: «Пойдите к вашему служителю и скажите, найдите мне служение». Он должен это сделать, он пастырь, он должен каждую душу побудить к труду и служению. И это будет утешение для вас. Еще одно утешение. Мы читаем Руфь, 4 глава, с 14 стиха. «И говорили женщины Наимине: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадой и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наимин дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой». Сестры одинокие, станьте нянькой. Это будет ваше утешение в старости. Нянькой нужно быть. А многие сестры говорят: «Хватит, я своих вынянчила, хватит, мне так тяжело было, мне никто не помогал, вот и все, и я буду теперь на задней скамейке в церкви

Муж ее сильно пил, обижал, а потом умер. И осталась одна. И сын остался, пьянствует. И до сих пор молимся, верим, что Господь даст ему прозрение и покаяние. А сестра тем временем десятки лет, это не 10 лет, не 20, десятки лет, она посещает многодетные семьи в церкви, и она этим семьям служит, нянчит детей. И она получает от этого благословение. Эти дети уже и повырастали. И если крыша прохудилась у сестры, сын пьяница не полезет сделать, зато тех, которых нянчила, они пошли и сделали ей крышу. И утешение есть, и продуктов принесли, те, которых нянчила, и дрова порубили. Сын не хочет, зато те, которых нянчила, а они служат. Милые сестры, вы не сложите руки, вы можете нянькой быть. Вы можете найти хорошие слова, вы можете ободрить многодетную мамочку, которая изнемогает, не досыпает. Придите, просто возьмите деток и погуляйте с ними. Я сочитывал одну семейную пару, и однажды приехал в один большой город, там, где они проживают. И после служения, думаю, проведаю этих молодых друзей, потому что прошло уже после брака 6 лет или 7 лет, и хочется узнать, как они живут, не напрасно ли молитвы были за них вознесены. И вот договорились, приезжаю к ним домой. Хорошая семья, но мамочка молодая, подуставшая. Четверо деток, один за одним, в однокомнатной квартире, в большом городе. Очень трудно, еще и работать нужно, решать всякие вопросы. И тут мы сидим, общаемся, открывается дверь, заходит бабушка из церкви. Пожилая бабушка. Сразу по манерам понятно было, нянька пришла. Сразу понятно. А как я понял? Детишки побежали к ней сразу. Сразу побежали. Я так понял, что не первый раз они общаются. Родная теперь она для них стала. Хотя по плоти они не родственники. И я узнал, что эта бабушка, вместо того, чтобы сидеть, кряхтеть, недовольство на мужа выражать, а муж парализованный и злой. Она придет ему послужить, он берет ее и щипает ее за руку. Или палец ухватит. Одна рука спарализована, так он этой рукой, которая движется, берет палец, выламывает ей. Злой человек, а у нее добрейшее сердце. И на мужа злого хватает доброты, еще и на чужих деток. И она никакой депрессии, лицо сияет, утешено. Друзья, это утешение. Найдите себе, кого нянчить. Найдите. Не кошечку нянчить надо или собачку в квартире. Освободитесь от этого. Это идолы. А найдите живую душу, которую нужно понянчить. И послужите ей. Вот это будет благословение. Еще одно утешение. Мы читаем 1 Фессалоникийцам, 4 глава. 13 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и трубе Божией сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга этими словами». Дорогие сестры, вы можете, вы имеете право веровать в воскресение. Это ваша привилегия. Веровать, что будет всеобщее воскресение и ваше личное воскресение. Именно ваше тело, стареющее и разлагающееся, оно оживет.
оно изменится в

нетленное, и вы увидите Господа, которого любили, которому служили всю жизнь. Поэтому утешайтесь надеждою воскресения. И чтобы сильнее это утешение работало, займитесь утешать других надеждой на воскресение. Если вы это будете иметь практику регулярную, постоянную, вам обеспечено бодрый дух, обеспечена крепкая вера, обеспечено утешение от Господа. Я вам скажу, даже и болезни легче будет переносить. Даже и давление будет меньше. А если вы будете заняты только про войну слушать новости, знаете, давление будет расти. И сердечко болеть будет, и сон пропадать будет. Не это вам нужно. Вам нужно мыслить о воскресении из мертвых. Вам нужно настроить свой слух духовный, чтобы трубу Господню не пропустить. А она вас трубит, и мертвые услышат, и оживут, и изыдут. Вот эту трубу нам надо научиться слушать. А эта труба — это образное выражение, да? Я не думаю, что Господь возьмет вот такую трубу, как Он у брата, да, блестящую, и будет там с неба дудеть, там на землю как-то или на кладбище. Я не думаю. А это будет голос от Бога. Труба — это голос от Бога, это речь Бога. Бог все словом делает. И тогда, и сейчас, и до ныне твори. И Бог скажет слово, взойди сюда. Все гробы откроются, и люди оживут. И вы оживете. Вы верите в это? Утешайтесь. Разрешите вашим лицам сиять по славу Господа. Улыбнитесь и порадуйтесь. Не будьте печальны. Потому что у нас есть утешение вечное. Давайте мы поблагодарим Господа за эти утешения, которые мы имеем в Слове Господнем, в самом Господе, которые нам открыты, и мы можем это практиковать всегда в нашей жизни. Да благословит вас Господь. Аминь.

Время. Нету времени. Девизом это слово в нас звучит. И в лице с серьезным видом оправдание пролетит. Нету времени для Бога, чтобы с Ним побыть вдвоем. А душа так одинока, ах, о чем мы ей поем? Чем мы кормим нашу душу? Что даем ей бедной пить? Где витают наши уши, чтобы время погасить? Песня старая с почтеньем повторяется везде, и с великим наслаждением она нравится тебе. Нету времени молиться, нет, чтоб Библию читать, нету времени смириться, нет, чтоб ближним помогать. Время просто убиваем, чтобы с кем-то поболтать. Дни, как свечи, прожигаем, чтоб кого-то осуждать. Душу кормим недовольством, беспокойством и враждой. И подобное посольство в душу рвется чередой. Время есть шутить, смеяться и соседа ковырнуть. Над душой поиздеваться и, коль надо, припугнуть. Время есть читать романы, телевизор посмотреть. Время есть, чтоб Божьи планы для души своей стереть. Время есть, чтоб обижаться, ненавидеть, не любить, чтоб поспорить, поругаться и другого словом бить. Время, время золотое, тебя надо оценить. Время чистое, святое, в покаянье пережить. Чтобы время зря не тратить, ненароком не проспать, душу в край святой направить и Христа с небес встречать. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

С тех пор, как Кондрат Эденуар приехал в сентябре 1955 года в Россию, мы ходатайствовали о выезде в Германию. Прошло 20 лет, и я уже почти потерял надежду когда-нибудь увидеть своего отца. Но в это время приехал к нам мой дядя Андрей Яковлевич Левин. Это был благословенный и очень опытный служитель Божий. В моей жизни он служил идеальным образцом. Последние годы своей жизни дядя жил в Пунктштате, где нес пасторское служение. Я еще никогда не видел столько людей на похоронах, как при его погребении, и никогда не слышал столько добрых свидетельств на прощальном служении. Даже в нашей общине, когда мы принимали одного брата в члены церкви, то на вопрос, как он уверовал, тот ответил, что у них был один человек, и он был для него как мама, Андрей Яковлевич. И вот он приехал ко мне домой и говорит: «Я слышал, что ты уже несколько месяцев не обращался в органы власти. Я просто устал. Все равно все время отказы и отказы. Ты должен еще раз написать в АВИР, и я не поеду домой, пока ты не пообещаешь мне, что напишешь им письмо», — сказал он. Я обещал. Ну что писать? Укорять их бесполезно. Указать им на Декларацию прав человека, на Хельсинское соглашение или на основной закон СССР? Подумав, я пришел к решению не писать им как охраняющим и исполняющим закон, но как людям, которые тоже испытывают горести в жизни. Написал я следующее. «Я помню 1 сентября 1944 года, когда моего отца забрали в немецкую армию. На тачанке мы приехали на вокзал. Кучер остался у лошади, а мама со мной стояла на перроне. Обняв и поцеловав нас, он вошел в товарный вагон. Было много людей и очень шумно. Солдаты взяли свинью и на пол туловища высунули из окна товарного вагона. Свинья визжала, хрюкала и дрыгалась, а народ заливался смехом. Только моя мама не смеялась. Она плакала. Тут отец выглянул из окна своего вагона, затем крикнул: «Не плачьте, я скоро вернусь». Поезд тронулся. Отец еще долго махал нам рукой. Поезд, набирая скорость, удалялся от нас, постепенно поворачивая направо, из-за чего отца вскоре не стало видно. Мы видели только еще его руку, но затем и она исчезла за поворотом. А мама все стояла и не двигалась. Она плакала. Мне было в то время меньше 5 лет. Прошло более 30 лет. Мама так и не дождалась встречи с отцом, хотя всю жизнь ждала и молилась за него. А у меня и сегодня, после стольких лет, все еще звучат в памяти и сердце его слова: «Не плачьте, я скоро вернусь». Боюсь, что и меня постигнет та же участь, что и мою маму. Если возможно, отпустите нас к отцу, пока он еще жив». Вот такое письмо я написал. Не знаю, что произошло, кто читал мою просьбу. Может, люди, которые испытывали нечто похожее. Но нас вызвали через 2 недели в АВИР и дали разрешение на выезд в Германию. Это было в октябре 1975 года. Отцовские слова «Я скоро вернусь» растянулись более чем на 30 лет. В октябре 1945 года советские войска увезли нас на Урал, а в октябре 1975 года мы вернулись в Германию. И опять я убедился, что дядя был прав, советуя непрестанно продолжать ходатайство. Долго мы ждали, но все же дождались.

был у нас на богослужении 9 ноября 1997 года гость из Украины, из города Черкассы, евангелист Александр Агличев. Он припомнил времена пробуждения на Украине. Немцы, переселившиеся из Германии на Украину, имели свои богослужения. Местные жители рассказывали всякие небылицы о их служениях, что у некоторых вызывало любопытство. И вот во время служения местные жители пришли к дверям дома, где оно проходило. Один из них пробуравил двери и через дыру наблюдал за служением. Другие толкали его, желая тоже посмотреть. Но он всех отталкивал и никак не мог оторваться. Так его захватила проповедь говорящего брата. Наконец он открыл дверь дома и вошел. Подойдя к проповеднику, он сказал: «Я пробуравил двери дома, чтобы видеть, что вы тут делаете, а ты евангельской вестью пробуравил мне сердце». Затем, упав на пол, он начал громко молиться. Из молитвенного дома он вышел новым человеком.

Очередной визит. На этот раз директор местной школы и участковый милиционер. С директором мы встретились впервые, так как наши дети учились в другой школе. Но с участковым милиционером в чине то ли старшего лейтенанта, то ли капитана я был знаком давно. Более того, это был добродушный и честный человек. Сколько я не слышал, но о нем всегда отзывались положительно. И вот они в нашем доме. Зачем они пришли, я так и не узнал. Может, им поручено было проверить, дома ли я. Потому что власти всегда были на страже. Если, например, кто-то приезжал из Германии в Москву, то сразу за немцами-служителями устанавливалась слежка. А может, и какая другая причина, не знаю. Но они были теперь в гостях. Не успели начать свои расспросы, как из соседней комнаты, в которой были открыты двери, полилась призывная песня. «Почему ты не хочешь принять дар бесценный его благодать? Спеши теперь, спеши теперь, или ночь настигнет тебя». На аккордеоне играл старший сын Давид, кому было тогда 9 лет. Он пел дисконтом, а второй сынишка Виктор пел басом. И когда Давид пел высоко «Спеши теперь», бас повторял «Спеши теперь, или ночь настигнет тебя». Я очень любил слушать детей, но так как они на сей раз пели, я еще никогда не слышал. «Ты на акца святого взгляни, за тебя он страдал без вины». И опять припел «Спеши теперь, спеши теперь, или ночь настигнет тебя». Гости спросили, где они учатся, в какой музыкальной школе? «Нигде», — ответил я, — «просто сами поют». Гости заговорили о том, как хорошо поют дети, а они уже другую песню запели. В Латвии еще со старых времен сохранилась хуторная система. Дома строили далеко друг от друга, и когда затихала работа, и на землю ложилась тьма и тишь, тогда дети сами выходили и пели старые христианские песни. Латыши любили их слушать, а многие плакали, вспоминая старое христианское время. Гости ушли. Зачем приходили, я так и не узнал. Когда мы остались одни, я спросил: «Дети, как же вы пришли к идее играть и петь для милиции?» А нас дух побудил спеть для погибающих призывные песни. Только тогда я понял, почему они на этот раз так необыкновенно пели. Кто знает, может, посев и даст свои всходы. Тем более, если учесть, что у милиционера мать была верующей. Может, по ее молитвам дети провели служение.

От усталости я валился с ног, а тут еще надо лететь в Корею. К тому же я только что вернулся из Америки. Большая разница во времени, постоянный стресс. Каждый день надо готовить 30-минутную радиопрограмму, готовить и выпускать ежеквартальный журнал. Ежедневно приходило около 100 писем. Их нужно было читать и на самые необходимые давать ответ. Счастье, что помогала жена. Она печатала статьи, правда, одним пальцем, но все же дело двигалось вперед, что для меня являлось огромной помощью. С другой стороны, боялся подвести под стресс и жену. Ей хватало работы и без печатания. На плечах Ирмы постоянные гости и свои 12 детей. К тому же мы ежедневно отправляли по 20-30 бандеролей с литературой в Россию. Из Франкфурта самолет летел в Париж, а из Парижа в Сеул. Прилетев в Париж, я начал молиться. «Господи, нет больше сил. Я так устал. Засыпаю». Я не думал о другом. Хотел только одного — спать. Но вот по радио объявили, что по техническим причинам вылет самолета задерживается. Затем сообщили, чтобы все пассажиры данного рейса сели в автобус. Нас повезли в прекрасную гостиницу «Конкорд». Так как я был один, то получил номер на одного человека. Ох, как я благодарил Господа за то, что рейс отложен на утро. Принял душ и всю ночь проспал мертвым сном. Утром после завтрака нас отвезли в аэропорт. Вскоре мы были в воздухе. И я опять благодарил Господа, что дал мне отлично отдохнуть, накормил меня, и притом все бесплатно. А днем прилетаем к цели. Все прекрасно. В Сеуле меня встретил мой шеф и несколько христиан, из которых один был миллиардером, а другой врачом. На мой вопрос, почему меня встречают такие люди, дали ответ, что они несут службу как диаконы церкви. Я был приятно поражен их скромностью и верностью Господу. А вечером, по их приглашению и их желанию, мы сидели в ресторане в самом высоком доме всей Азии. И опять я был поражен, потому что уже с самого начала я внимательно прислушивался к хору и музыке, которая звучала по радио. И вдруг услышал наши российские христианские гимны, которые обычно поют у нас на вечерю. Я был поражен, и только потом узнал, что это ресторан без алкоголя и без мирской музыки. Здесь всегда идет евангелизация. И в городе, когда мы входили в автобусы, звучали евангелизационные гимны. И в такси было то же самое. Наконец зашли в магазины, и там гимны. Кажется, даже в будни весь город занят евангелизацией. Общим усердием всех христиан, наверное, и объясняется, что в некогда буддистской стране сегодня миллионы христиан. Самое большое впечатление произвели на меня ночные молитвы. Как-то я вдруг проснулся от плача и звуков молитв. Посмотрел в окно вниз и ахнул. Люди расстилают прямо на асфальте одеяло, встают на колени и усердно молятся. Притом все это происходило недалеко от президентского дворца. Никто не преследует молящихся, и полиция не мешает. Тогда молились об объединении Кореи. Многие родственники до сих пор разделены преступной границей между северной и южной частями страны. Единственный раз в жизни я видел, как на стадионе молились 200 тысяч человек. У нас зачастую стыдятся молиться вслух, даже старшие верующие и в тесном кругу. Но там и стар, и мал молятся вслух. Поэтому корейцы обильно и пожинают благословения Божьи. Теперь, когда я увидел все благословения, мне стало жалко, что я так стремился ко сну, и что я упросил шефа сократить поездку на одну неделю. Как много я ошибаюсь в жизни, и, кажется, никогда от этого не освобожусь. Я всегда способен много говорить и мыслить, когда это поздно, и в этом нет никакой пользы. Кто знает, может, и наберусь опыта.
1 Фессалоникийцам 5:17 говорится: «Непрестанно молитесь».

Когда Дух Святой начал работать с большой очевидностью над моей душою, я стал вслух молиться на молодежном общении и даже на собрании. Многие подходили и поздравляли меня, а я никак не мог понять, с чем поздравляют. Люди полагали, что я покаялся, но я искал мира с Богом. И вот однажды ранним утром я шел на работу. Звезды ярко сверкали в небе, а луна еще не заступила на свое дежурство. Я же по обыкновению брел к своей шахте и размышлял о Боге, о том, как мне найти мир и дорогу к Богу. Вдруг меня осенила мысль, и я сказал: «Господи, может, Ты хочешь меня привести через болезнь?» «Я и на это согласен». Едва успел я это вымолвить, как оказался в больнице на целых 6 недель. Диагноз — ревматизм сердца. Так и болею до сих пор. Потом прибавились заболевания внутренних органов. Был 4 года на инвалидности, а в военкомате по болезни был снят с учета навсегда. Когда я приехал в Германию, мне было противно и стыдно оформлять инвалидность, и я решил, будь что будет, пойду работать. Когда же биржа труда послала меня на медицинскую комиссию, врач меня спросил: «Жалобы?» Я сказал: «Никаких». Он недоверчиво посмотрел на меня и еще раз проверил, и еще раз спросил: «Никаких?» «Никаких. Ну, одевайтесь». Он дал мне запечатанный конверт, который я сдал чиновнику на бирже труда. Тот открыл письмо, прочитал медицинское заключение и сказал: «Не работать по сменам, не работать стоя, работать только полсмены». Уже не помню, что еще он сказал, но в заключении добавил, что такой работы они для меня найти не могут. На работу все же я пошел и работаю уже 20 лет в Германии, хотя и кажется иногда, что вот-вот моя душа улетит, а тело упадет на землю. Моя мама говорила, что человек умирает не от болезни, а когда Бог велит. Наверное, так оно и есть, хотя и не всегда. Иногда человек уходит раньше зова вечности, например, самоубийца или слишком предающийся греху. Они умерли, как говорит Библия, не в свое время, потому что сказано: «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Екклезиаста 7:17. Но я отвлекся. Лежал я в очередной раз в Латвии в больнице. В маленьких поселковых лечебницах разрешалось днем в любое время посещать больных. Открываются двери. В палату входит моя Ирмушка. «Ну что ты, милая, пришла? Работа ведь дома, дети малые, а ты идешь 8 километров, чтобы меня посетить». Она улыбается и говорит: «Я только хочу тебя увидеть и сама зарядиться, потом я и пойду». А у меня почти разрывается сердце от жалости. Что за ангела мне Бог подарил в жены? Если бы я сам избрал себе жену, наверняка бы ошибся. А Бог точно знает, кто лучше всех подойдет в семье, в жизни, в служении, да и во всем. Когда меня выписали из больницы, я тихо брел домой через лес. Когда кончался лес, за пригорком метров через 100 стоял наш дом. Слева дом, а справа совхозный коровник и большой амбар. Поднявшись на пригорок, я ахнул. Перед тем, как мне ложиться в больницу, мой друг привез 2 грузовика горбыля. Доски были свалены в кучу. Теперь же они все были распилены, поколоты и аккуратно сложены в ряды под навесной крышей амбара. Навстречу выбежали жена и дети. Мы обнялись. «Что ты сделала?» — спросил я. «Знаешь», — сказала она, — «я так хотела тебя обрадовать». Конечно, я обрадовался, ведь был осенний месяц, но с каким трудом она справилась с этой работой. Хотя друзья и приезжали, и все распилили, но расколола и уложила она сама. Если бы я умел быть для нее таким мужем. Да, любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
любовь никогда не перестает. 1 Коринфянам 13:7-8.

Господь, я в этот час к Тебе молю, услышь моей души мольбу, даруй для сердца утешение, свой мир святой, свое успокоение. Кому могу я из людей сказать, как мучится душа моя и стонет, всю тяжесть сердца, слов нет описать, оно болит, в переживаниях тонет. Мне жаль, что будущность свою знать не могу я, однако в руки Божьи отдаюсь. Прими, Господь, мой дух и тело, Тебе принадлежу всецело. Переживаний много у меня, вопросы возникают очень часто, ненастья постигают иногда, Петру подобно я тону в волнах. Мой Бог, взываю в этот час, помилуй, сохрани, спаси, и в буре руку протяни, и утверди мой слабый дух, присутствием своим наполни, мой добрый пастырь, верный друг. Услышь, молю, мольбу мою, и мимо нужд моих ты равнодушно не пройди, молю, ответ с небес пошли. Господь, всем сердцем навсегда Тебе принадлежу лишь я, вовеки Божия Твоя, и все к Тебе несу я, и радость, и печаль свою. В молитве говорю к Тебе, а Ты услышь, Господь, меня, ответ Твой Божий жду. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу. 1 Петра, 4 глава, 7 по 9 стих. Горячая любовь. Мы, христиане, должны помнить, что подошли к концу всего. Ясно, что Петр, написав это в первом столетии, имел в виду последнее время. Суд готов, он стоит у дверей, чтобы войти и занять свое место и начать суд. Уже тогда, в самом начале эпохи, все было готово к этому, и только долготерпение Бога сдерживает этот суд. 2 Петра 3:9. Поэтому мы должны бодрствовать, пребывая в молитве. Более того, нас должна характеризовать горячая любовь друг к другу. Мы должны использовать свои дары и способности во славу Бога, от которого исходит все. Этот мир холодный. Христианство же должно быть отмечено горячей любовью. Когда такая любовь имеет место, она покрывает множество грехов и проявляется в гостеприимстве. Увы, даже у истинных верующих бывает немало грехов. Враждебный мир с удовольствием говорит об этих грехах, возвещая о них с крыш домов. Любовь в христианском кругу ощущает их как свои собственные и покрывает. Когда христианин распространяется о грехах другого христианина, он тем самым рекламирует свое собственное плотское состояние. Многие из нас весьма осторожны в том, чтобы афишировать грехи тех, с кем мы бываем в своих собраниях. Так ли мы осторожны

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

45 глава книги пророка Исаии. «Так, — говорит Господь помазаннику своему Киру, — я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастет вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, и матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь, Святой Израиля, и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так, говорит Господь, труды египтян и торговля ефиоплян, и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут, и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты, Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня». Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, —
слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила, к Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. 46 глава книги пророка Исаии. «Пал вил, низвергся небо, истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших, и сами пошли в плен». Послушайте меня, дом Яковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матери. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите меня? И с кем сравните? И с кем слечите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька, и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога. Кланяются ему и повергаются перед ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается. Кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою. 47 глава книги пророка Исаии. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле. Престола нет, дочь халдеев, и впредь не будут называть тебя нежною и роскошною. Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя Ему, Святой Израилев. Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо впредь не будут называть тебя госпожою царств. Я прогневался на народ мой, унизил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия. На старца налагало крайне тяжкое иго твое, и ты говорила: «Вечно буду госпожою», а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем: «Я, и другой подобной мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». Но внезапно, в один день придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих.
твоих. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем: я и никто, кроме меня. И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома. Огонь сжег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя. 48 глава книги пророка Исаии. Слушайте этот дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф, имя Ему. Прежнее я задолго объявлял, из уст моих выходило оно, и я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это происходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: «Идол мой сделал это». И истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть. Ты слышал, посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: «Вот я знал это». Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матери ты прозван отступником. Ради имени моего откладывал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание, славы моей не дам иному. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его.
Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли, говорите: «Господь искупил раба своего Иакова». И не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их, он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь.

все пройдет. И тревожный туман прояснится когда-то. Ты не бойся, коль люди сегодня тебя не поймут. А на завтра они твою жизнь разберут на цитаты и как пластырь прикладывать к ранам твой опыт начнут. Ничего, что болит, пусть лишь только душа не гноится от обид на людей. Будь им факелом, солью им будь. Ты страдаешь сегодня, а кто-то потом укрепится и воскреснет из праха, взглянув на твой пройденный путь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Псалом 1:1-2. Псалтырь, так же как знаменитая Нагорная проповедь, начинается благословением. Слово «блажен» на иврите очень выразительное. В оригинале оно стоит во множественном числе. И до сих пор не ясно, является ли оно прилагательным или существительным. Таким образом, мы видим, что на человека, оправданного Богом, снисходит много благословений, и он наслаждается совершенным и вечным блаженством. Это слово можно было бы перевести как «о блаженство». Мы вполне можем считать эту фразу торжествующим восклицанием благословенного праведника. «Пусть подобное благословение сойдет и на нас». Мы видим, что благочестивый муж описан здесь как через отрицание, так и через утверждение. Он тот, кто не ходит на совет нечестивых. Он предпочел более мудрого советчика и ходит в законе Господа Бога своего. Для него пути благочестия — пути мира и наслаждения. Стопы его направляются Словом Божьим, а не лукавством и коварными замыслами безбожников. Когда поведение человека круто меняется, и он перестает поступать безбожно, это внешний знак действенного присутствия благодати в его сердце. Далее заметьте, что благочестивый муж не стоит на пути грешных. Он предпочитает более изысканное общество. Сам, будучи грешником, он, тем не менее, был очищен кровью Христа, оживотворен Святым Духом и обновлен сердцем. Находясь по великой милости Божьей в собрании праведных, он не допускал и мысли о присоединении к воинству нечестивых. Также сказано, не сидит в собрании развратителей. Он не находит никакой отрады в глумлении безбожников. Пусть другие смеются над грехом, вечностью адом, раем и извечным Богом. Человек Божий усвоил более совершенную философию, чем философия безбожников, и ощущает присутствие Божье слишком явственно, чтобы сносить богохульство нечестивцев. Собрание развратителей может состоять из знатных людей, которые, однако, заседают у самых врат ада. Лучше убежать с этого собрания прочь, потому что оно вскоре все равно опустеет, а все принимавшие в нем участие погибнут. Обратите внимание на развитие мысли в первом стихе. «Который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Когда люди живут в грехе, они катятся по наклонной плоскости. Вначале они лишь ходят на совет нечестивых, забывающих Бога. Здесь зло совершается ими скорее разово, чем по привычке, но затем, привыкнув ко злу, они встают на путь грешных, сознательно нарушающих заповеди Божьи. Если их не остановить, они сделают следующий шаг и сами станут лжеучителями и обольстителями душ, и будут сидеть в собрании развратителей. Теперь они злодеи с ученой степенью, истинные доктора адских наук и почитаемые специалисты в области сатанинского обольщения. Что же касается праведника, то человек, которому принадлежат все благословения Божьи, не может сообщаться с подобными нечестивцами. Он не оскверняется прикосновением к этим прокаженным. Он удаляется от зла, как от запачканной одежды. Он выходит из среды нечестивых и выходит со Христом за стан, неся его поругание. О, если бы и мы, по благодати Божьей, были удалены от грешников! Блажен, кто с грешными в совет не входит и на пути греховном не стоит, кто беззаконные дела обходит,
в развратников собрании не сидит. Его вся воля в Божьем законе. О нем он размышляет день и ночь. Как дерево он будет с пышной кроной, посаженное при потоках вод. Оно плоды в свои приносит время, и лист его не вянет никогда. В нем созревает вовремя и семя, лишь потому, что у корней вода. Господь один путь праведников знает, а грешники к погибели спешат. Они как прах, что ветер возметает, и на суде они не устоят.

Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.

когда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. Пилат опять вышел и сказал им: «Чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Но они закричали: «Распни!

так сильно любил меня, что отдал жизнь свою. Я недостоин. Я был солдатом, и я был пилатом, я согрешил, но ты был распятым. Помнишь, когда я прозрел, ты сказал мне: иди, вера твоя спасла тебя, но мне некуда было идти. Я пошел за тобой, и не жалею, я вечно буду идти за тобой.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». На позапрошлом служении мы читали еще один стих, который практически находится в параллельном тексте Евангелия от Луки. И мы продолжаем тему, мы будем сегодня вновь говорить о смирении. Напомню, о чем идет суть, почему я прочитал об этих вратах. Потому что во времена Иисуса Христа вход в город украшался широкими, массивными, высокими, прочными воротами, которые открывались с восходом солнца и закрывались с заходом солнца. То есть ворота, которые позволяли войти в город, имели ограниченное время своего, так скажем, рабочего дня. К этим воротам вел широкий путь. Путь, по которому можно было ехать, путь, по которому можно было идти в несколько рядов. Путь, который был такой пространный, то есть он не сталкивал людей с собою. Можно было не соблюдать никакого порядка, идти через эти ворота. Напомню, что в древние времена городская жизнь, ну, впрочем, недавно тоже так считалось, городская жизнь обозначала цивилизацию, обозначала что-то величественное, какое-то новое по сравнению с сельской жизнью. Поэтому для людей войти в городские ворота, особенно людей, прибывших издалека, это было что-то торжественное, а те, кто возвращались в свой город, приобщались к жизни городских, так скажем, представителей. Но наряду с этими воротами существовала и маленькая низкая калитка, которую называли воротом «Малые». И к ней вела узкая тропа. Вообще эта калитка предназначалась для гонцов, а также для путников, которые задерживались и которые могли прийти и ночью. Она никогда, эта тропа, не зарастала, потому что по ней двигались люди. Пройти можно было только одному в один ряд, невозможно было пройти несколько человеком. И, соответственно, никогда не закрывалась эта калитка. И мы понимаем, что слова Иисуса Христа – это не заповедь, а аллегория, которую Он приводит для слушающих Его, что широкие врата, ведущие в город, торжественный вход символизируют. Ну, некий символ, наверное, такого гордого состояния души. А тесные врата – символ скромности или смирения. Говорили в древности так, что смиренная жизнь подобна еле заметной тропе. Но вот этот узкий путь приводит к тесным воротам, которые всегда остаются открытыми. Иакова 4 глава 6 стих. «Бог гордым противится», то есть противодействует, «а смиренным дает благодать». Есть два слова, обозначающие смирение. Как мы говорили в прошлый раз, я напоминаю, одно слово «анава», что означает «скромность», другое слово «ахнаа», что означает «покорность». В чем разница вот этих слов? Они всегда переведены одним – «смирение». И читающие на языке Торы понимали, о чем идет речь. Первое – скромность, как составляющая часть смирения – это то, что внутри. Это состояние ума человека, это смирение в мыслях своих. А второе – это проявление качества смирения в конкретных жизненных ситуациях или с людьми, или в обстоятельствах, которые у тебя происходят и возникают. И очень важно, чтобы внутреннее предшествовало, ну или, скажем, было в гармонии с внешним. Согласитесь, то есть это очень важно понимать. Но что такое смирение в мыслях? Я хочу добавить несколько определений к тому, о чем мы говорили. Это не означает считать себя бессильным и никчемным, как думают некоторые люди, порой рассуждая о смирении. Действительно, люди понимают порой это так. То есть образ смиренного человека, но он искажен порой христианской древней традицией или, скажем, средневековой традицией. Он несколько искажен. То есть не всегда мы подразумеваем то, что подразумевает Священное Писание. И еще раз повторю, смирение в мыслях не означает считать себя бессильным и никчемным. То есть смирение в мыслях – это два, услышьте меня сейчас, чувства одновременно, которые есть в человеке. Ну вот, попытаюсь привести вам пример. Есть такое выражение, оно возникло в православной традиции, мне оно нравится. То есть такое длинное слово «радостопечалие». Правда, интересно. То есть радость о Господе и печаль порой о собственном несовершенстве. Так вот, когда мы говорим о смирении, это тоже два чувства. И первое из них, о котором я хочу сказать, это осознание, еще раз подчеркну, осознание зависимости от Бога. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих, 15:5. Услышьте слова Христа. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». И теперь важно услышать дальше. «Ибо без меня не можете делать ничего». То есть ничего произвести у нас доброго не получится без него. Итак, смирение в мыслях – это осознанная, понимаемая зависимость от источника жизни. То есть это нужда в божественной благодати, о которой мы много говорили. Благодать – это не только лишь незаслуженная милость, это божественная сила, божественная энергия, данная человеку на пути спасения по милости Бога. Мы не заслужили такого вмешательства, но через Иисуса Христа, следующим за Ним и пребывающим на лозе, дарована Божья благодать. Она исходит от источника. Более того, сказано, благодать и милость произошли через Иисуса Христа в первом послании, в первой главе Евангелия от Иоанна говорится. Но это слово «произошла» нужно не читать так, как мы читаем, знаете, «произошел». Когда мы услышим слово «изошел», мы его как понимаем? То есть, да, чувствуете разницу? Вот в современном понимании слово «произошел» вот не было и стало. Но мне нет нужды сейчас доказывать, что понятие благодати в Ветхом Завете используется больше, чем в Новом. Под разными синонимами. То есть это не то, что появилось однажды, но она была явлена через Иисуса Христа. Благодать действительно изошла, то есть произошла через Него. И благодать, помните, мы заканчиваем наше служение словами «благодать Господа нашего Иисуса Христа». Почему? И любовь Бога Отца, потому что благодаря кому? Богу Отцу. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал, дал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И общение Святого Духа, то есть благодаря любви Божией Бог в центре всего даже этой фразы. Мы видим благодать, и мы видим передаваемую Духом Святым вот эту божественную силу, энергию, благодатную, как благовременную помощь для нас. И значит, первое чувство – осознанная зависимость. Я нуждаюсь в Божьей благодати. Чувствуете? То есть без меня не можете делать чего? Да ничего. То есть ничего доброго, плода никакого в нашей жизни не будет произведено. То есть мы это должны осознавать очень ясно, никакие упражнения, никакое самовнушение не поможет, если только мы не обращаемся к тому, через кого исходит свет. Не обращаемся к Господу Иисусу Христу, как действительно светильнику. Светильник его написано «Агнец». Через него мы получаем этот свет и божественную благодать. Но какое второе чувство? Если одно – это полная осознанная зависимость, то второе чувство – Марк 9:23. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, что все возможно верующему». Филиппийцам 4:13 апостол Павел утверждает, он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот это смирение в мыслях. Понимаете? То есть без Него не могу ничего, а с Ним могу что? Все. Вот этот парадокс и ничего более, ничего другого. Вы услышите это сейчас, да? Как мы понимаем порой извращенным, так скажем, мышлением понятие смирения. Часто заканчивается: без Него не могу ничего, и это хорошо. Но если нет, с Ним могу все, то тогда нет чего? Самого главного — веры, доверия, уверенности. Потому что все возможно кому? Тому, кто верит. Верует, верился ему. Итак, смирение, еще дадим определение, это покорность Богу и непокорность кому? Дьяволу. Помните, сказано: покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. То есть противьтесь дьяволу. Покоритесь Богу и сопротивляйтесь дьяволу, и убежит, то есть отступит от вас. Мы выбираем покорность, правда, Богу? Покориться – это решение жить по заповедям Божьим. То есть покориться – это решение жить по заповедям Божьим. И одновременно осознание своего бессилия. Понимание, что без заповедей Божьих нет жизни. Но, услышите, да? И нам заповедано жить по Слову Писания, но нам нужно что? Божественная благодать, чтобы жить так, как определил Бог. Вот это состояние зависимости и уверенности, оно побуждает нас к чему? К чувству, наверное, осознанности с Богом, когда мы... Чувство Бога, бы я сказал, то есть помните, сказано: непрестанно молитесь. То есть вот это состояние души, когда душа нуждается в нем всегда, и во время скорби, и во время благоденствия. Есть интересный текст для нас. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет». Обратите внимание, это слова обращены к Израилю перед входом в обетованную землю. «Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Израиль был рабом в Египте. И Богу понадобилась лишь одна ночь, чтобы вывести рабов из Египта, чтобы вывести израильтян из рабства. Но для того, чтобы вывести из них Египет, из вышедших из Египта, потребовалось целых 40 лет. Чтобы из рабов бывших удалить сознание раба, понадобилось достаточно много лет. Для спасения порой достаточно одной встречи с Господом. Мы обещаем в крещении добрую совесть Богу. Но для того, чтобы стать христианином и быть достойным Бога, требуются годы нашей жизни. И вот здесь рассказывается об этом процессе. Сказано, чтобы смирить тебя. Помните, мы говорили, что смирению противостоит гордость, понятие гордости. А гордость – это стремление к независимости от Бога, не иметь Бога в разуме, независимость в принятии решений, которые человек в своей жизни устрояет, в жизненных принципах независимость от Бога. Ну и что? А я вот для себя решил вот так. И даже бывает, ну, вот тут написано в Библии, я вот буду вот это и это только считать важным, а вот это не важно. Гордость – это всегда независимость, то есть желание патологическое, страшное, желание отстраниться от Бога. А смирение – это ощущение зависимости от Бога, то есть смирить, когда Бог смиряет или когда Бог допускает обстоятельства, в которых человек принимает решение смириться, что это означает? Даже не решение, а научение, осознание. Осознание в чем? Что ты зависим от Творца, что ты независим от хлеба. В каком смысле? От внешних обстоятельств, которыми... Почему приведен хлеб? Потому что, ну, казалось бы, что может быть для человека наиболее важным, чем поддержание его жизненной силы, правда? Это слова потом использует Иисус после 40-дневного поста. К нему подошел дьявол и искушал его, помните? Он сказал, не хлебом единым жив человек, на предложение «преврати эти камни в хлеба». Он сказал, не хлебом, но словом, исходящим из уст Бога. То есть, это такая уверенность и утвержденность в Боге, что Господь, с кем ты имеешь личные отношения, кому ты верился, Он может нарушать установленные законы природы, им же установленные, ради отношений завета, которые Он с тобой заключил. И вот смирить, ощутить свою зависимость от Бога, и чтобы смирить нас, чтобы научить нас смирению, Бог допускает разные ситуации в нашей жизни. Ну, образно или в реальности, то, что происходило с Израилем, они должны были научиться многому, и в том числе разочарованию. Вот то, что мы порой не научились разочаровываться, в чем? А именно в собственных усилиях. Именно в собственных, так скажем, усилиях и в мыслях, что мы и сами с усами, что мы справимся, что мы сможем, что мы уже, ну как бы... Помните, об Иезекии сказано, когда у него было все, и пришли послы из Вавилона. Помните, когда он показал им все свои сокровища, они хотели узнать о знамении, которые Бог ему показал, а он начал хвастаться тем, что имеет. Написано, и не вопросил он Бога тогда, потому что возгордилось сердце его. То есть он принял решение без молитвы, принял решение без... обдумывание внутреннего только лишь по какому-то жизненному опыту и обстоятельствам, которые казались для него понятными. И вот Бог допускает порой испытания, чтобы научить нас доверять Ему, чтобы испытать тебя, написано, и узнать, что в сердце своем, что в сердце твоем. Вот эта фраза «узнать, что в сердце твоем», она... должна быть правильно понята нами, ведь Бог знает, что в сердце человека, согласитесь. Перед тем, как испытание началось, Он уже знает, что в нашем сердце. Испытание происходит не для того, чтобы Бог узнал что-то о нас, а чтобы дать возможность нам познать себя. Другой вопрос, мы, проходя испытание, можем, ну, не признаться себе в том, то есть не подвести итог, в чем мы находимся. То есть так и отказаться знать самого себя, оправдать самого себя, придумать. придумать какие-то, ну, определенные ходы для себя, все что угодно. Но все-таки тогда Бог дает новые испытания, и после этого следует наказание уже, которое приносит нам ущерб. Но если человек в испытаниях понимает, где его слабые места, где он сделал какие-то правильные поступки, а где он поступил неверно, то есть он познает себя. В испытаниях также мы видим руку Божию, которая порой не видна нам в обычной жизни, которая порой скрывается в этих испытаниях и страданиях, и мы можем узнать, что все, что происходит с нами, жезл и посох, они на самом деле укрепляют нас. И еще цель испытания, чтобы проявить, какова наша связь с Богом сегодня на самом деле. Ну, хочу почитать некоторые тексты из Писания. Какие это испытания? Возможно, неудачи, трудности, боли, болезни, страдания, переживания. Я сейчас прочту целую главу из неканонического текста. Она мне очень нравится и вдохновляет меня. Второканоническая книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», вторая глава. Эта второканоническая книга не находится в каноне. Почему? Потому что канон был создан, то есть вот тот набор книг еврейских был создан до того, как вот эта книга была написана. Поэтому они второканонические. Сегодня уже достаточно много подтверждений их богодухновенности, что они имеют, ну я бы сказал, подтверждающие фрагменты и тексты на иврите, и не только на греческом. Но как бы ни было, мы же читаем книги учителей различных церковных, пасторов, слушаем проповеди, поэтому я думаю, и эту древнюю книгу, целую главу из нее, нам будет очень полезно послушать. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», обратите внимание, что Иешуа, достаточно распространенное имя было в древние времена. Послышите, сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению, приготовь себя к испытаниям, управь сердце твое. Обратите внимание, вот на каждое слово здесь очень они весомые и значимые. И будь тверд, и не смущайся во время посещения. Что такое время посещения? Вот это искушение, испытание, которое приходит к человеку, принявшему решение служить Господу. По-моему, у Марины Цветаевой была такая фраза. «Значит, Бог ко мне в двери, если дом мой сгорел». Очень глубокая фраза. То есть время, смотрите, как человек расценит, время человека – посещения. Ну, в сегодняшней теологии это звучит дико, потому что все, что плохо происходит – это дьявол, а все, что хорошо – от Бога. Но мы не следуем современной теологии. Еще пророк Исаия сказал, не от него ли происходит и благополучие, и бедствие. Я, Господь, творю это. И сущность высказывания «Господь есть Бог, Бог единый» означает, что Он источником является всего. То есть я не говорю, что Бог есть зло, но Бог допускает быть злу на земле. То есть допускает, мы понимаем. А потом зло всегда относительно, ну, в понимании нашем. Согласитесь, когда отец бьет розгой сына, кстати, написано, что кто жалеет розгой сыну своему, тот ненавидит его, не любит на самом деле. Да? То есть это не любовь. Жалеть ребенка, не наказывая его, потому что невозможно в нем воспитать условные даже рефлексы и развлечения добра и зла, которые вот таким образом только формируются. Бог так это предусмотрел. Ну, мы опять же сейчас не о воспитании говорим, правда? Но все-таки в этом есть смысл. Так вот, когда отец бьет розгой сына, наказывающего его, научающий, наставляющий, добро или ты и зло? Согласно Писанию, ну, мы не подразумеваем маньяка, правда? Мы подразумеваем здравого, благочестивого, смиренного отца, который именно думает о том, как сын доставит благо, то есть для пользы грядущей. Ну, понятно, что это все здорово. То есть это хорошо и правильно. Но вот если собаку бить палкой, она будет грызть кого? Палку. Потому что ей будет казаться, что палка является чем? Злом. То есть она будет бросаться на эту палку, а палка всего лишь в руках хозяина. Написано, что жезл в руке моей, Ассур, говорит, Ассур — это царь, вражеский народ, которого Бог допустил напасть на Израиль. И Господь говорит, Ассур, жезл гнева моего. Вот чтобы явить свое наказание, я послал ассирийского царя. Ну что, можно бороться с этой палкой, можно кусать ее, грызть, заклинать, не знаю, пасть на колени перед ней. Ну, понимаете, все что угодно. Как я приводил пример, то есть можно, если какая-то инфекция, о чем нужно думать, как бы об общем излечении или с микробами разговаривать. Но некоторые разговаривают сегодня-то. Болезнь, я повелеваю тебе, микроб, сдохни там, еще и добавляют во имя Господа. Ну, понимаете, да, то есть это бредовье не придумаешь идею. Потому что это допущено Всевышним, и все, что находится, жезл в его руке. А к Богу, держащему этот жезл, написано, что не обращается. То есть, ну, безумие. Хорошо, мы читаем дальше. Если ты приступаешь служить Господу, то приготовь душу твою к искушению, правь сердце твое и будь тверд и не смущайся во время посещения. То есть, ну не смущайся, если это приходит, сделай то, что сказано. Смотрите дальше. Прилепись к Нему и не отступай Господу. То есть трудно сейчас. Обстоятельства, которые приходят, предназначены, чтобы оторвать тебя, а ты прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. То есть стать сильнее, прилепиться – это очень, очень глубокое слово, двикут, влечение. То есть влечение к Богу, вот это состояние соединенности с Ним – это самое высокое состояние человеческой души, которого нужно достигать. Написано, Господу Богу прилепляйся. Прямо так и переведено. Действительно, то есть проникновение – это то, что невозможно разорвать. Но это невозможно понять, если это не пережить. Слушайте дальше. Все, что не приключится тебе, принимай охотно. Апостол Иаков говорит, радуйтесь, когда в вашей жизни происходит испытание веры, когда искушения происходят. И в превратностях, то есть в превратности, в разных вариантах твоего уничижения, будь долготерпелив. Ибо золото испытывается в огне. Дальше слушайте. А люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Веруй Ему, и Он защитит тебя. Управ пути твои и надейся на Него. И дальше обращение. Боящиеся Господа. Вообще это интересно. Я на секунду остановлюсь. В Израиле есть разделение, было разделение на людей Завета, дом Израилев, колено Левия. И было особое определение, которое мы сегодня не замечаем. Но это определенная категория людей в Библии, называемая фразой «боящиеся Господа». То есть фразы «боящиеся Господа» в древние времена в Израиле называли обращенных из язычников. Вот к Корнилии, например, сотник, он относился к категории «боящиеся Господа». Ну, понятно, что каждый верующий должен быть богобоязненный, но вот эту именно терминологию, эту фразу, эту категорию, эту градацию людей так и подразумевали. Мне хочется просто увидеть, что это прямо к нам обращено. Боящиеся Господа, ожидайте милости Его и не уклоняйтесь от Него, чтобы не упасть. Боящиеся Господа, веруйтесь, то есть доверяйте Ему – в этих обстоятельствах, и не погибнет награда ваша. Боящиеся Господа, надейтесь на благое, на радость вечную и милости. Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен? Ответ – нет. Ибо кто пребывал в страхе Его и был оставлен? Или кто взывал к Нему, и Он презрел Его? Вопрос, как говорится, риторический. Конечно, нет. Ибо Господь, написано, сострадателен и милостив, и прощает грехи, и спасает во время скорби. Горе сердцам боязливым и рукам ослабевшим, и грешнику, ходящему по двум стезям. Я вам скажу, что каждый этот стих имеет несколько подтверждений в других текстах Танаха и Нового Завета. Мы найдем. Но обратите внимание, горе грешнику, ходящему по двум стезям. Мы понимаем, о чем идет речь. По двум путям. Горе сердцу расслабленному, ибо оно не верует. В прошлый раз мы говорили слово «вера», «эмуна». Помните, когда использована твердость, руки его были тверды, подняты руки молящегося Моисея, когда враг одолевал Израиль, он поднимал руки к небу, и были руки его «эмуна», как написано, да? То есть были руки его в вере. Горе сердцу расслабленному, ибо оно не верует, то есть не твердо, и зато не будет защищено. Горе вам, потерявшим терпение. Что вы будете делать, когда Господь посетит? Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути Его. Боящиеся Господа будут искать благоволение Его, то есть они будут искать, что одобряет Бог, в чем Его благоволение, Его воли. И любящие Его насытятся законом. То есть Бог откроет им принципы, по которым устроены и воздаяние, и награда, и пути. Боящиеся Господа уготовят сердца свои и смирят перед Ним души свои, говоря, «Впадем в руки Господа, а не в руки людей». Ибо каково величие Его, такова милость Его. Боящиеся Господа уготовят сердца свои и смирят перед Ним души свои. Мы часто используем слова древнего иврита, но мне очень нравится значение слова «смирение» в старославянском языке, то есть в русском языке в том числе. Мало кто знает, но оно имеет своим корнем, основой его мир. Слышите? Мир. Смотрите, мы как бы читая слова, не всегда видим их глубину. А переводчики были тоже очень мудрые люди. Так вот, смирение, основа его мир, прийти во что? В мир. То есть основа смирения, смиренный человек пребывает в мире с Богом, в мире с самим собой и с другими людьми. То есть смириться значит войти в покой. Помните, сказано в послании евреям, шалом. Не о вражде идет речь и не о самоуспокоении, не об этом мире мы говорим. Это осознание и решение, что все на своем месте находится. Что я осознаю, Бог на небе, а мы на земле. Это сохранение этого сознания в душе. Что это значит, я объясню. Что бы со мной ни происходило, что бы ни случалось, что бы, как бы со мной ни поступали. Я не говорю, что Бог на небе отстранен, а значит, Бог видит и ведает и знает, что все. Он владыка всего. И вот такое убеждение делает человека удовлетворенным. Оно дает ему уверенность, оно вселяет в него радость, счастье, блаженство. Блаженно написано «все уповающие на Него». И когда приходят трудности, и мы смиряемся, мы понимаем, что не просто так что-то случается. Бог предохраняет нас от чего-то. Бог помогает нашей душе измениться, очиститься. Поэтому написано «с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». То есть с осознанием вот этой борьбы Бог что-то преобразует в нас. Когда человек испытания принимается смирением, с радостью, с мыслью, что таким образом его душа исцеляется, с радостью, с мыслью, что таким образом его душа исцеляется, он может радоваться.

Может быть, уход от проблем. Есть такие современные термины, которые не стоит произносить. Ну, как бы вот, а мне все равно. Но это не смирение. Смирение – это не безмятежная жизнь. Это мудрый взгляд на эту жизнь. Это не внешняя благочестивость, воспитанность и покорность. Это состояние ума, смиренно-мудрие. Это доверие Богу. Когда приходит испытание, человек не гневается, не злится на несправедливость по отношению к себе. Если это что-то с людьми происходит, он не вступает в споры. Не потому, что имеет внутренний покой, но потому, что разумом понимает, ничего в нашей жизни просто так не происходит. Я хочу заметить, любое событие – промысел Божий. Вот если мы так будем рассматривать нашу жизнь, мы сможем научиться чему? Мудрости. Мы сможем иметь правильное понимание, как нам жить, что нам делать в испытаниях, понимая, что порой пустыня предназначена для чего? Чтобы смирить и испытать нас. Чтобы мы научились смирению, чтобы в нашей душе мы поняли, в каком состоянии мы находимся и чего просить у Бога. Когда мы понимаем, что любой человек – это тоже инструмент промысла Божьего, тогда вообще исчезает понятие несправедливости и раздражения. Как научиться прощать? Кто-то задал вопрос. Но есть хороший ответ. Занимаясь медициной, я понимаю, сейчас жизнь немножко по-другому. В медицине лечат что? Симптомы болезни в современной медицине. Но согласитесь, бывает нет толку лечить симптомы. Когда у человека какая-то боль, ну, предположим, болят суставы, спина, к примеру, там что-то его лихорадит, ему дают какое-то лекарство, например, ибупрофен. Ибо, говорят, брюфен, понимаешь? Человек ходит, и что он чувствует? Боль прошла. Но если он внимательно читает инструкцию, то он понимает, что это лекарство устраняет что? Симптомы болезни. Но сама болезнь как была, так и остается. Так вот, что толку лечить симптомы? Хотя, конечно, прощать нам нужно. Это уже симптом чего? Обидчивости. Симптом отсутствия порой смирения. Надо научиться не обижаться. Помните, Римлянам 12:3 сказано, я буквально немного, будем молиться. Думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил о себе. 12:16 написано, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, то есть не думай, что ты лучше других. Не будь самонадеянным. И последнее, о чем я хочу сказать. 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Наверное, благодарность – это один из величайших признаков смирения человеческой души. Благодаря Богу мы признаем, что не считаем себя центром Вселенной, к которому все должны. И тогда, когда мы получаем добро от Бога, от людей, мы радуемся этому как чуду. Мой совет сегодня – попробовать каждое утро, и может быть вечером перед сном, может быть на прогулке или по дороге на работу, вспоминать все хорошее, что у нас есть, и благодарить за это Бога. Нам есть за что благодарить Бога. За детей, которые шумят дома, значит, есть семья, за посуду, которую нужно мыть, значит, есть еда, за гору стирки, значит, есть одежда, за пробки на дорогах, значит, есть машина, на которой мы ездим. За тех, кто причиняет нам боль, значит, мы можем научиться, как не нужно поступать. И более того, есть возможность подарить в ответ прощение и любовь и удостоиться блага от Господа. Я завершаю несколько мест из Священного Писания о Божьих обетованиях. Псалом 9:38. «Господи, Ты слышишь желание смиренных». Слава Богу! Псалом 33:19. «Близок Господь к сокрушенным сердцем».
и смиренных духом.

спасет. Псалом 146:6. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Псалом 149:4. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Здесь говорится спасением любого рода. Исаия 57:15. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Притча 29:23. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Смотрите, смиренный человек, который не завоевывает себе позиции, не доказывает свои правоты, обретает честь, там слово «ковод», весомость. Смиритесь перед Господом, как писал апостол Иаков, и вознесет вас. А Петр добавил «в свое время». Да благословит Господь. Аминь. Помолимся.

У нас у всех возвышенные цели, возвышенные мысли и стремления. Поспела жатва, нивы побелели здесь, на земле, а не в небес плоденья. Здесь, на земле, нужда и смертный ужас, и далеко ходить совсем не надо. Бальзам для ран соседям нашим нужен, друзьям, родным и нашим кровным чадам. А мы душою в облаках витаем, питаем души чистым словом Божьим, а миллионы землю покидают, затоптанные в прахе придорожном. Мы мимо шли, но заняты собою, ввысь устремляли взоры наши к Богу, довольные счастливою судьбою, нашедшие спасение дорогу. Я вас не знаю, отойдите, злые, так прозвучат слова Христа с упреком. Вы, исходив дороги все земные, не притворили в жизнь моих уроков, не накормили и не обогрели, не посещали и не врачевали. К чему мне ваши благостные цели и лозунги на золотых скрижалях? Мне нужно сердце, преданное ближним, в любви нелицемерной, не для славы. Смиренный труженик, живой подвижник, а не ленивый, только в слове правый. Прости, Господь, нам наше фарисейство, самодовольство наше, самомнение. По милости Твоей в одно семейство Ты нас собрал, нам даровав спасение. Дай помнить нам, что время быстротечно, что некогда сидеть, сложивши руки, что верный раб с Тобой пребудет вечно. Не избежит ленивый вечной муки.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас мы рады вновь приветствовать вас за чтением книги «Свет с небес». Да благословит Господь каждого слушающего.

Мелани вытирала пыль с письменного стола Беннета, когда она увидела у стены на полу что-то белое. Платок не платок, бумажка не бумажка. Она наклонилась и подняла находку, которая оказалась адресованным Беннету письмом. Фамилия была написана непривычно крупными буквами. Письмо было отправлено из Чикаго 12 октября 4 года тому назад. С любопытством вынула Анни письмо из конверта. На белом листе бумаги было несколько слов. Место встречи – пиццерия, 78-я улица, пятница в 10:30 СМ. Анни вложила листочек обратно в конверт и положила его на письменный стол. Когда она закончила уборку, еще раз взяла в руки конверт и с интересом посмотрела на надпись. Письмо ее насторожило. Как и каждый вечер, Беннет сегодня тоже сидел за своим столом, пересчитывал что-то и делал записи в своей книге. Это происходило с таким обязательным постоянством, что Анне порой это казалось странным. Точно так же он каждый субботний вечер готовился к занятиям в воскресной школе. Он заучивал стихи из Библии, которые оставались для него лишь словами. Они не волновали его и не задевали его сердца. Сегодня Беннет вдруг насторожился. Он забыл на несколько секунд про свои банковские дела. Его глаза остановились на письме, которое лежало на столе. Он схватил его и некоторое время подержал в руках. Потом побежал в спальню, где Аня готовилась ложиться спать. Она чувствовала себя совершенно усталой. «Что ты искала в моем письменном столе?» — закричал он угрожающе. «На твоем письменном столе я ничего не брала, Беннет». «Как не брала? Откуда тогда это письмо?» — в сердцах продолжал Беннет. «Я его нашла сегодня утром, когда комнату убирала», — отвечала Анни. «Я не верю тебе», — кричал Беннет. «Ты открывала ящик. Как бы я это могла сделать, не имея ключа?» «Отверткой. Или ты использовала шпильку? Кто тебя знает?» «Нет, Беннет, поверь мне», — устало отозвалась Анни. «Я на твоем письменном столе ничего не трогала. Никогда и ни разу. Я даже не знаю, где ты хранишь от него ключи. И вообще, чего ты так рассердился? Только из-за этого письма, которое каким-то образом оказалось на полу». «Где оно лежало?» — съязвил Беннет. «Идем со мной, я тебе покажу». Анни направилась обратно в жилую комнату и показала ему, где она утром нашла это злосчастное письмо. «И сколько писем, кроме этого, ты уже там находила?» — спросил Беннет язвительно. «Нисколько», — ответила Анни. «Это первое и единственное. Что оно тебя так взволновало, Беннет? Кто этот С.М.?» «С.М.?» Беннет помедлил немного, потом сказал с усмешкой. «Это написано для Симпсона Макракена. А ты что думала?» Молча они смотрели друг на друга. «Что ты думала?» Беннет недобро засмеялся. «Ты, наверное, решила, что меня поймала, да?» И, не дождавшись ее ответа, он порвал письмо на мелкие кусочки и выбросил в мусорницу. Уже лежа в постели, Анни слышала, как Беннет возился на письменном столе, выдвигал ящики, шуршал бумагами, а полчаса спустя он отворил входную дверь, чиркнул спичкой, потом все стихло. Любовь матери относится к самым большим силам на этой земле, но материнские молитвы еще сильнее. Еще прежде, чем письмо достигло Анни, Иосиф знал, что он ее очень огорчил. В субботу, среди прочих, было и письмо от матери. Сердце его забилось от волнения и страха. Он нетерпеливо вскрыл конверт и дрожащими руками вынул листок со следами материнских слез. «Мой любимый, любимый Иосиф!» Еще никогда мать так не обращалась к нему. «Читай вслух, Иосиф!» — попросила с некоторым удивлением Долорес. До сих пор он не отказывался читать свои письма вслух. Почему сегодня он читает молча? «Может, мне сначала надо его прочитать про себя?» — медленно отвечал Иосиф. «Почему, Иосиф?»
Долорес растерянно смотрела на него. Не ослышалась ли она? Между ними никогда не было секретов. Они же обещали друг другу всем делиться. Долорес знала, что кто-то из братьев церкви своими критическими замечаниями в адрес Иосифа сильно его обидел. Она также знала, что он об этом написал матери, но этого письма она не читала. Это она делала редко. Они всегда читали друг другу письма вслух, которые получали из дому. Что же теперь случилось и что его сдерживало? Она направилась к нему, он не поднял головы. «Иосиф», — тихо повторила Долорес немного обиженно, — «ты что-то от меня скрываешь?» Какая-то незнакомая усмешка появилась на лице Иосифа. Так он еще никогда ей не улыбался. «У тебя разве есть от меня тайны?» — сказала она, теперь уже немного с вызовом. «Даже если бы я этого хотел, то это невозможно, Долорес», — ответил Иосиф, немного погодя. «Вот, возьми письмо и сама читай вслух». «Мой любимый, любимый Иосиф», — читала Долорес. «Твое письмо привело меня в отчаяние. Я просто не могу поверить, что ты в состоянии духовно умереть». «Иосиф!» — прервалась Долорес и посмотрела на мужа, который нервно покусывал нижнюю губу. «Читай дальше», — сказал Иосиф. «Духовно умереть?» — не понимая, переспросила Долорес. «Ты разве в состоянии перестать верить в Бога? Я надеюсь, ты не написал что-то такое матери». «Читай дальше», — хрипло сказал Иосиф. «Иосиф, твоя бедная мать! Подумай только, что ты наделал! Ты же не мог такое написать всерьез!» «Читай, Долорес», — повторил Иосиф. Долорес нашла место, где она остановилась. «Подумай только обо всем, что ты уже пережил! Неужели один человек может так выбить тебя из колеи? Ведь Бог сделал для тебя столько хорошего. Мысль, что ты можешь отойти от Бога, мне не дает покоя. Ты знаешь, и в Библии Иосиф переживал много испытаний от своих собственных братьев. Вспомни, что ты сказал тогда вечером, когда твой отец тебе...» Иосиф закрыл лицо руками. «Перестань», — бормотал он, — «перестань, я этого больше не вынесу. Господи, прости мне, прости мне!» «Иосиф», — Долорес стала позади его стула, — «ты, наверное, написал матери всякую всячину». «Я написал ей слишком много», — сказал Иосиф озабоченно, — «но, наверное, так должно было случиться, чтобы я, наконец, со всем этим мог справиться». «Она меня знает лучше, чем кто-либо другой». Кто-то стоял там у двери. «Открой ты, пожалуйста, Долорес, я сейчас не могу». «Господин Амстронг дома?» Перед дверью стоял высокий худощавый мужчина. «Да, он дома, господин Корнштальк». «Да вы заходите, садитесь, пожалуйста, он сейчас к вам выйдет». Иосиф по голосу услышал, кто пришел, и в нем поднялось раздражение. Может, он пришел, чтобы снова его обидеть? «Добрый вечер, Иосиф!» — приветливо поздоровался Корнштальк. «Вот квитанция, что вы отдали десятую часть церкви». «Но из-за этого вам не надо было обязательно приходить», — сказал Иосиф. «Я все равно как раз проходил здесь мимо». «Мы решили расходовать $100 на южноамериканскую миссию, $100 пожертвовать одному индийскому дому сирот, 75 расходовать на литературную работу и $75 дать на устройство дома для престарелых в Балфорде. Вы с этим согласны?» «Я же сказал, что братья сами могут решать, что с этими деньгами делать. Пожертвования принадлежат Богу, ему я их и отдаю». Господин Корнштальк почесал затылок, потом надел шляпу, собираясь уходить. «Об этом я еще ни разу ничего не слышал, но спокойной ночи, сегодня чудесный вечер», — сказал он и вышел. Иосиф смотрел ему вслед, пока он не исчез из виду, потом он тихонько закрыл дверь. «Где письмо, Долорес?»
— спросил он. «Я хочу его дочитать». «Ты не думал о том, что он, может быть, приходил, чтобы извиниться перед тобой?» «Ты думаешь, он хотел за свои слова извиниться?» «Я не совсем уверена, но, может, он этого хотел сделать, только не знал, с чего начать». «Может быть, но в этом нет надобности. Я буду стараться свое обещание выполнять и давать десятую часть церкви. За это я был уже много раз благословлен Богом. Мне этого достаточно. И еще сегодня же я напишу письмо матери». Иосиф сидел за столом, подперев голову руками. Перед ним лежал лист бумаги. Долорес изредка бросала на него взгляд и видела, что он все еще сидит, погруженный в свои мысли, и смотрит перед собой в пространство. «Что с тобой, Иосиф?» — спросила она сочувственно. «Написать матери письмо тебе так тяжело?» «Я не знаю, куда мне от стыда деваться. Ты это письмо хорошенько сохрани, и если я когда-нибудь из-за того, что Конштальк или кто-то другой меня осудит, приду в сомнение, служить мне Богу или отойти, то я его отыщу и снова прочитаю». Было уже совсем поздно, когда Иосиф наконец закончил писать и заклеил конверт. Письмо получилось длинным. На следующей неделе Иосифу было поручено вести в воскресной школе мужскую группу. И вдруг эта телеграмма. «Сегодня утром умерла мама. Похороны в пятницу. Б. Амстронг М.» Иосиф словно окаменел. Через некоторое время он взял себя в руки, обнял Долорес и сказал сквозь слезы: «Я рад, что успел написать это письмо». Иосифу казалось, что поезд никогда не доберется до цели. Так бесконечно долгой была эта дорога. «Ты хочешь сразу идти к вам домой, или мы сначала зайдем к нашим?» «Отец нас даже не приглашал. Но я думаю, это было выражено телеграммой». «Я тоже так думаю, и с вокзала я ему позвоню». Но в этом не было необходимости, потому что Джеди Бейс уже ожидал их на перроне. «Откуда ты знал, что мы прибудем этим поездом?» — спросила Долорес. «Я так подумал, уже так поздно, а вы с дороги, конечно, сильно устали. Лучше вам не идти туда, а эту ночь провести у нас. Я сегодня утром говорил с твоим отцом, Иосиф, и он с моим предложением был согласен. Идемте и дайте мне Дэнни». «Нет, ты не хочешь идти к своему дедушке? Ты меня уже не узнаешь, разве? Как он изменился, стал совсем взрослым парнем». Голос Джеди Бейса звучал несколько разочарованно. Старший внук его сторонился. «Ты знаешь подробности, как мама умерла?» — спросил Иосиф, когда они вышли из здания вокзала. В горле его застрял комок, мешавший ему говорить. «Насколько я знаю, у нее случился инфаркт», — сказал Джеди сочувственно. «Она до этого болела?» «Думаю, что нет, Иосиф. Воскресным утром она еще была в церкви, но, видимо, чувствовала себя уже нехорошо, потому что Мэри заметила, как она несколько раз словно хватала воздух, будто ей тяжело было дышать». На следующее утро, сразу после завтрака, Иосиф с Долорес отправились в дом его родителей. «Отец!» Бинет им сам открыл дверь. Иосиф протянул ему руку, и отец ему ответил крепким рукопожатием. В кресло-качалке, неподвижно съежившись комок, стянув плечи серой шалью, сидела тетя Гепси. Ее огромный фартук свисал почти до пола. Она была все такая же неизменная тетя Гепси, только ее седые волосы теперь стали совсем белыми. Виргиния и Лавелл подошли к Иосифу и поцеловали его. Оба плакали. Потом зашла тетя Зара. В соседней комнате были в сборе Том Брэдли, Лотти Ажелфорд, жена Леньерда, Кэти Бантум, Бесси Викерс, дядя Тимоти и Луис Дван. Присутствие лучших друзей как-то укрепило Иосифа. Он так боялся приехать домой, а мать уже не выйдет к нему навстречу, как прежде. Мысль об этом заставляла его вздрагивать. «Хочешь посмотреть свою маму?
— осторожно спросила тетя Зара и пошла вперед него в жилую комнату. Глаза Иосифа наполнились слезами, и он как сквозь пелену смотрел на спокойное, как будто улыбающееся лицо своей матери. «Разве она не похожа на ангела?» — шептал он и положил свои теплые руки на ее маленькие холодные. «Да, ты прав», — шепотом отвечала ему Долорес. «Как она должна быть счастлива, что достигла цели!» Все гости вышли из комнаты, только Иосиф оставался долго стоять возле гроба матери. Он не мог оторвать взгляда от счастливого ее лица и вел с ней немой разговор, который понять мог только Бог. Сотни людей, кто знал Анни Амстронг и кто у нее учился любить, пришли в церковь, чтобы отдать ей последние почести. Брат Гризли Стеварт, теперь уже тоже совсем седой и сильно постаревший, начал чтение Псалма 117. Каждое слово он произносил медленно и ясно, оно проникало в душу и запечатлевалось там. Дочитав до стиха 15, он помедлил и повторил его еще раз. «Голос радости и спасения в жилищах праведников». За ним проповедовал Гельберт Лейнард, в только ему одному свойственной манере говорить вдохновенно и открыто. Это чувствовал каждый присутствующий здесь. Иосиф никогда не забудет этих слов. В конце своей проповеди он прочитал: «Когда окончится труд мой земной, даст мне Спаситель на небе покой. Там навсегда буду с ним пребывать и вечно славу его созерцать». Иосиф закрыл лицо платком. Бинет неподвижно смотрел прямо перед собой. «Место даровано в доме Отца мне беспредельной любовью Христа. Ах, что за радость его увидать и вечно славу его созерцать». Иосиф безутешно плакал. Его отец скрестил руки на груди и слегка наклонился вперед. Он смотрел вперед себя в пространство. На лице его нельзя было прочесть ни озабоченности, ни страданий. «Так многих встречу любимых друзей, чудно свидание вдали от скорбей. Благость Христа будет всем воспевать и вечно славу Его созерцать. Славу свою даст мне узреть, буду на лик Его дивный смотреть». Бинет поднял голову, но глаза его, казалось, никого не замечали. «Скоро все это кончится», — говорило его выражение. Людей пришло очень много, и все, уходя, пожимали Иосифу и Долорес руки, выражая этим свое соболезнование и желание разделить горе и напомнить Иосифу, какая чудесная мама у него была. За сочувствие Иосиф был им очень благодарен, но напоминать, что у него была прекрасная мама, ему не надо было, он это и сам знал. Никогда он этого не чувствовал так остро, как сейчас, если ее губы и были плотно сжаты смертью, а ее руки лежали неподвижные и холодные, то все же ее любовь продолжала жить в его сердце, и все ее письма, полные материнской озабоченности и напоминаний, лежали у него дома в укромном месте в сохранности. Их всегда можно было читать и перечитывать. Как мечтал Иосиф такое же письмо хоть раз получить от отца. Гельберт Лейнард ожидал Иосифа у входа из церкви. «Я надеюсь, вы на воскресенье останетесь здесь?» «Да, останемся». «Я был бы рад, если бы после занятий в воскресной школе ты сказал слово, если, конечно, хочешь». «Гельберт, не подумай, что мне этого не хочется, но боюсь, что я не смогу удержать свои чувства под контролем». «Я тебя понимаю, Иосиф, не беспокойся, все в порядке. Моя мать тоже уже умерла, поэтому я знаю, как ты себя чувствуешь. Я только подумал, может, тебе захочется поделиться воспоминаниями». «А что, вы что-то слышали?» Иосиф отступил шаг назад. Может, его мать говорила с Гельбертом Лейнардом, сердце его охватило тревога.
Толорес схватила его руку и сжала ее. «Ничего особенного я не слышал. Написано же, Господь, кого любит, того наказывает. И еще, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. И чтобы мы радовались, когда нас из-за него преследуют. Все, кто несет испытание, его возлюбленные дети, Божии избранники». «И ты один из них. Разве не так, Иосиф?» Иосифу вдруг не стало хватать воздуха. Ему словно перехватило горло. Он не мог выговорить ни слова. Но Гельберт Леньерт все еще держал его руку и ждал ответа. «Почему Гельберт сказал именно эти слова?» «Можешь мне ничего не отвечать, Иосиф?» Сочувственно сказал Гельберт Леньерт. «Мы хотим вас пригласить в воскресенье на обед. Твой отец, Виргиния и Лавелл тоже будут у нас. Спасибо за приглашение. Ты согласна, Долорес?» «Твои родители тоже приглашены», — сказал Гельберт. «Я очень рада. Большое спасибо. Мама боялась, что мы так мало будем видеться, что мы слишком скоро уезжаем».

этом я прощаюсь с вами. А продолжение истории «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Матфея 27:51. То, что столь прочная и плотная завеса разодралась надвое, было сверхъестественным явлением. Оно не было задумано просто как проявление силы. Из него можно извлечь немало полезного. Ветхий закон об обрядах был отменен, и, подобно изношенной одежде, выброшен на свалку. Со смертью Иисуса прекратились все жертвоприношения, ибо все они принесены были в Нем. Когда завеса разодралась, обнажилось все, что было ранее сокрыто. Можно было увидеть ковчег откровения и славу Господню, сияющую над ним. Через смерть Иисуса мы получили новое откровение о Боге, и нам не надо, подобно Моисею, полагать покрывало на лицо. На вопросы жизни и смерти пролился свет, и скрытое от нас от создания мира выразилось в Иисусе. Ежегодный ритуал очищения отменен. Очистительную кровь, окроплявшую раз в год за завесой, великий первосвященник предлагал отныне всем, раз и навсегда. Кровь волов и овец уже не требовалась, потому что Иисус сам вошел в святилище и пролил собственную кровь. Таким образом, доступ к Богу был открыт, в чем и состоит привилегия всякого верующего в Иисуса Христа. Нет необходимости искать хотя бы малейшего отверстия, в которое можно было бы одним глазом увидеть ковчег откровения. Вся завеса сверху донизу разодрана. Мы вправе отныне с дерзновением приступить к престолу небесной благодати. Не будет ошибкой отметить, что столь славное отворение святилища, вдохновляющим воплем Иисуса, было своего рода отворением небесных ворот для всех святых. Наш истекающий кровью Господь обладает ключом к небесной отчизне. Он отворяет, и никто не затворит. Давайте войдем вместе с Ним в небесное владение и сядем с Ним одесную Бога, ожидая затем, доколе общие враги наши будут положены в подножие ног Его».

Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

ты говоришь, все беды на меня. Лишения, болезни и утраты я не припомню в жизни и 3 дня, чтоб не пришлось платить мне горькой платы. Устал от слез, я ем печали хлеб, а у других судьба намного лучше. Ты говоришь, скажи мне, почему? Нет радости, нет мира, нет покоя. И чем больна душа, я не пойму. Что мне сказать, о друг усталый мой? Ты задаешь знакомые вопросы. Когда-то они были предо мной, и я тебе на них отвечу просто. Ты несчастлив? Без Бога счастья нет. От бед устал, но беды — голос Божий. Темно вокруг, лишь в Иисусе свет. Ты смерти ждешь? Поверь, мне жизнь дороже. Жизнь с Иисусом, счастье только в Нем. Даются Богом и покой, и радость. Господь зовет тебя, стучит в твой дом, и хочет Иисус с тобой быть рядом. Придя к Нему, ты обретешь покой, вздохнет душа, исчезнут все тревоги. С Иисусом станет жизнь твоя другой. Когда-то я нашла блаженство в Боге, и я считала счастье дни, как ты. Одной руки хватило бы для счета. Несчастье было, горы суеты, как будто надо мной смеялся кто-то. И я, как ты, по бездорожью шла, судьбу свою порою проклиная, из чаши зла, как воду грех пила, себя оправдывая, не одна такая я. И я, как ты, жила средь мира бед, душа моя устала счастья жаждать, но, слава Богу, я нашла ответ. Иисус к себе позвал меня однажды. Воистину, то был счастливый час, я ко Христу шагнула осторожно, и выглянуло солнце первый раз, и очутилась я в объятиях Божьих, и стало мне понятным вдруг тогда, откуда я, зачем, куда иду я. Из рук Христа взяла спасение дар, и Он с собой наполнен жизнь пустую. В ней место есть и счастью, и слезам, но мой Господь все смыслом наполняет. Ты можешь убедиться в этом сам, и в жизнь твою Иисус войти желает. Он слышит каждый вздох твой, каждый стон. Он видит, как тоскуешь ты и плачешь. Тебя утешить может только Он. Приди к Нему, и будешь жить иначе. Иисус все раны сердца твоего рукою любящую уврачует. Он исцелил боль сердца моего. Помочь тебе найти Христа хочу я.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В наши дни множество людей отрицает существование Бога и не верят в загробную жизнь. Но при этом они, конечно, хотят жить в довольстве и счастье. Отрицая Бога, они в то же время провозглашают создание нового человека, который сумеет сделать жизнь счастливой. Однако человек остается тем же самым. Он все так же внутри несчастен, неспокоен, лишен мира и любви. У него недостает внутренней силы, чтобы изменить себя. Все попытки человека создать совершенное общество ни к чему не привело. Сама природа человека говорит, что это невозможно. Но все же есть ли надежда на изменение? Неужели несчастье будет умножаться до смерти, и этим все кончится? Есть ли будущность и надежда? Больше чем 19 столетий назад на Земле необычным образом родился человек. Этот человек жил в нищете, воспитывался в малоизвестных обстоятельствах. Ему не довелось много путешествовать. Всего один раз он покидал пределы своей страны. Ни богатства, ни знатности он по наследству не получил. Родственники его были самыми обыкновенными людьми, и сам он не получил особого образования. Однако его влияние на весь мир было невероятным. В раннем детстве он привел в трепет царя, в юности удивлял мудрецов. В зрелые годы он повелевал силам природы. Он исцелил множество людей от самых разных болезней. Он не написал ни одной книги. Однако ни одна библиотека мира не смогла бы вместить всех книг, написанных о нем. Он не написал ни одной песни, но никому другому не посвящено столько песен и музыки, как ему. Он не основал ни одного университета, но все школы мира вместе взятые не имели столько учеников, сколько имел он. Он не был полководцем, никогда не собирал армию, но ни один генерал или маршал на свете не имел столько добровольцев, готовых встать под его знамя. Его влияние на судьбу человечества было настолько велико, что такого влияния не могли достичь все правительства Земли, когда-либо существовавшие. Имя этого человека — Иисус Христос. Он пришел, прожил короткую жизнь и умер. Казалось бы, это конец. Но прошло 3 дня, и он воскрес из мертвых. Никому еще это не удавалось. Когда же он через 40 дней покинул землю, он дал нам обещание, сказав, что вернется. И этот чудный факт, что он вернется, имеет огромнейшее значение для каждого человека на земле, в особенности для нас, его учеников. Поэтому давайте еще раз перечитаем те страницы Библии, где говорится о возвращении Иисуса Христа, и поговорим о том, как это должно влиять на нашу жизнь. Один знаток Библии подсчитал, что 1045 мест в Библии имеют отношение ко второму пришествию Христа. 318 из них в Новом Завете. Из каждых 10 глав Нового Завета 7 упоминают об этом важнейшем факте будущей истории. Но что именно нам обещано с возвращением Иисуса Христа? Иисус Христос перед самым своим арестом утешил учеников такими словами, записанными в Евангелии от Иоанна в 14 главе, начиная с 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много. И если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Позже Иисус подтвердил свое обещание перед первосвященником. Во время допроса тот спросил Иисуса, «Ты ли Христос?» То есть Мессия. Иисус ответил, «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Это написано в Евангелии от Марка в 14 главе. А потом, сразу же после его вознесения, два мужа в белых одеждах сказали изумленным ученикам: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приедет точно таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Это в Деянии апостолов, 1 главе, в 11 стихе. Посланник евреям говорит: «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Библия утверждает предельно ясно, что Христос на землю вернется. Сегодня, однако, есть много скептиков, неверующих, что Он придет во второй раз. Они отрицают Библию, говоря, что это выдумка, сказка. Об этом писал еще апостол Петр. Он говорит: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Эти наглые ругатели решили, что Иисус — это легенда, что он лжец или лунатик. Это они заключили без исследования, не пытаясь вникнуть в этот вопрос честно. Они невежды в том, что Христос своим первым пришествием исполнил свыше 300 пророчеств Ветхого Завета. Уже один этот факт должен заставить задуматься любого скептика и принять серьезно это множество пророчеств, говорящих о его возвращении на эту землю. Те из нас, которые верят, должны других сопоставить с этими фактами, так как от этого зависит судьба каждого человека. Каждому придется предстать перед лицом Иисуса и ответить за прожитую жизнь. Это произойдет, когда Он возвратится. Он воскресит из мертвых и будет судить всех. Как Ветхий, так и Новый Завет говорят, что мы не будем вечно в могилах лежать. Еще Иов говорил: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Это 19 глава, 25 по 27 стихи. Иисус сам же сказал: «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро — воскресение жизни, а делавшие зло — воскресение осуждения». Об этом говорит и апостол Павел: «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». Это в Деянии апостолов, 24 главе, в 15 стихе. «Мы все воскреснем и узрим Бога. Воскресение и Божьего суда не избежит никто». В своей притче о плевелах, в 13 главе Евангелия от Матфея, Иисус сказал так: «Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, извергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». А Петр говорит в 3 главе, в 7 стихе 2 своего послания: «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, собираются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». В книге Откровения написано: «И увидел я великий престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Когда мы предстанем перед Божьим судом, вся правда выйдет наружу. Да, все мы грешники, все мы восстали против Бога, все мы нарушили Его закон и не хотели следовать Его воле. Потому приговор неизбежен. Виновен. Наше место будет в огненном озере. Мы умрем второй смертью. Это значит вечное мучение. Но благодарению Богу, что есть выход, сегодня день спасения. Единственный шанс на спасение – это сегодня. Сегодня, если мы этого еще не сделали, мы обязаны признать свой грех и восстание против Бога. Мы должны покаяться и просить Господа прощения. Мы должны принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа. Он уже уплатил полностью за наши грехи своей смертью на кресте. Он сделал это, когда был здесь на земле первый раз. Сейчас мы должны принять Его верой. Он наша единственная надежда, чтобы миновать суд и войти в жизнь вечную. Сделал ли ты это, мой дорогой слушатель? Стал ли Христос твоим Спасителем и Господом? Сможешь ли ты войти на суд, признать свою вину и затем благодарить Бога, что твой смертный приговор взял на себя Иисус Христос? Дорогие братья и сестры, верующие во Христа, факт этого суда всегда стоит перед нами. Мы будем свободны от осуждения только по заслугам Иисуса Христа. Но есть миллионы людей, которые об этом не знают или безразличны к тому. С ними вы встречаетесь каждый день. Это ваши соседи, сослуживцы, а может быть даже члены вашей семьи. Их нужно предупредить о грозящей опасности вечного мучения в озере огненном. Во втором послании Петра, в 9 стихе, 3 главы сказано, что Господь не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И поэтому Он ждет, чтобы мы сказали и помогли другим прийти к покаянию и к спасению. Что делаем мы, чтобы исполнить это повеление? Но второе пришествие Иисуса Христа принесет с собой не только воскресение и суд. Это будет время, когда мы все верующие обретем наш вечный дом, будем приведены в присутствии самого Бога. О, какая славная будущность ожидает чадо Божие! В книге Откровения Иоанн описывает это новое жилище для верующих в 21 главе, начиная с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с небес, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». О, какое чудное место, где мы будем жить вечно! Мы познаем нашего Бога так, как не знали Его раньше. Помимо того, у нас будет новое тело. Оно не будет иметь тех ограничений, которые мы переживаем теперь. Оно будет без всякого порока, не подверженное ни старости, ни болезни. Там больше не будет печали, страдания и смерти. Какой чудный дом ожидает нас! В первом послании к Коринфянам, 15 главе, в 52 и 53 стихах сказано, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». С этими новыми телами мы лицом к лицу предстанем перед Господом нашим Иисусом Христом и будем служить Ему вечно. Имеешь ли ты это желание увидеть Его своими глазами? День этот приближается, и мы увидим Бога, как Он есть. Об этом говорит Иоанн в своем первом послании. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Итак, Иисус вернется. Это установленный факт. Мы воскреснем из мертвых и по справедливости будем судимы за наши слова и дела. Однако, если мы приняли веру Иисуса Христа как Спасителя и Господа, то мы получим доступ на небо в Божьем присутствии навеки. Какая светлая надежда и чудная будущность! Теперь, как же эта истина должна влиять на жизнь нашу, тех, кто ожидает Его пришествия? Иисус ответил на этот вопрос сам. Он

призывал нас бодрствовать и всегда быть готовыми к Его пришествию. Для этого надо постоянно помнить, что Иисус скоро вернется, а во-вторых, пребывать в молитве. Слово Божие говорит, что наше бодрствование должно быть активным. Бодрствование – это не пассивное состояние. Слушайте, что Христос говорит. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Бывало, что верующие, желая быть бодрствующими, продавали все свое имущество, оставляли свои службы и удалялись в горы или пещеры ожидать пришествия Иисуса. Однако эти слова Иисуса Христа, которые мы только что прочли из Евангелия от Марка в 13 главе, указывают на то, что наше бодрствование должно быть активным. Мы должны быть полностью посвящены труду. У нас есть определенный труд для Христа, который мы должны исполнить. Он оставил эту землю на время и поставил нас как домостроителей. Он ожидает, чтобы мы этот труд исполнили. И так как мы не знаем точно времени Его пришествия, мы должны отдать себя полностью Его воле на каждый момент своей жизни. В чем же заключается этот труд, который Он велел нам исполнить? Он сам сказал: «Идите, научите все народы». Исполняешь ли ты, мой дорогой брат и дорогая сестра, эти заветные слова нашего Спасителя? Отдал ли ты себя на дело распространения благой вести? В этой серии передач под общим названием «Ученичество» мы пытались затронуть важнейшие основы библейского учения, совершенно необходимые для духовного роста учеников Христа. Мы давали практические советы и задания. Надеюсь, что вы применили все это в своей жизни. Молились ли вы, чтобы Господь привел к вам ищущие сердца, а вам дал бы смелость свидетельствовать о Нем? Помните слова Иисуса, это в Евангелии от Иоанна, в 9 главе, в 4 стихе. «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Это ночь, ночь суда, это ночь, когда время истечет, и возможностей больше не будет. Поэтому трудиться надо сейчас, пока еще есть время». Бодрствуя и ожидая Его пришествия, исполняем ли мы верно Его задание, которое Он поручил нам? Поэтому бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, говорит Иисус Христос. Обратим внимание прежде всего, что бодрствование Иисус связывает с нашей христианской жизнью. Он предупреждает нас, что образ жизни окружающих людей и заботы самой жизни могут притупить наши духовные чувства, могут обременить так, что мы не сможем принести плод, угодный нашему Господу. И тогда, в час Его возвращения, мы предстанем пред Ним с пустыми руками. Значит, наша задача при этом быть постоянно бодрствующими и вести себя как странники в этом мире в ожидании прихода нашего дорогого Спасителя. Мы должны бодрствовать, чтобы быть стойкими. Нам надо молиться, чтобы Господь послал нам силу устоять в грядущих катастрофах мировой истории. Из-за порочного сердца человечество переносит много страданий в этом мире. Страдания знакомы каждому. Немало страданий переживает тот, кто всем сердцем следует за Иисусом. Такова участь была также и самого Иисуса Христа. Не исключены из этого Его ученики и сегодня. Но как бы трудно ни приходилось, у нас есть твердая уверенность, что настанет день избавления. Будет
день возмездия. Человек может преследовать сегодня другого, но в конечном итоге гонитель получит свое воздаяние. Апостол Павел пишет Фессалоникийской церкви, которая страдала за Христа, во втором своем послании, в первой главе, начиная с 4 стиха, такие слова. «Мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приедет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Последнее слово еще не сказано, дорогие друзья, поэтому будем спокойны до конца. Скорое пришествие Христа является большим ободрением для каждого из нас. Слава и благодарение Ему! Ведь Иисус обещал: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Как должен я, как ученик Христа, отозваться на обещание Христа прийти во второй раз? Бодрствованием, которое производит труд и жизнь странника и верность до конца. Иисус вернется. Это неопровержимый факт. И факт этот является причиной для радости даже в самых тяжелых преследованиях. Это является и утешением среди скорбей, благодарение Ему. Да, Иисус придет во второй раз. Может быть, в конце этой недели, может быть, сегодня. Ожидаем ли мы Его с нетерпением, с радостью? Или какие-то обстоятельства, какие-то грехи омрачают эту радость? Если так, то обратитесь к Иисусу Христу немедленно, ведь Он Сам сказал: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Воздайте Ему благодарность за то, что Он взял на Себя все ваши заботы, что Он дал вам совершенную радость и что Он скоро возьмет вас с собой. Во свете Его скорого пришествия, как мы тратим свое время? Времени мало, а многие еще не слышали о Христе. Возможно, вы знаете кого-нибудь, который еще не слышал ясно об Иисусе. Почему не пойти к Нему на этой неделе и поделиться с Ним благой вестью? Возможно, вы сможете поделиться с Ним этой беседой, чтобы Он понял, почему у вас такая радость. И последнее, готовы ли мы сами к Его пришествию? Просмотрим внимательно, нет ли в нашей жизни таких сфер, которые еще не полностью посвящены Христу. Почему бы не уделить время, чтобы наедине с Иисусом Христом проверить себя и вновь посвятить Ему свою жизнь? Христос грядет. Готовы ли мы?

молитва — это общение сердца человека с сердцем Небесного Отца. Это сердце Бога Отца, изливающее благодать и милость на сердце человека. Это сердце человека, стремящееся познать сердце Божие. Молитва, в сущности, — это общение двух сердец. Спержин сказал: «Истинная молитва — это не просто упражнение ума, не красноречие, а нечто гораздо более глубокое, чем все это. Это духовное общение с Создателем небес и земли. Бог невидимый для смертного глаза и постижим только внутренним существом. Дух внутри нас порожден Божьим Духом. Молитва — это духовный труд от начала до конца, целью которого — достичь самого Бога. Эта точка зрения отличается от современного понятия назначения молитвы. Мы живем в поколении мгновения, в мире высоких технологий. Мы можем мгновенно удовлетворить свои потребности. У нас мгновенно удовлетворить свои потребности. У нас есть все, от картофеля быстрого приготовления

только через Иисуса Христа. Во-вторых, мы должны научиться ждать ответа от Господа и размышлять над Его Словом.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельства, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме». В 4 часа детский час. В 5 часов передача «Христианская семья». В 6 часов свидетельство. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Второе послание к Коринфянам, глава 8. «Уведомляем вас, братья, благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель». Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело». А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и этой добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку». Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтоб была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка, а после их избыток восполнение вашего недостатка, чтоб была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и перед людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». Второе послание Коринфянам, глава 9. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такою уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, «расточил, раздал нищим». Правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Второе послание Коринфянам, глава 10. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.

Вот проповедь Евангелия звучит по всей земле. Церковь свет во тьме, вот уже

После потопа Бог установил на небе радугу в знак того, что больше никогда не разрушит землю водой. Каждый раз, наблюдая на небе это явление, мы можем быть уверены, что так это и будет. Чтобы образовалась полная радуга всех семи цветов, необходимы определенные условия, что случается нечасто. Во-первых, нужны дождь и солнце. Во-вторых, ветер не должен изменять форму капель. Французский философ и ученый Рене Декарт в 1637 году вычислил угол радуги. И если капли дождя шарообразные и лучи солнца переломляются в них под углом 138 градусов, то капли отражают этот свет и разделяют его на 7 цветов. Если угол сильно отличается от этого значения, радуги не будет. Интенсивность цветов радуги зависит от размера капель дождя. Когда они маленькие, радуга бледная, а когда большие, яркая и четкая. Бог, как это солнце, Он посылает нам лучи своей праведности. Если мы преломляем эти лучи под нужным углом, то свет проходит через нас, и наша жизнь сияет в этом мире цветами Божьей праведности, подобно радуге после дождя. Есть люди, которые совсем не отражают праведность и любовь Христа. Но ты никогда не отходи от Бога. Наоборот, приближайся к Нему, и пусть твоя жизнь приносит радость и благополучие окружающим. Пусть люди видят, что ты находишься под нужным углом к Иисусу Христу. Как только радуга явится на небе, я, увидев ее, вспомню о вечном союзе между мною, Богом и всеми живущими творениями всякого вида на земле. Бытие 9:16.

Время мчится, все превысив скорости, словно убегая от всего, знаки стоп или сплошные полосы на пути совсем не для него. Год ушел, мелькнув за скорым поездом. С ним ушли поступки и дела, всемогущий посчитал все волосы и в переживаниях сил давал. У кого-то год на полпути закончился, кто-то месяц не дожил или день, кто-то одинок и плакать хочется, кто-то на постели словно тень. Без него мы и перстом не двинули б, только он хранил, провел, помог. Если б не Господь, кто где бы были мы, возвращаясь с множества дорог? Если б не Господь хранил от бедствий всех, от болезней, горя и смертей, если б не Господь, то скорби тесные радость унесли б на много дней. Если б не Господь, то враг безжалостно нас бы уничтожил, растоптал. Но Господь, все это видя, сжалился, и для нас Он сам защитой стал. Если б не Господь среди опасностей, когда скрыто враг подстерегал, чтобы сделать зло или что-нибудь ужасное, милостивый Бог оберегал. Если б не Господь днем, утром, вечером, если б не Господь в любой бы час и миг, мы не знаем, где бы нас что встретило. Если б не Господь, о чем был бы этот стих? А теперь о нем, о его милостях, об ушедших мирных светлых днях, даже то, о чем еще не снилось нам, Бог хранит для нас в своих руках. Год еще дает нам Бог по благости, как подарок, принимай, живи. Он желает, чтобы улыбались мы, находя покой в его любви. Год еще, чтоб лучше приготовились среди тьмы разврата этих мутных вод, чтоб с зеркальной чистой совестью ожидали Господа приход. Аминь.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Так благодать и милость да сопровождает меня во все дни моей жизни, и я пребуду в доме Господнем многие дни.

тех пор, как Кондрат Эденуар приехал в сентябре 1955 года в Россию, мы ходатайствовали о выезде в Германию. Прошло 20 лет, и я уже почти потерял надежду когда-нибудь увидеть своего отца. Но в это время приехал к нам мой дядя Андрей Яковлевич Левин. Это был благословенный и очень опытный служитель Божий. В моей жизни он служил идеальным образцом. Последние годы своей жизни дядя жил в Пунктштате, где нес пасторское служение. Я еще никогда не видел столько людей на похоронах, как при его погребении, и никогда не слышал столько добрых свидетельств на прощальном служении. Даже в нашей общине, когда мы принимали одного брата в члены церкви, то на вопрос, как он уверовал, тот ответил, что у них был один человек, и он был для него как мама, Андрей Яковлевич. И вот он приехал ко мне домой и говорит: «Я слышал, что ты уже несколько месяцев не обращался в органы власти». «Я просто устал. Все равно все время отказы и отказы». «Ты должен еще раз написать в АВИР, и я не поеду домой, пока ты не пообещаешь мне, что напишешь им письмо», — сказал он. Я обещал. «Ну что писать? Укорять их бесполезно. Указать им на Декларацию прав человека, на Хельсинское соглашение или на основной закон СССР?» Подумав, я пришел к решению не писать им как охраняющим и исполняющим закон, но как людям, которые тоже испытывают горести в жизни. Написал я следующее. «Я помню 1 сентября 1944 года, когда моего отца забрали в немецкую армию. На тачанке мы приехали на вокзал. Кучер остался у лошади, а мама со мной стояла на перроне. Обняв и поцеловав нас, он вошел в товарный вагон. Было много людей и очень шумно. Солдаты взяли свинью и на пол туловища высунули из окна товарного вагона. Свинья визжала, хрюкала и дрыгалась, а народ заливался смехом. Только моя мама не смеялась. Она плакала. Тут отец выглянул из окна своего вагона, затем крикнул: «Не плачьте, я скоро вернусь». Поезд тронулся. Отец еще долго махал нам рукой. Поезд, набирая скорость, удалялся от нас, постепенно поворачивая направо, из-за чего отца вскоре не стало видно. Мы видели только еще его руку, но затем и она исчезла за поворотом. А мама все стояла и не двигалась. Она плакала. Мне было в то время меньше 5 лет. Прошло более 30 лет. Мама так и не дождалась встречи с отцом, хотя всю жизнь ждала и молилась за него. А у меня и сегодня, после стольких лет, все еще звучат в памяти и сердце его слова: «Не плачьте, я скоро вернусь». Боюсь, что и меня постигнет та же участь, что и мою маму. Если возможно, отпустите нас к отцу, пока он еще жив». Вот такое письмо я написал. Не знаю, что произошло, кто читал мою просьбу. Может, люди, которые испытывали нечто похожее. Но нас вызвали через 2 недели в АВИР и дали разрешение на выезд в Германию. Это было в октябре 1975 года. Отцовские слова «Я скоро вернусь» растянулись более чем на 30 лет. В октябре 1945 года советские войска увезли нас на Урал, а в октябре 1975 года мы вернулись в Германию. И опять я убедился, что дядя был прав, советуя непрестанно продолжать ходатайство. Долго мы ждали, но все же дождались.

был у нас на богослужении 9 ноября 1997 года гость из Украины, из города Черкассы, евангелист Александр Агличев. Он припомнил времена пробуждения на Украине. Немцы, переселившиеся из Германии на Украину, имели свои богослужения. Местные жители рассказывали всякие небылицы о их служениях, что у некоторых вызывало любопытство. И вот во время служения местные жители пришли к дверям дома, где оно проходило. Один из них пробуравил двери и через дыру наблюдал за служением. Другие толкали его, желая тоже посмотреть. Но он всех отталкивал и никак не мог оторваться. Так его захватила проповедь говорящего брата. Наконец он открыл дверь дома и вошел. Подойдя к проповеднику, он сказал: «Я пробуравил двери дома, чтобы видеть, что вы тут делаете, а ты евангельской вестью пробуравил мне сердце». Затем, упав на пол, он начал громко молиться. Из молитвенного дома он вышел новым человеком.

Очередной визит. На этот раз директор местной школы и участковый милиционер. С директором мы встретились впервые, так как наши дети учились в другой школе. Но с участковым милиционером в чине то ли старшего лейтенанта, то ли капитана я был знаком давно. Более того, это был добродушный и честный человек. Сколько я не слышал, но о нем всегда отзывались положительно. И вот они в нашем доме. Зачем они пришли, я так и не узнал. Может, им поручено было проверить, дома ли я. Потому что власти всегда были на страже. Если, например, кто-то приезжал из Германии в Москву, то сразу за немцами-служителями устанавливалась слежка. А может, и какая другая причина, не знаю. Но они были теперь в гостях. Не успели начать свои расспросы, как из соседней комнаты, в которой были открыты двери, полилась призывная песня. «Почему ты не хочешь принять дар бесценный его благодать? Спеши теперь, или ночь настигнет тебя». На аккордеоне играл старший сын Давид, кому было тогда 9 лет. Он пел дисконтом, а второй сынишка Виктор пел басом. И когда Давид пел высоко «Спеши теперь», бас повторял «Спеши теперь, или ночь настигнет тебя». Я очень любил слушать детей, но так как они на сей раз пели, я еще никогда не слышал. «Ты на акца святого взгляни, за тебя он страдал без вины». И опять припел спеши теперь, или ночь настигнет тебя». Гости спросили, где они учатся, в какой музыкальной школе? «Нигде», — ответил я, — «просто сами поют». Гости заговорили о том, как хорошо поют дети, а они уже другую песню запели. В Латвии еще со старых времен сохранилась хуторная система. Дома строили далеко друг от друга, и когда затихала работа, и на землю ложилась тьма и тишь, тогда дети сами выходили и пели старые христианские песни. Латыши любили их слушать, а многие плакали, вспоминая старое христианское время. Гости ушли. Зачем приходили, я так и не узнал. Когда мы остались одни, я спросил: «Дети, как же вы пришли к идее играть и петь для милиции?» А нас дух побудил спеть для погибающих призывные песни. Только тогда я понял, почему они на этот раз так необыкновенно пели. Кто знает, может, посев и даст свои всходы. Тем более, если учесть, что у милиционера мать была верующей. Может, по ее молитвам дети провели служение.

От усталости я валился с ног, а тут еще надо лететь в Корею. К тому же я только что вернулся из Америки. Большая разница во времени, постоянный стресс. Каждый день надо готовить 30-минутную радиопрограмму, готовить и выпускать ежеквартальный журнал. Ежедневно приходило около 100 писем. Их нужно было читать и на самые необходимые давать ответ. Счастье, что помогала жена. Она печатала статьи, правда, одним пальцем, но все же дело двигалось вперед, что для меня являлось огромной помощью. С другой стороны, боялся подвести под стресс и жену. Ей хватало работы и без печатания. На плечах Ирмы постоянные гости и свои 12 детей. К тому же мы ежедневно отправляли по 20-30 бандеролей с литературой в Россию. Из Франкфурта самолет летел в Париж, а из Парижа в Сеул. Прилетев в Париж, я начал молиться. «Господи, нет больше сил. Я так устал. Засыпаю». Я не думал о другом. Хотел только одного — спать. Но вот по радио объявили, что по техническим причинам вылет самолета задерживается. Затем сообщили, чтобы все пассажиры данного рейса сели в автобус. Нас повезли в прекрасную гостиницу «Конкорд». Так как я был один, то получил номер на одного человека. Ох, как я благодарил Господа за то, что рейс отложен на утро. Принял душ и всю ночь проспал мертвым сном. Утром после завтрака нас отвезли в аэропорт. Вскоре мы были в воздухе. И я опять благодарил Господа, что дал мне отлично отдохнуть, накормил меня, и притом все бесплатно. А днем прилетаем к цели. Все прекрасно. В Сеуле меня встретил мой шеф и несколько христиан, из которых один был миллиардером, а другой врачом. На мой вопрос, почему меня встречают такие люди, дали ответ, что они несут службу как диаконы церкви. Я был приятно поражен их скромностью и верностью Господу. А вечером, по их приглашению и их желанию, мы сидели в ресторане в самом высоком доме всей Азии. И опять я был поражен, потому что уже с самого начала я внимательно прислушивался к хору и музыке, которая звучала по радио. И вдруг услышал наши российские христианские гимны, которые обычно поют у нас на вечерю. Я был поражен, и только потом узнал, что это ресторан без алкоголя и без мирской музыки. Здесь всегда идет евангелизация. И в городе, когда мы входили в автобусы, звучали евангелизационные гимны. И в такси было то же самое. Наконец зашли в магазины, и там гимны. Кажется, даже в будни весь город занят евангелизацией. Общим усердием всех христиан, наверное, и объясняется, что в некогда буддистской стране сегодня миллионы христиан. Самое большое впечатление произвели на меня ночные молитвы. Как-то я вдруг проснулся от плача и звуков молитв. Посмотрел в окно вниз и ахнул. Люди расстилают прямо на асфальте одеяло, встают на колени и усердно молятся. Притом все это происходило недалеко от президентского дворца. Никто не преследует молящихся, и полиция не мешает. Тогда молились об объединении Кореи. Многие родственники до сих пор разделены преступной границей между северной и южной частями страны. Единственный раз в жизни я видел, как на стадионе молились 200 тысяч человек. У нас зачастую стыдятся молиться вслух, даже старшие верующие и в тесном кругу. Но там и стар, и мал молятся вслух. Поэтому корейцы обильно и пожинают благословения Божьи. Теперь, когда я увидел все благословения, мне стало жалко, что я так стремился ко сну, и что я упросил шефа сократить поездку на одну неделю. Как много я ошибаюсь в жизни, и, кажется, никогда от этого не освобожусь. И я всегда способен много говорить и мыслить, когда это поздно, и в этом нет никакой пользы. Кто знает, может, и наберусь опыта.
1 Фессалоникийцам 5:17 говорится: «Непрестанно молитесь».

Когда Дух Святой начал работать с большой очевидностью над моей душою, я стал вслух молиться на молодежном общении и даже на собрании. Многие подходили и поздравляли меня, а я никак не мог понять, с чем поздравляют. Люди полагали, что я покаялся, но я искал мира с Богом. И вот однажды ранним утром я шел на работу. Звезды ярко сверкали в небе, а луна еще не заступила на свое дежурство. Я же по обыкновению брел к своей шахте и размышлял о Боге, о том, как мне найти мир и дорогу к Богу. Вдруг меня осенила мысль, и я сказал: «Господи, может, Ты хочешь меня привести через болезнь?» «Я и на это согласен». Едва успел я это вымолвить, как оказался в больнице на целых 6 недель. Диагноз — ревматизм сердца. Так и болею до сих пор. Потом прибавились заболевания внутренних органов. Был 4 года на инвалидности, а в военкомате по болезни был снят с учета навсегда. Когда я приехал в Германию, мне было противно и стыдно оформлять инвалидность, и я решил, будь что будет, пойду работать. Когда же биржа труда послала меня на медицинскую комиссию, врач меня спросил: «Жалобы?» Я сказал: «Никаких». Он недоверчиво посмотрел на меня и еще раз проверил, и еще раз спросил: «Никаких?» «Никаких. Ну, одевайтесь». Он дал мне запечатанный конверт, который я сдал чиновнику на бирже труда. Тот открыл письмо, прочитал медицинское заключение и сказал: «Не работать по сменам, не работать стоя, работать только полсмены». Уже не помню, что еще он сказал, но в заключении добавил, что такой работы они для меня найти не могут. На работу все же я пошел и работаю уже 20 лет в Германии, хотя и кажется иногда, что вот-вот моя душа улетит, а тело упадет на землю. Моя мама говорила, что человек умирает не от болезни, а когда Бог велит. Наверное, так оно и есть, хотя и не всегда. Иногда человек уходит раньше зова вечности, например, самоубийца или слишком предающийся греху. Они умерли, как говорит Библия, не в свое время, потому что сказано: «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Екклезиаста 7:17. Но я отвлекся. Лежал я в очередной раз в Латвии в больнице. В маленьких поселковых лечебницах разрешалось днем в любое время посещать больных. Открываются двери. В палату входит моя Ирмушка. «Ну что ты, милая, пришла? Работа ведь дома, дети малые, а ты идешь 8 километров, чтобы меня посетить». Она улыбается и говорит: «Я только хочу тебя увидеть и сама зарядиться, потом я и пойду». А у меня почти разрывается сердце от жалости. Что за ангела мне Бог подарил в жены? Если бы я сам избрал себе жену, наверняка бы ошибся. А Бог точно знает, кто лучше всех подойдет в семье, в жизни, в служении, да и во всем. Когда меня выписали из больницы, я тихо брел домой через лес. Когда кончался лес, за пригорком метров через 100 стоял наш дом. Слева дом, а справа совхозный коровник и большой амбар. Поднявшись на пригорок, я ахнул. Перед тем, как мне ложиться в больницу, мой друг привез 2 грузовика горбыля. Доски были свалены в кучу. Теперь же они все были распилены, поколоты и аккуратно сложены в ряды под навесной крышей амбара. На встречу выбежали жена и дети. Мы обнялись. «Что ты сделала?» — спросил я. «Знаешь», — сказала она, — «я так хотела тебя обрадовать». Конечно, я обрадовался, ведь был осенний месяц, но с каким трудом она справилась с этой работой. Хотя друзья и приезжали, и все распилили, но расколола и уложила она сама. Если бы я умел быть для нее таким мужем. Да, любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
любовь никогда не перестает. 1 Коринфянам 13:7-8.

10 дев. Не дай нам Бог с тобой услышать слова Христа: «Не знаю вас», но дай нам Бог быть среди мудрых, светильник их в ночи не гас. Так было 10 дев, из них же 5 было мудрых, 5 других. Их имена 5 неразумных, ведь масла не было у них. Уснули все в борьбе житейской, как в Гефсимании тогда. Ученики уснули в искушении, а как проснулись, то беда. И сделать ничего не могут, не в силах что-то изменить. Молиться нужно было раньше, чтоб в искушении не угодить. Вот так все 10 дев уснули. А как проснулись, вот беда. У неразумных нету масла, светильник гаснул их тогда. Просили мудрых: «Дайте масло», а те в ответ сказали им: «Чтоб недостатка не случилось, пойдите и купите вы». Пока купить они ходили, «Жених идет», — раздался крик. И кто готов был, те 5 мудрых на свадьбу запустили их. А неразумные вернулись, ни масла и ни света в них, ведь слишком поздно оказалось, на пир не запустили их. Пришел жених, стучит к нам в сердце, а отворить и силы нет, и нет желания, нет и мира, и тьма вокруг, и света нет. Друг, поспеши к Иисусу с просьбой зажечь светильник твой в тебе, чтоб сердце для Христа горело, чтоб не остался ты во тьме. Христос возьмет к себе всех мудрых, которых свет в ночи не гас, которые не ждали чуда, а лишь молились каждый час. И ждали жениха прихода, и ждали зов: «Жених идет». Они войдут на пир небесный, но и тебя Христос все ждет. Пока Он ждет, то есть надежда, пока зовет, то есть и свет. Пока к тебе Он руку тянет, не откажи Ему в ответ. Встань среди мудрых, взяв светильник, и масло ты в него залей. Иисус придет, и Он не медлит, Он ждет тебя. Приди скорей.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой, то есть четвертой недели, мы продолжим и закончим рассмотрение нашей обширной темы «Божье изобилие». В прошлых радиобеседах мы видели, что Божье изобилие Бог сделал доступным для нас, верующих, только на одном основании – на кресте. Там, на кресте Голгофы, Иисус Христос выпил до дна наше проклятие убожества и нищеты, чтобы мы могли получить взамен Божье изобилие. Результаты этого представлены в двух положениях, то есть в двух стихах второго послания к Коринфянам. Первое положение записано во втором послании к Коринфянам, 8 главе 9 стихе. Цитирую. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Этот текст говорит нам о происшедшей замене. Иисус Христос стал бедным, нищим, принял на Себя проклятие нищеты, чтобы взамен мы могли наследовать Его несметные богатства. И затем, во втором послании к Коринфянам, 9 главе 8 стихе, апостол Павел объясняет, каким образом это стало реальностью. Цитирую. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Речь здесь идет о благодати. Она обильна, обильна даже в финансовой области. И как результат Божьей благодати, изобилующей в нас, мы можем жить так, что во всех вещах всегда у нас есть все, в чем у нас есть потребность, чтобы быть богатым на всякое доброе дело. Есть два очень важных пункта в данном тексте, на которые следует обратить внимание. Прежде всего, все через благодать. Мы не можем ее заслужить, но можем получить только посредством веры. Это неизменная истина. Благодатью через веру. Между ними существует прямая зависимость. Благодать невозможно заработать. Ее возможно только получить через веру. И дальше следует цель Божьего изобилия. А это и есть то, что я желаю подчеркнуть. Чтобы были богаты на всякое доброе дело. В наших радиобеседах за эту неделю мы желаем говорить на тему «На всякое доброе дело». Не для каких-либо эгоистических целей, не для нашего личного удовлетворения или прославления, но для всякого доброго дела. Мы будем рассматривать с вами различные виды добрых дел, которые продуцирует Божье изобилие. Но сегодня мы остановимся на мотивах и отношениях, которые мы должны развивать для того, чтобы быть в состоянии получить у Бога Его изобилие. Очень легко желать получить у Бога Его изобилие, но многие люди имеют неверные мотивы и неверные отношения. Мотивы и отношения представляют собой перед Богом первично важную вещь. Бог не смотрит на человека так, как человек смотрит на себя, или как мы смотрим друг на друга. В первой книге Царств, 16 главе 7 стихе, Господь сказал нечто Самуилу, когда тот прибыл в дом Иессея помазать одного из его сыновей на будущего царя Израиля. Иессей посмотрел на своего первого сына, который был высокого роста, симпатичен и производящий хорошие впечатления, и подумал, что это он является Божьим помазанником. Но Господь сказал ему нечто, представляющее собой большую важность и имеющее последствия во всех наших взаимоотношениях с людьми. Цитирую. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо,
а Господь смотрит на сердце. Это и есть самое главное ядро в нашей радиобеседе. Бог отнюдь не смотрит на человека так, как смотрит человек. Человек обращает внимание на внешность человека. Он слушает его слова, видит его внешний вид и формирует о нем свое впечатление и заключение. Но Бог смотрит гораздо глубже. Он смотрит на мотивы человека и его сердце. Небольшой пример. Перед нами два бизнесмена или дельца. Их занятие такое же самое, то есть общее. С внешней стороны между ними как будто бы нет никакого различия. Они преследуют ту же цель, употребляют те же самые методы и так дальше. Но когда мы рассматриваем их с внутренней стороны, то видим, что мотивом действий одного из них есть эгоизм, тогда как мотивом другого является расширение дела Божьего Царства на земле. Вот почему Бог удержит изобилие от первого, то есть бизнесмена с эгоистическими мотивами, а наделит изобилием второго, того, кто искренне желает расширения дела Божьего Царства на земле. Нет ничего на поверхности, что объясняло бы, почему Бог делает нечто подобное. Но Бог смотрит глубже, ниже поверхностного уровня. Он смотрит на мотивы и состояние нашего сердца. В Библии мы находим много предупреждений против приобретения богатства по эгоистическим мотивам. Мы должны взять близко к сердцу эту идею. В книге Притчей, 23 главе, в стихах 4 и 5 сказано следующее. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу». Речь идет о личности, которая смотрит на богатство с неверным мотивом, взглядом на богатство, с мотивом эгоистичным. Иногда мне приходится присутствовать на конференциях миллионеров. Они беседуют о своих планах на будущее. Некоторые из них, которые еще не достигнули 1 миллиона, говорят охотно о том, что бы они сделали, или вернее сделают, когда будут иметь 2 миллион. Я заметил, что таким людям обычно редко удается приобрести даже 1 миллион. Таким образом, все их разговоры о 2 миллионе были пустой болтовней. «Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу». Это жизненный опыт многих людей. В 1 послании к Тимофею, 6 главе, в стихах 9 и 10, апостол Павел делает серьезные предупреждения, особенно христианам. Цитирую. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Увы, таких людей видел и я. Жажда денег свела их в сторону, и они уклонились от пути веры. Их мотив изменился. Дорогие друзья, не желайте обогащения. Лучше живите желанием служить Богу, жить для распространения Его Царства на земле». И дальше в Евангелии от Луки, 12 главе, имеется притча о богатом человеке, у которого как никогда зародило поле. Цитирую. «И он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? 21 стих говорит,
что так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Проблема, как мы это видим, состоит не в самом богатстве. Здесь проблема заключалась в неверных мотивах и неверном отношении к богатству. Этот богач собирал сокровища для себя, но не думал даже об обогащении Божьим богатством у Бога. В этом и заключалось его безумие. Библия – прямая книга. Ее речь также пряма и понятна. Бог говорит этому богачу «безумный». И если Бог сказал это, то он не ошибся. Жизнь без Бога – это настоящее безумие. Мой друг, как бы ты прореагировал, если бы Бог и тебе сказал «всю ночь душу твою возьмут у тебя». Кому же достанется все это? Дорогой мой радиослушатель, проверь свои мотивы при обретении богатства. И второе. Не желай богатства во имя богатства, но проси у Бога, чтобы Он сам обогащал тебя своим способом в свое время. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

«Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Песни песней 2.10. Я слышу голос моего возлюбленного. Он обращается ко мне. Прекрасная погода установилась на земле, и он не дает мне пребывать в духовной спячке, когда окружающая природа пробуждается от зимнего сна. Он говорит мне: «Встань, ибо слишком долго душа моя поглощена была земными интересами». Он восстал, в нем восстаю и я. К чему тогда оставаться мне в прахе? От измененных страстей, желаний, целей и устремлений я возношусь к Нему. Он сладостно величает меня, возлюбленный мой, и считает меня прекрасным. Это изумительный стимул для моего пробуждения. Если Он таким образом меня возвеличил, если считает меня красивым, то как оставаться мне у шатров кедарских и иметь близких по духу среди сынов человеческих? Он побуждает меня: «Выйди! Удаляйся от всего мирского, эгоистичного, раболепствующего и греховного». Он зовет меня из внешне религиозного мира, который не знает его и не имеет ничего общего с таинством Царства Небесного. Когда он говорит «выйди», он не говорит это резким тоном. Казалось бы, что может удержать меня в этой пустыне суеты и греха? Господи, я вышел бы, но запутался в тернях и не в состоянии выбраться сам. Будь это возможным, я не согрешил бы ни очами, ни словом, ни сердцем. Ты зовешь «выйди», и это звучит как музыка. Прийти к Тебе — это вернуться домой из изгнания, высадиться на берег во время шторма, прилечь на отдых после долгого труда. Прийти к Тебе — это увидеть осуществление своих желаний и надежд. Но, Господи, как подняться к камню? Как комку глины оторваться от дна котлована? Подними меня, привлеки к себе. Это может сделать только Твоя благодать. Пошли Духа Святого, чтобы Он зажег священный пламень любви в моем сердце. И я продолжу свой подъем, покуда жизнь и время не канут в небытие. И тогда я воистину выйду.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу. 1 Петра, 4 глава, 7 по 9 стих. Горячая любовь. Мы, христиане, должны помнить, что подошли к концу всего. Ясно, что Петр, написав это в первом столетии, имел в виду последнее время. Суд готов, он стоит у дверей, чтобы войти, занять свое место и начать суд. Уже тогда, в самом начале эпохи, все было готово к этому, и только долготерпение Бога сдерживает этот суд. 2 Петра 3:9. Поэтому мы должны бодрствовать, пребывая в молитве. Более того, нас должна характеризовать горячая любовь друг к другу. Мы должны использовать свои дары и способности во славу Бога, от которого исходит все. Этот мир холодный. Христианство же должно быть отмечено горячей любовью. Когда такая любовь имеет место, она покрывает множество грехов и проявляется в гостеприимстве. Увы, даже у истинных верующих бывает немало грехов. Враждебный мир с удовольствием говорит об этих грехах, возвещая о них с крыш домов. Любовь в христианском кругу ощущает их как свои собственные и покрывает. Когда христианин распространяется о грехах другого христианина, он тем самым рекламирует свое собственное плотское состояние. Многие из нас весьма осторожны в том, чтобы афишировать грехи тех, с кем мы бываем в своих собраниях. Так ли мы осторожны в отношении верующих, с которыми мы встречаемся?

погоне за счастьем. Жизнь летит, проходит год за годом, и все спешит, бежит все скороходом, и день, кончаясь солнечным закатом, невозвратимо мчится все куда-то. На смену дню приходит ночь и тень, за ней опять приходит новый день. Он полный тайн, загадок неизвестных, порою радостный, порой и тесный. И человек, живя здесь на земле, все суетится, все мечтает, он ищет благо, счастье себе, и так всю жизнь свою блуждает. Проходит жизнь так быстротечно, оставив в волосах седой свой след, ведь на земле она не вечна, она не повторится, нет. И что ж, напрасно гнался ты за счастьем, напрасно жил, добро копил, ведь жизнь была порой и несчастьем, пришел ты к финишу без сил. Душа вся мечется, не находя покоя, она ведь скоро расстанется с землей, а там придется ей предстать перед судьею и дать отчет за доброе и злое. Но ты пустой, обременен грехами, которые копил ты многими годами. И что тогда? Что скажешь в оправдание? Подвергнешься ты вечным наказаниям. Но есть иной путь, путь к вечной жизни. Тебя сейчас Господь туда зовет. Путь этот прям, и нет на нем кривизны. Прими Христа, и тяжесть с плеч уйдет. Скажи ему: «Господь, я много сделал зла, пришел к тебе с измученной душою, и в этот час прошу, прости меня, омой своей пречистой кровью». Приди к нему, он ждет тебя, склони пред ним колени, ты будешь счастлив навсегда и обретешь спасение.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

Дорогие друзья, а сейчас мы рады вновь приветствовать вас за чтением книги «Свет с небес». Да благословит Господь каждого слушающего.

Анни вытирала пыль с письменного стола Беннета, когда она увидела у стены на полу что-то белое. Платок не платок, бумажка не бумажка. Она наклонилась и подняла находку, которая оказалась адресованным Беннету письмом. Фамилия была написана непривычно крупными буквами. Письмо было отправлено из Чикаго 12 октября 4 года тому назад. С любопытством вынула Анни письмо из конверта. На белом листе бумаги было несколько слов. Место встречи – пиццерия, 78-я улица, пятница в 10:30 СМ. Анни вложила листочек обратно в конверт и положила его на письменный стол. Когда она закончила уборку, еще раз взяла в руки конверт и с интересом посмотрела на надпись. Письмо ее насторожило. Как и каждый вечер, Беннет сегодня тоже сидел за своим столом, пересчитывал что-то и делал записи в своей книге. Это происходило с таким обязательным постоянством, что Анне порой это казалось странным. Точно так же он каждый субботний вечер готовился к занятиям в воскресной школе. Он заучивал стихи из Библии, которые оставались для него лишь словами. Они не волновали его и не задевали его сердца. Сегодня Беннет вдруг насторожился. Он забыл на несколько секунд про свои банковские дела. Его глаза остановились на письме, которое лежало на столе. Он схватил его и некоторое время подержал в руках, потом побежал в спальню, где Аня готовилась ложиться спать. Она чувствовала себя совершенно усталой. «Что ты искала в моем письменном столе?» — закричал он угрожающе. «На твоем письменном столе я ничего не брала, Беннет». «Как не брала? Откуда тогда это письмо?» — в сердцах продолжал Беннет. «Я его нашла сегодня утром, когда комнату убирала», — отвечала Анни. «Я не верю тебе», — кричал Беннет. «Ты открывала ящик. Как бы я это могла сделать, не имея ключа? Отверткой? Или ты использовала шпильку? Кто тебя знает?» «Нет, Беннет, поверь мне», — устало отозвалась Анни. «Я на твоем письменном столе ничего не трогала. Никогда и ни разу. Я даже не знаю, где ты хранишь от него ключи. И вообще, чего ты так рассердился? Только из-за этого письма, которое каким-то образом оказалось на полу». «Где оно лежало?» — съязвил Беннет. «Идем со мной, я тебе покажу». Анни направилась обратно в жилую комнату и показала ему, где она утром нашла это злосчастное письмо. «И сколько писем, кроме этого, ты уже там находила?» — спросил Беннет язвительно. «Нисколько», — ответила Анни. «Это первое и единственное. Что оно тебя так взволновало, Беннет? Кто этот С.М.?» «С.М.?» Беннет помедлил немного, потом сказал с усмешкой. «Это написано для Симпсона Макракена. А ты что думала?» Молча они смотрели друг на друга. «Что ты думала?» Беннет недобро засмеялся. «Ты, наверное, решила, что меня поймала, да?» И, не дождавшись ее ответа, он порвал письмо на мелкие кусочки и выбросил в мусорницу. Уже лежа в постели, Анни слышала, как Беннет возился на письменном столе, выдвигал ящики, шуршал бумагами, а полчаса спустя он отворил входную дверь, чиркнул спичкой, потом все стихло. Любовь матери относится к самым большим силам на этой земле, но материнские молитвы еще сильнее. Еще прежде, чем письмо достигло Анни, Иосиф знал, что он ее очень огорчил. В субботу, среди прочих, было и письмо от матери. Сердце его забилось от волнения и страха. Он нетерпеливо вскрыл конверт и дрожащими руками вынул листок со следами материнских слез. «Мой любимый, любимый Иосиф!» Еще никогда мать так не обращалась к нему. «Читай вслух, Иосиф!» — попросила с некоторым удивлением Долорес. До сих пор он не отказывался читать свои письма вслух. Почему сегодня он читает молча? «Может, мне сначала надо его прочитать про себя?» — медленно отвечал Иосиф. «Почему, Иосиф?»
Долорес растерянно смотрела на него. Не ослышалась ли она? Между ними никогда не было секретов. Они же обещали друг другу всем делиться. Долорес знала, что кто-то из братьев церкви своими критическими замечаниями в адрес Иосифа сильно его обидел. Она также знала, что он об этом написал матери, но этого письма она не читала. Это она делала редко. Они всегда читали друг другу письма вслух, которые получали из дому. Что же теперь случилось и что его сдерживало? Она направилась к нему, он не поднял головы. «Иосиф», — тихо повторила Долорес немного обиженно, — «ты что-то от меня скрываешь?» Какая-то незнакомая усмешка появилась на лице Иосифа. Так он еще никогда ей не улыбался. «У тебя разве есть от меня тайны?» — сказала она, теперь уже немного с вызовом. «Даже если бы я этого хотел, то это невозможно, Долорес», — ответил Иосиф немного погодя. «Вот, возьми письмо и сама читай вслух». «Мой любимый, любимый Иосиф», — читала Долорес. «Твое письмо привело меня в отчаяние. Я просто не могу поверить, что ты в состоянии духовно умереть». «Иосиф!» — прервалась Долорес и посмотрела на мужа, который нервно покусывал нижнюю губу. «Читай дальше», — сказал Иосиф. «Духовно умереть?» — не понимая, переспросила Долорес. «Ты разве в состоянии перестать верить в Бога? Я надеюсь, ты не написал что-то такое матери». «Читай дальше», — хрипло сказал Иосиф. «Иосиф, твоя бедная мать! Подумай только, что ты наделал! Ты же не мог такое написать всерьез!» «Читай, Долорес», — повторил Иосиф. Долорес нашла место, где она остановилась. «Подумай только обо всем, что ты уже пережил! Неужели один человек может так выбить тебя из колеи? Ведь Бог сделал для тебя столько хорошего. Мысль, что ты можешь отойти от Бога, мне не дает покоя. Ты знаешь, и в Библии Иосиф переживал много испытаний от своих собственных братьев. Вспомни, что ты сказал тогда вечером, когда твой отец тебе...» Иосиф закрыл лицо руками. «Перестань», — бормотал он. «Перестань, я этого больше не вынесу. Господи, прости мне, прости мне!» «Иосиф!» — Долорес встала позади его стула. «Ты, наверное, написал матери всякую всячину». «Я написал ей слишком много», — сказал Иосиф озабоченно. «Но, наверное, так должно было случиться, чтобы я, наконец, со всем этим мог справиться. Она меня знает лучше, чем кто-либо другой». Кто-то стоял там у двери. «Открой ты, пожалуйста, Долорес, я сейчас не могу». «Господин Амстронг дома?» Перед дверью стоял высокий худощавый мужчина. «Да, он дома, господин Корнштальк». «Да вы заходите, садитесь, пожалуйста, он сейчас к вам выйдет». Иосиф по голосу услышал, кто пришел, и в нем поднялось раздражение. «Может, он пришел, чтобы снова его обидеть?» «Добрый вечер, Иосиф!» — приветливо поздоровался Корнштальк. «Вот квитанция, что вы отдали десятую часть церкви!» «Но из-за этого вам не надо было обязательно приходить!» — сказал Иосиф. «Я все равно как раз проходил здесь мимо. Мы решили расходовать $100 на южноамериканскую миссию». $100 пожертвовать одному индийскому дому сирот, 75 расходовать на литературную работу и $75 дать на устройство дома для престарелых в Балфорде. Вы с этим согласны? Я же сказал, что братья сами могут решать, что с этими деньгами делать. Пожертвования принадлежат Богу, ему я их и отдаю». Господин Корнштальк почесал затылок, потом надел шляпу, собираясь уходить. «Об этом я еще ни разу ничего не слышал, но спокойной ночи, сегодня чудесный вечер», — сказал он и вышел. Иосиф смотрел ему вслед, пока он не исчез из виду, потом он тихонько закрыл дверь. «Где письмо, Долорес?» —
— спросил он. «Я хочу его дочитать». «Ты не думал о том, что он, может быть, приходил, чтобы извиниться перед тобой?» «Ты думаешь, он хотел за свои слова извиниться?» «Я не совсем уверена, но, может, он этого хотел сделать, только не знал, с чего начать». «Может быть, но в этом нет надобности. Я буду стараться свое обещание выполнять и давать десятую часть церкви. За это я был уже много раз благословлен Богом. Мне этого достаточно. И еще сегодня же я напишу письмо матери». Иосиф сидел за столом, подперев голову руками. Перед ним лежал лист бумаги. Долорес изредка бросала на него взгляд и видела, что он все еще сидит, погруженный в свои мысли, и смотрит перед собой в пространство. «Что с тобой, Иосиф?» — спросила она сочувственно. «Написать матери письмо тебе так тяжело?» «Я не знаю, куда мне от стыда деваться. Ты это письмо хорошенько сохрани, и если я когда-нибудь из-за того, что Конштальк или кто-то другой меня осудит, приду в сомнение, служить мне Богу или отойти, то я его отыщу и снова прочитаю». Было уже совсем поздно, когда Иосиф наконец закончил писать и заклеил конверт. Письмо получилось длинным. На следующей неделе Иосифу было поручено вести в воскресной школе мужскую группу. И вдруг эта телеграмма. «Сегодня утром умерла мама. Похороны в пятницу. Б. Амстронг М.» Иосиф словно окаменел. Через некоторое время он взял себя в руки, обнял Долорес и сказал сквозь слезы: «Я рад, что успел написать это письмо». Иосифу казалось, что поезд никогда не доберется до цели. Так бесконечно долгой была эта дорога. «Ты хочешь сразу идти к вам домой, или мы сначала зайдем к нашим?» «Отец нас даже не приглашал. Но я думаю, это было выражено телеграммой». «Я тоже так думаю, и с вокзала я ему позвоню». Но в этом не было необходимости, потому что Джеди Бейс уже ожидал их на перроне. «Откуда ты знал, что мы прибудем этим поездом?» — спросила Долорес. «Я так подумал, уже так поздно, а вы с дороги, конечно, сильно устали. Лучше вам не идти туда, а эту ночь провести у нас. Я сегодня утром говорил с твоим отцом, Иосиф, и он с моим предложением был согласен. Идемте и дайте мне Дэнни». «Нет, ты не хочешь идти к своему дедушке? Ты меня уже не узнаешь, разве? Как он изменился, стал совсем взрослым парнем». Голос Джеди Бейса звучал несколько разочарованно. Старший внук его сторонился. «Ты знаешь подробности, как мама умерла?» — спросил Иосиф, когда они вышли из здания вокзала. В горле его застрял комок, мешавший ему говорить. «Насколько я знаю, у нее случился инфаркт», — сказал Джеди сочувственно. «Она до этого болела?» «Думаю, что нет, Иосиф. Воскресным утром она еще была в церкви, но, видимо, чувствовала себя уже нехорошо, потому что Мэри заметила, как она несколько раз словно хватала воздух, будто ей тяжело было дышать». На следующее утро, сразу после завтрака, Иосиф с Долорес отправились в дом его родителей. «Отец!» Бинет им сам открыл дверь. Иосиф протянул ему руку, и отец ему ответил крепким рукопожатием. В кресло-качалке, неподвижно съежившись комок, стянув плечи серой шалью, сидела тетя Гепси. Ее огромный фартук свисал почти до пола. Она была все такая же неизменная тетя Гепси, только ее седые волосы теперь стали совсем белыми. Виргиния и Лавелл подошли к Иосифу и поцеловали его. Оба плакали. Потом зашла тетя Зара. В соседней комнате были в сборе Том Брэдли, Лотти Ажелфорд, жена Леньерда, Кэти Бантум, Бесси Викерс, дядя Тимоти и Луис Дван. Присутствие лучших друзей как-то укрепило Иосифа. Он так боялся приехать домой, а мать уже не выйдет к нему навстречу, как прежде. Мысль об этом заставляла его вздрагивать. «Хочешь посмотреть свою маму?
— осторожно спросила тетя Зара и пошла вперед него в жилую комнату. Глаза Иосифа наполнились слезами, и он как сквозь пелену смотрел на спокойное, как будто улыбающееся лицо своей матери. «Разве она не похожа на ангела?» — шептал он и положил свои теплые руки на ее маленькие холодные. «Да, ты прав», — шепотом отвечала ему Долорес. «Как она должна быть счастлива, что достигла цели!» Все гости вышли из комнаты, только Иосиф оставался долго стоять возле гроба матери. Он не мог оторвать взгляда от счастливого ее лица и вел с ней немой разговор, который понять мог только Бог. Сотни людей, кто знал Анни Амстронг и кто у нее учился любить, пришли в церковь, чтобы отдать ей последние почести. Брат Гризли Стеварт, теперь уже тоже совсем седой и сильно постаревший, начал чтение Псалма 117. Каждое слово он произносил медленно и ясно, оно проникало в душу и запечатлевалось там. Дочитав до стиха 15, он помедлил и повторил его еще раз. «Голос радости и спасения в жилищах праведников». За ним проповедовал Гельберт Лейнард, в только ему одному свойственной манере говорить вдохновенно и открыто. Это чувствовал каждый присутствующий здесь. Иосиф никогда не забудет этих слов. В конце своей проповеди он прочитал: «Когда окончится труд мой земной, даст мне Спаситель на небе покой. Там навсегда буду с ним пребывать и вечно славу его созерцать». Иосиф закрыл лицо платком. Бинет неподвижно смотрел прямо перед собой. «Место даровано в доме Отца мне беспредельной любовью Христа. Ах, что за радость его увидать и вечно славу его созерцать». Иосиф безутешно плакал. Его отец скрестил руки на груди и слегка наклонился вперед. Он смотрел вперед себя в пространство. На лице его нельзя было прочесть ни озабоченности, ни страданий. «Так многих встречу любимых друзей, чудно свидание вдали от скорбей. Благость Христа будет всем воспевать и вечно славу Его созерцать. Славу свою даст мне узреть, буду на лик Его дивный смотреть». Бинет поднял голову, но глаза его, казалось, никого не замечали. «Скоро все это кончится», — говорило его выражение. Людей пришло очень много, и все, уходя, пожимали Иосифу и Долорес руки, выражая этим свое соболезнование и желание разделить горе и напомнить Иосифу, какая чудесная мама у него была. За сочувствие Иосиф был им очень благодарен, но напоминать, что у него была прекрасная мама, ему не надо было, он это и сам знал. Никогда он этого не чувствовал так остро, как сейчас, если ее губы и были плотно сжаты смертью, а ее руки лежали неподвижные и холодные, то все же ее любовь продолжала жить в его сердце, и все ее письма, полные материнской озабоченности и напоминаний, лежали у него дома в укромном месте в сохранности. Их всегда можно было читать и перечитывать. Как мечтал Иосиф такое же письмо хоть раз получить от отца. Гельберт Лейнард ожидал Иосифа у входа из церкви. «Я надеюсь, вы на воскресенье останетесь здесь?» «Да, останемся». «Я был бы рад, если бы после занятий в воскресной школе ты сказал слово, если, конечно, хочешь». «Гельберт, не подумай, что мне этого не хочется, но боюсь, что я не смогу удержать свои чувства под контролем». «Я тебя понимаю, Иосиф, не беспокойся, все в порядке. Моя мать тоже уже умерла, поэтому я знаю, как ты себя чувствуешь. Я только подумал, может, тебе захочется поделиться воспоминаниями». «А что, вы что-то слышали?» Иосиф отступил шаг назад. Может, его мать говорила с Гельбертом Лейнардом, сердце его охватило тревога.
Долорес схватила его руку и сжала ее. «Ничего особенного я не слышал. Написано же, Господь, кого любит, того наказывает. И еще, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. И чтобы мы радовались, когда нас из-за него преследуют. Все, кто несет испытание, его возлюбленные дети, Божии избранники». И ты один из них, разве не так, Иосиф? Иосифу вдруг не стало хватать воздуха, ему словно перехватило горло, он не мог выговорить ни слова, но Гельберт Леньерт все еще держал его руку и ждал ответа. Почему Гельберт сказал именно эти слова? «Можешь мне ничего не отвечать, Иосиф», — сочувственно сказал Гельберт Леньерт. «Мы хотим вас пригласить в воскресенье на обед. Твой отец, Виргиния и Лавел тоже будут у нас. Спасибо за приглашение. Ты согласна, Долорес?» «Твои родители тоже приглашены», — сказал Гельберт. «Я очень рада. Большое спасибо. Мама боялась, что мы так мало будем видеться, что мы слишком скоро уезжаем».

этом я прощаюсь с вами, а продолжение истории «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: В больничной палате, куда не пускают родных, лежали, томясь на кроватях, два очень тяжелых больных. Один у окна, седовласый, все время дышал тяжело. Вчера, выходя из сберкассы, вдруг сердце его подвело. Другой помоложе, у входа, на стройке упал с высоты. И видеть он мог от прохода до двери в проеме стены. Не густо, но что тут поделать, когда неподвижна спина. Просил пожилого поведать, что видно ему из окна. Услышал. Я вижу березы и с чистыми видами пруд. Там стайками кружат стрекозы, и лилии пышно цветут. А в синем просторе небесном плывут корабли, облака. О, как же природу чудесно создателя пишет рука! И тот, что у двери, соседу завидовал. Мне бы там лечь, смотрел бы на прелесть всю эту, чтоб боли уныние отвлечь. Уставившись на половице, мечтал он теперь о другом. О жизни за дверью больницы, и мысли окутались сном. А ночью от хрипа проснулся, старик стал прерывно дышать и только рукой потянулся тревожную кнопку нажать, но вдруг передумал. Не стану я, лучше покрепче засну, а утром, быть может, по плану, меня переложат к окну. Нетрудно о том догадаться. Судьба улыбнулась ему. Ценою умершего старца он смог переехать к окну. И, лежа на новой кровати, просил занавески раскрыть. Но девушка в белом халате вдруг стала ему говорить. «Там нет живописного вида, не стоит вам даже смотреть. И все же у вас инвалида хочу я на мир поглядеть». Сестричка, хотя удивилась, отдернула шторы окна. И взору бедняги открылась сплошная глухая стена.
1: «А где же березки и лилии? Что видел старик тот больной? Где пышных цветов изобилие? И небо простор голубой?»
0: «Не хочется мне вас обидеть», — сказала сестричка в ответ. «Не мог он все это увидеть. Вам, видно, пригрезилось?»
1: «Нет, такое в бреду не приснится. Я даже как будто окреп».
0: «Больной тот», — прервала сестричка, — «был отроду полностью слеп. Иное духовное зрение имел тот усопший старик. Он видел красоты творения, где все остальные — тупик. Как важно открыть сердце Богу, поверить в победу креста, чтоб серую жизни дорогу увидеть глазами Христа.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти. Евреям 2.14. Дитя Божье, смерть лишила своей силы, ибо имеющий державу смерти сокрушен. Поэтому перестань ее бояться. Проси милости у Духа Святого, чтобы через личное знание и твердую веру в смерть твоего Искупителя ты был приготовлен к тому неотвратимому часу. Живя вблизи Голгофского креста, ты вправе думать о смерти с легким сердцем и принять ее, когда она явится, с чувством радости. Приятно умереть в Господе, уснуть в Иисусе — благословение завета. Смерть является теперь не изгнанием, а возвращением из ссылки, возвращением домой, к обителям, где проживают твои возлюбленные. Расстояние между прославленными душами на небе и странствующими святыми на земле кажется огромным, но это не так. Мы недалеко от дома, мгновение, и мы там. Поднят парус, и душа готова к отплытию. Сколько времени это займет? Сколько мятежных ветров обрушится на судно до прибытия в гавань покоя? Сколько душе качаться на волнах до прибытия в бухту тишины? А вот и ответ. Выйти из тела и водвориться у Господа. Твое судно только что отплыло, а душа уже дома. Едва ветром наполнился парус, как судно пришвартовалось. Когда волны били в лодку на море Галилейском, Иисус приказал: «Умолкни, перестань». И тот час лодка пристала к берегу.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Уверуем, в 91 году это были очень благодатные время для всех церквей. Церкви были на тот момент малочисленными, протестантские церкви, но они очень сильно умножались. Первые с 91 по 94 год церковь выросла примерно с 25 человек до 500 человек. Мы преподавали крещение там 100, 120 человек, 80 человек ежегодно, по несколько раз в год. Вот. И мы были, я был рукоположен служителем уже в 93 году. Тогда было молодежи мало, мы были просто безумны Христа ради, это, наверное, на всех можно сказать. У нас перед глазами были очень хорошие примеры, были старцы такие, которые были верны Богу в гонениях и в тесноте. Они прошли гонения, за Слово Божие их сажали в тюрьмы, они имели многодетные семьи, от 6 детей до 20 детей. Я видел семью, где один муж, одна жена и 20 родных детей. То есть женщина родила до 45 лет 20 человек детей. И все эти дети служат Господу, они живут в Воронежской области. А 14-15 детей – это была норма. Вот нам Бог дал двоих, у нас два сына, пока трое внуков у нас. Вот, надеемся, что дети нас благословят еще внуками. Я так шуткой говорю, мы в детях не добрали, хотим во внуках перебрать. Вот, детей очень любим. И, в общем-то, что могу сказать? Когда церковь развивалась, и мы... Зовут меня Сергей, да, пропустил на очень важный момент, и жена Ирина. Развивалась церковь, строились служения, появилась молодежь, подростки, организовали воскресную школу. Я был несколько лет директором воскресной школы. Была молодежь, я стал пастором молодежного служения. Был хор, мы пели в хоре. На протяжении 30 лет у нас было, вот у меня было от 4 до 5 служений только официально в неделю. Без, можно сказать, выходных, а все остальное время, это да, это сейчас немножко, может быть, это странно, и как, так нельзя, может быть, жить, но так жили все. Вот такие вот, мы делали ремонты все вместе. Если у кого-то был ремонт, это было, знаете, я сейчас вспоминаю, это было самое святое время, потому что деньги не имели значения, это было 90-е годы. Мы ремонт двухкомнатной квартиры делали за 2 дня. Мы просто обдирали все. И когда приходила хозяйка, мы говорим: слушай, твое время, дело посидеть и найди, пожалуйста, чайник во всем вот том, что мы тут сотворили. И вот поставь нам чайку. Вот. И там, знаете, кто-то делает ванный ремонт. Я помню, я там что-то вешаю, прикручиваю, и тут у меня из ванны сверло вылазит. Кто-то не рассчитал, что стенка тоненькая, и он просверлил насквозь. Но мы все это быстренько замазывали. Вот так вот жили. Встречались. После собрания, воскресенья, знаете, такое было. Мы очень часто собирались еще. Мы приходили, и у нас там было несколько семей, где мы жили. И мы спускались в детский садик, и в садике продолжали петь песни. Этому нельзя заставить. У человека это был неподдельный интерес. И наши вот эти старцы, которым мы очень благодарны, они дали нам очень хороший пример. Сейчас этого очень много не хватает. Этого не хватает, потому что... Давайте так, ну, субъективно. Очень много в протестантских церквях и вообще очень много наносного. Очень много человеческого внесено. Очень много такого, я называю такого, ну, ухарства. Ах, ух, ах, мы возьмем на абордаж, все будет хорошо. Что будет? Кто любит Господа, тот, ну, соблюди Писание. Пусть в твоей семье будет мир, пусть Бог будет в твоей семье. Вот когда лично я принял Христа, когда пришел, я негативно относился к протестантам, и когда пришел в семью к служителям, ну вот они буквально меня купили. Я увидел, как у них устроен быт, как они любят своих детей, как дети любят уважать своих родителей. И вот это все привлекло. Ну, вот так немножко. И мы с женой посоветовались. Мы хотели уже, мы были в Грузии. Первый раз нас пригласили в Грузию, и мы уже как бы ехали домой. Дайте я немножко про Грузию расскажу, и потом познакомимся. Мы первый же день приезда в Грузию, мы познакомились с архимандритом Габриэлом. Это грузинская православная церковь. И мы настолько, мы не практически за всю жизнь, вот с 91 года, мы не пропускали служение по воскресеньям. Думали, что в Грузии мы пропустим. Не прокатило. Вот, мы были на служении в православной церкви в храме 12 века, высоко-высоко в горах, и мы туда ночью ехали, не особо было видно, то есть было уже так темно, и мы ехали, только было ощущение, что мы едем куда-то в гору. А утром, конечно, мы вышли, там облака, там вот это все... Туда приезжают люди, там спускаться, друзья мои, страшно с этой горы, потому что дождь прошел. Но вот спускались мы очень аккуратно. То есть мы были в православной церкви на служении. Это для нас было диковинное дело. И этот православный человек, вот он нас неделю решил нам показать Грузию, возил нам, показывал места. Так что вот Бог нас благословил. Не оставил нас там на распутье одних, не зная языка. Вот. И знаете, что мы хотели о себе рассказать в качестве знакомства? Мы были с служителями, как бы делали все, что могли. И когда я стал пастором молодежного служения, у нас появилось в Пензенской области 8 церквей. То есть появлялись верующие люди в областях, и мы туда ездили, посещали. И постепенно образовались маленькие собрания, домашние церкви. И я как бы за это отвечал, и мы ездили вот так, веруем. То есть в год я мог быть в родной церкви, ну, 3 раза, 4 раза. То есть всегда мы были в разъездах. Вот так получилось, по кругу, по разным церквам. Потом один из старших пасторов говорит: пусть каждый возьмет свою церковь, это будет более эффективно. И вот мы взяли церковь в районном центре, недалеко, 80 километров от Пензы, и мы там служили. По сути, мы служили там 20 лет. Построен был молитвенный дом, достаточно большой, 11 на 11. И за 12 лет, в общем, за 20 лет в сумме было крещено 42 человека. Это деревня. То есть это районный центр, где живет где-то, может быть, 5,5 тысяч человек. Бы жило больше, но потом люди разъезжаются. Вот, и мы там служили, у нас была и воскресная школа, 18 ребятишек. Собрание было, ну, человек, наверное, 50, вот так вот, плюс дети. И когда мы построили молитвенный дом, я стал молиться и говорю: Господь, что дальше делать? И было такое было побуждение внутри. Вот как Бог, родные мои, говорит. Если Бог тебе говорит, как гром с неба, то ты дошел до точки. То ты, значит, дошел, ты, значит, не слушал его в доброе время, потому что кнут для осла, палка для дурака. Если ты не понимал по-доброму, когда Бог тебе говорит ласково, через друзей, через Писание, через молитву, то, знаете, ну, значит, ты дождешься, когда Бог тебе как гром с ясного неба. Вот у нас было это тихо. Было очень сильное побуждение встать и идти проповедовать. Вот к неверующим людям Бог говорит: придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас, да? А церкви Бог говорит: идите. И научите. Это Матфея, 28 глава. Идите, научите все народы. И я приехал в большую нашу церковь и говорю: братья, я не миссионер по своей сущности, но Бог побуждает на год уйти в миссионерство. Я говорю: я ухожу с работы. Моя семья меня благословила, отпустила. Я буду на печенье семьи. Я говорю: если вы нас будете поддерживать материально, там, на бензин хотя бы давать, то мы согласны. Если нет, то никто не сопротивлялся. Вот. И было небольшое собрание, одобрили, было очень много желающих, мы отобрали человек 20 молодых. Я вам сейчас коротенько. Первые полгода ничего особенного. Вот от Пензы до вот этого районного центра ровно 25 деревень. А почему был Калышевский район? Потому что мы жили, мои родители оттуда родом. И вот мы едем, дорога, и мы едем туда. Я даже не знал, что по этой дороге не одна деревня, а 2 или иногда 3. И мы проповедовали, знаете, лазили по снегам, ездили 3-4 раза в неделю. С утра уезжали и до вечера. Собаки, вот идешь по деревне, большой деревне осталось там несколько домов. Вот где собака лает, там люди. И мы набирались постепенно опыта. У нас было куча таких интересных историй. Когда мы едем, у нас были ребята и были девчонки, и мы вот заезжаем в деревню. Она такая длинная деревня, там река Хопер. 2 деревни в одну слились. Я говорю: ребята, вы на одной машине туда, вы сюда, а я по центру, как Наполеон. Или как Чапаев, а я по центру. И потом мы собираемся и просто рассказываем друг другу, как прошли евангелизации. Теперь представьте картину. Заезжаем мы в одну из деревень, и у нас в одной машине в приоре тонированные стекла, и там 4 молодых человека, сколько их было, 4 или 5 они ездили. Там они 3 брата, они на голову выше меня или на полголовы. Еще один, все высокие. В деревню, куда машина продуктовая приезжает один раз в неделю привозить продукты. И там сходятся бабушки, они привозят продукты. И тут приезжает приора с тонированными стеклами. Вылазят молодые люди, здоровые, высокие, молодые, и ходят по дворам. Там народ исчез. Даже те, кто были, они все спрятались, все куда-то залезли. И наши братья рассказывают. Говорят: знаешь, брат, что было? Мы, говорит, подходим. Ну, видим, что люди живут. Я говорю, а как видите? Ну, собака лает, поросята хрюкают, значит, тот живет. Мы, говорит, стучим, дома есть кто, а тут никого нет. Ну, вы же разговариваете. Он говорит, вам что надо? Нет никого, идите отсюда. Мы идем дальше. И потом они смотрят, там старичок один не успел ретироваться. Он, то есть, шел, он там с палочкой старенький, шмыгал и не успел скрыться за свой забор. И они его в кольцо взяли. Ну, говорит, дед, мы христиане, сейчас за тебя молиться будем. Он, что ждать? Он говорит, у тебя что-нибудь болит? А тот старичок, он говорит, дети, у меня все болит. Мне уже там 9-й десяток. Дед говорит, закрывай глаза, сейчас будем за тебя молиться. И вот они, наши, закрыли глаза, руки на него возлагают и молятся так харизматично. Один из наших братьев открывает глаза и смотрит, а дед не закрыл. Дед смотрит на них, чего ждать? Что дадут? По голове там, по карманам, не знаю, что от них ждать. Они за него помолились, и вот мы собираемся, рассказываем друг другу эти истории и смеемся. Я говорю, братья, так нельзя делать, пожалуйста. Нашли простое решение. С ребятами едут девчонки. Если вы будете двигаться, два молодых человека, одна девчонка. Игорь, улыбайтесь получше. Вот. Ну, вот так вот. Приведите себя в порядок. Приезжали в деревню, знаете, Божьего человека видно. Вот идем, помню, там октябрь, ноябрь месяц, у нас слякоть уже такая, у нас чернозем. И заезжаем в деревню. Мало где люди живут, и такая тропиночка, она выстелана картонными коробочками, заходим, там бабушки, вот, знаете, 90 или под 100 лет. Она еле шмыгает, у нее иконостас, то есть она там молится на иконке, она набожный человек. И мы ей говорим за Бога, она говорит, я Богу, я уже хочу к Богу. Он говорит, у меня сын от туберкулеза умирает. То есть, пожалуйста, вот, этот дом на две части разделен, идите к нему. Я девчонок оставил, сам пошел, еще взял двоих. И представьте картину, там как блатхата. Окна желтого цвета от того, что там все курят. Все более-менее живые мужчины собираются в этом доме, они курят, они пьют. И вот мы заходим, и там было пару человек достаточно молодых. А я взял с собой девчонок, одна такая маленькая, симпатичная. И один на столе вот так лежал, глаза открывает, о, девчонка. И я приезд прошел, он ее хватит за руку. И она таким блеющим голоском, дядя Сережа. И я его, ты что делаешь? Я ее оттягиваю, говорю, это она тебе кто? Я говорю, дочь, руки убрал. То есть, там надо быть смелым. В церкви мы милые, в церкви мы можем себе позволить там быть самыми лучшими. Когда туда приходишь, надо быть смелым. И они, нельзя лезть в драку, но они должны понимать, что ты пришел, у тебя есть что-то, у тебя какая-то сила есть, да? И вот тут еще один, помню, так зашел, и один еще на столе так вот прислонился. Я рассказываю за Бога, а ее сын лежит, он уже буквально харкал кровью. И он просто лежал, он не вставал, он лежал на диване. И вот эта вся братва была вокруг него. И стали, когда разговаривать, один вот так глаза поднимает и говорит, а вы из какой церкви? Я говорю, ну, из какой? Мы из Пензы приехали. Я, говорит, всех православных тут знаю, вы не православные. Я взял от него так, отвернулся. Он взял, пересел, опять на меня смотрит, говорит, я знаю, кто вы. Ну, иногда можно позволить себе, по крайней мере, я позволял. Я говорю, вы самый умный здесь? Он говорит, да. Я говорю, были бы умны, заработали бы денег, переехали бы в город. Может быть, я его унизил в таки, ну, такой, таким моментом. Но на тот момент я понял, что он, я вам не все могу рассказать, он выламывал служение, он не давал общаться с людьми. Он обиделся на меня. И притом быстро. Взял и ушел. Я поблагодарил Бога, если честно говоря, что он ушел, потому что остальные люди согласились помолиться молитвой покаяния. Мы молились за туберкулезного больного. И вот христианство, оно в том, чтобы идти и молиться даже за этих людей. Может быть страшно, может быть ты сам заболеешь, неважно. Но христианство в том, чтобы предложить спасение этим людям. Он не мог уже пойти. И тут заходят еще у меня девчонки и говорят, эта бабушка хочет исповедоваться. Я говорю, исповедуйте ее. Она говорит, мы не служители. Я говорю, а кто тут служители? Вы тут видели православных, вы видели евангелистов, вы тут еще кого-то видели. Они говорят, нам 18 лет. Я говорю, идите и исповедуйте. Ей через два дня может умереть. Она уже очень была старенькая, очень. И мы исповедовали. Странное христианство? Странное. Христианство за кафедрой – это одно христианство. Христианство на улице – другое христианство. Я, ну, как сказать, такой совет давал и нашим, то есть выбираться за пределы кафедры, потому что жизнь немножко отличается. Христианская жизнь там. Она более реальная, более открытая, что ли, да, и ведь если вы живете только в церкви, там, 2, 3, 5, 10 лет, у вас формируется христианский образ мышления. Чем больше вы христианин, тем меньше вас понимают люди. У вас определенный сленг. Вы говорите на языке, который никто, кроме вас, не понимает. Вы инопланетяне для всего мира. Они смотрят на вас и говорят: «О, это религиозный человек. О, как он здорово говорит, да, вот почту его». А потом он отвернулся и сказал: «Да, странный, мне это не надо». Почему? Потому нам нечем дать. Христиане забывают такую вещь, что мир сегодня предлагает, почему он манит наших детей. Они предлагают сегодня интернет, они предлагают какие-то там развлечения, путешествия по миру. Они обкрадывают сегодня нас, они завоевывают наших детей. Почему сегодня церковь, имея мир и благодать? У этого мира есть мир? Благодать есть? Да нет. Посмотрите, сколько суицида. Посмотрите, сколько недовольных. Люди имеют деньги, богатство, машины. Им постоянно рубля до счастья не хватает. Постоянно чего-то не хватает. Царствие Божие. Не пища и питье, но мир, праведность и радость во Святом Духе. К нам, кстати, в нашу церковь недавно пришел молодой человек. У нас уже несколько человек таких пришло. Мы проповедовали Иисуса Христа на улицах, пели песни. Прошли годы. Ему было там 14-15 лет. Он пришел 35 лет. Он пришел, и через 20 лет, когда у него была машина, жена, дети, отличная работа, он состоялся. У него под коркой осталось, что когда-то на улице Московской он несколько раз слышал, как пела какая-то молодежь. Он запомнил их имя и фамилию одного из наших детей, и он искал. И он по интернету нашел. Он нашел, отследил, пришел в одну церковь, где они были. Говорит: «Не, они сейчас вот с родителями». И пришел молодой человек. 20 лет, но он пришел. Был еще у меня такой случай, вот эти евангелизации мы делали. И зашли мы в одну школу, и там проповедовали, раздавали Евангелие. И прошло это так бегленько. Прошли годы, когда пришел к нам в церковь один человек молодой и говорит: «Я вас знаю». Это для пенинских отцашханов. Он зашел в церковь и говорит: «О, я вас знаю, а я вас нет. А вы были у нас тогда-то, я был в 10 классе, вы мне дали Евангелие. И когда, говорит, я уходил вот в это дело, и когда я хотел выбраться, я выбирал с помощью Евангелия». Он говорит: «Я доставал эту вашу Евангелие, начинал читать, и приходило ко мне, говорит, такое состояние, что мне жить хотелось, и я воскресал как бы». Вот такие случаи, они, друзья мои, они одобряют, ну, то есть ободряют. Но я сейчас вот дальше хотел в качестве знакомства. В общем, мы были вот, ну, в этой большой церкви, которую любили и любим эту церковь, были частью этой церкви. Но вот эта евангелизация, мы не знали, что она нам даст. И полгода мы ходили, просто проповедовали. Везде получалось? Нет. Ребят, нас где-то нас выгоняли. Нас травили собаками. Я девчонкам говорю, я за них боялся. Говорю: «Девчонки, если вот как вот собака или еще неадекватный человек, пожалуйста, извиняйтесь и ретируйтесь оттуда». Вот, потому что иногда собачки были вот такие. То есть ты идешь так, а можно, улыбаешься. Он говорит: «Еще шаг, и вот это туда побежит». Я говорю: «Не-не, спасибо, спасибо. Я не трус, но я боюсь». Иногда разумнее ретироваться. Ну, там, ну, закрыты двери. Христос, он никогда не ломился в двери, в закрытые. Он входил там, куда можно войти. Павел делал то же самое. И Иисус давал: «Если вас не принимают», Евангелие от Луки, 9, там, 10, 11 глава. Он когда посылал учеников по два, он им простые наставления давал. Где принимают вас, там оставайтесь, кушайте, проповедуйте, спасайте людей. Не принимают, значит, пока еще семени, ну, не созрела почва. Идите дальше. Вот, мы делали примерно то же самое. И какое-то время в одну из деревень приезжаем. Мы, кстати, поняли, что там в эти деревни, мы когда заезжаем, мы говорим: «Вам когда приезжает продуктовая машина? Вот в такой-то день. А во сколько?» Ну, в обед. И вот мы приходим, там вся деревня собирается, все бабульки, все дедульки, все там собираются. Мы начинаем им говорить за Бога, предлагать им помолиться, а там одна стоит вот так вот с полушалкой. И мы говорим: «Давайте за вас помолимся». Всегда в толпе найдется пару человек, таких это, правоборцев. «Машка, не слушай их, это бахтисты. Не слушай их». Она говорит: «Голова болит, девчонки, сил нет. Давайте помолимся». Здесь не надо слушать то, что порой дьявол шепчет тебе со стороны. Какие-то там работники у него есть. У Бога свои работники, у дьявола свои соработники. Вот в этом вот служении надо слушать Бога. Не надо слушать. Пугают вас там, страшат, там, угрожают. Еще в уши свистят. Не обращайте внимания. Если что, я вам по Писанию объясню. Так все делали святые люди, кто шел и проповедовал. И тут один из наших братьев, прям не глядя ни на что, руку возлагает на нее и молится. В общем, друзья мои, то, что мы не могли позволить себе в церкви, мы там борзели. Мы молились, возлагали руки, а нам говорили: «Нельзя возлагать руки, только служители». Да у меня там все возлагали. Я внушил молодежи, что вы и есть служители. Служители, кто служит. Извините, кто должен проповедовать, сидят ровно. А вы идете, вы приехали, вы вот как они еще институты заканчивали, я не знаю. Он молится, косынку снимает и говорит: «Что хочешь, говори, а голова прошла». Когда я потом начал перечитывать Евангелие, оно мне стало немножко по-другому открываться. Обратите внимание, Евангелие от Луки, там, по-моему, 10-11 глава. В первом случае Иисус 70 учеников по два разделил и послал по городам и селениям. В другом случае, в 11 главе, он послал, прям с первых стихов, он послал апостолов по два. И написано: «И дал им дары». Вот Бог обещал дары церкви, пророчество, там, пророчество, учительство там, и так далее. Да? Но он обещал им, я такую вещь понял, друзья, что дары даются как сопровождение служения. Если церковь ничего не делает, если она просто сидит на месте, никуда не идет, ничего не совершает, вопрос: зачем вам дары? Зачем вам покупать перфоратор, если вы им не работаете? У Бога есть дары, которые Он хочет дать церкви, но при условии, что церковь будет что-то с этим делать. Церковь, которая ничего не делает, вы можете обмолиться, головой пол пробить, там, креститься, что угодно делать, поститься, ничего не получится. Я вам могу это по своей жизни вот доказать, потому что, когда мы двигались, реальные вещи делали, вот имея от Бога какое-то направление, мы двигались. Вы знаете, дары появлялись, мы об этом не молились, они появлялись само по себе. И я это давно понял, я нашим молодежи говорил: если мы закончим, как только закончим евангелизацию, прямое движение, закончится все дарование. Друзья мои, так и было, так и было. Хотя мы перестали молиться, нет, мы перестали служить, нет, мы перестали песни петь, нет, мы все это делали, но мы не выполняли волю Божию, мы просто тупо собирались. Это маленькая часть христианства. Собраться здесь – это поделиться. Христианство – это вне воскресного служения. Когда мы, 1 Коринфянам написано, вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, поучение, откровение, все сие да будет к общему назиданию. Но если в течение недели христианин не жил христианской жизнью, он приходит в воскресенье, он, извините, на полспущенных приехал, подкачайте мне колеса, бампер поправьте, там стекла протрите, у меня глаз замутнел. Вот такое христианство, оно не живое христианство. Я вам больше скажу, оно мучительное христианство, потому что ты живешь. Как у меня один друг, он такой, еврей, он говорит: христиане – самые лукавые люди в мире. Почему? Верующие, неверующие хоть не врут, они идут в нужную сторону, получают от жизни все. Он говорит: христиане хотят быть с Богом, но взять от мира все. И он это сравнивал, говорит: есть, говорит, поезд, вот один идет к Богу, а второй идет против Бога. Вот, говорит, христиане, говорит, ловкачи, они хотят в двух поездах, они берут, говорит, билеты в оба поезда. Но это, говорит, нереально так. Почему у нас внутренние мучения? Потому что у нас не хватает веры довериться Богу. Ну, по себе могу сказать, я не ангел, не идеал. И даже понимая эти истины простые, мне нужно было время, годы, чтобы учиться доверять себе Богу. Бог любит нас, долготерпеливый, Он нам все прощает. И мы сейчас вот едем, и мы говорим, с Ириной едем, мы отдаем в руки Божьи и поездку, и не поездку, вот все туда, все. Как Бог устроит, так и будет. Влад позвонил, принимаем как от Господа. Ребята, так классно жить с Богом, просто доверяешь. Обычная простая молитва: не хочу ничего принимать сам, Господи, сам веди. Все, все устраивается, поверьте. Просто у нас, знаете как, раз, а ты сам оглядываешься, а все ли там Бог устроит, там держишься рукой за что-то. Вот первые полгода еще раз у нас... Мы вот ходили, где принимали, проповедовали, где не принимали, мы шли дальше. Потом произошел курьезный случай. Я наступил на простой гвоздь ногой и проткнул себе ногу. И через 3 часа, прям буквально 3 часа, может быть 4, у меня отекла нога. Я не мог уже в сланец ногу одеть. Я работаю на стройке, и всю жизнь я режусь. Я не очень соблюдаю технику безопасности, не боюсь как бы режущих, ударяющих инструментов, поэтому швов у меня достаточно, хотя операций не было официальных. То есть я резался постоянно. У меня даже напарник, он любит поговорить, мой хороший друг и брат. Но у меня была шутка: мы когда начинаем работать, мы делаем ремонт помещений, и он обязательно меня или это, полипропиленовым аппаратом прижгет, или чем болгарками чиркнет по руке, и потом: ой, у тебя опять кровь течет. Вот. И у меня быстро заживало, я к этому привык. А вот я ему еще шутил: у меня с утра часов 8-9 сразу чиркнет по руке или прижгет. Я говорю: Валера, не переживай, теперь весь день работаем спокойно. Потому что это будет или утром, или вечером. Он обязательно у меня пришпарит чем-то. Вот, но я люблю его очень. Это он, мой друг, это очень большой мой друг. Вот, и до сих пор мы вместе. И через несколько времени вот у меня вот такая нога, она мне стала очень сильно отекать. У меня 43-й размер, а это прям, я был вынужден надевать ботинки, какие-то я там нашел ботинки, расшнуренные, да. И, в общем, я занес себе золотистый стафилококк, если покороче, пошли в больницу, у меня поназначили антибиотики совершенно неправильно, не взяли кровь на анализ, ничего не взяли, месяца через полтора, наверное, мы пришли опять в больницу, у меня нога была вот до колена серого цвета, вот как вот эти стулья, страшно ныло, я почти не спал, и она, особенно ночью она ноет и тянет. Нам назначили другие антибиотики, группу, опять не угадали, я врачу говорю, давайте кровь возьмем на анализ. Но антибиотики не работают, нельзя колотить. Я был уверен, что как бы организм поборет. Но я привык резаться, привык, что мне тут что-то я порезал, там прижглось. Не думал, что так оно случится. И мы сдаем кровь на анализ. Я сейчас не помню, у меня уже было очень сильное заражение крови вот этим. У меня открылся свищ на пальце вот здесь, постоянно шел гной. У меня кости стали расти, расширяться вот в разные места. Страшные боли, я не мог сесть, встать. И я дошел до того, что когда у меня были вопросы, я начал молиться и говорю, Господи, а это было середина евангелизации, представляете? И я встал дома и говорю, Господи, что такое? Я не понимаю, я был один. И я стал молиться и говорю, Господь, иногда люди открывают Библию. Вот когда мы эмоционально накручены, мы, по сути, не способны принять волю, понять волю Божию. Почему? Мы не способны только... В спокойном, в мирном состоянии человек может слышать Бога. А у меня эмоции зашкаливали, я не мог понять. Я кидаю Богу вопросы. И я говорю, я видел, что ты открываешь. Я прям открываю Библию, молюсь. Так открываю, пальцем ткнул, открываю глаза. Исайя 52, по-моему, 7 стих. Благословенны ноги благовествующих мир. У меня такая эмоция вышла. Я говорю, Господь, какие ноги? Я ждал этого, мне разрешили, и ты хочешь, чтобы я на коляске, что ли, на костылях по деревням ходил? У меня вот прям эмоции вышло. Да, мне сказали, что мы вам предлагаем ампутацию части правой ноги. Сделали нам снимки, уже было так, серьезное заболевание. Нам сказали 2 недели вам подумать и согласиться на ампутацию. Это чтобы было, да, понятно. И я когда вот это вот прочитал, знаете, я внутренне успокоился, и я понял свои причины, друзья мои. Я понял, что все-таки, несмотря на опыт, на желание, ты стараешься быть искренним, но где-то человеческое у тебя есть. И я вам сейчас скажу, Бог предусмотрел великие вещи во вторые полгода. И чтобы мы не повесили орденов на свою грудь, чтобы у нас не выросли крылья, и нимфа не появилась, не надо было двери прорубать. Потому что гордые люди, они сгибаться не способны, и это надо, что им особые условия создавать. Бог эту штуку допустил. И, в общем, я приезжаю с этой миссии, у нас совет служителей, мне надо было подняться на 3-й этаж. И представляете, там церковь, у нас 2 собрания, по 350 человек примерно. И вот эта толпа, она в фойе крутится, я увидел своего одного друга, подозвал его, говорю, Володь, мне надо исповедаться, просто выслушай и благослови меня. Это не служитель, просто член церкви, мой друг, один из друзей. И я говорю, Господи, я каюсь пред Тобой за гордость, за тщеславие. Я думал, что мой организм поборет это тщеславие. Вот. Я все отдаю в Твои руки, и свое состояние, и свою ногу, все в Твои руки, и служение в Твои руки. Прости меня. Это было вот прямо буквально слово в слово. Минута, там, 30 секунд. Он на меня руку вот так на плечо положил, я понял по глазам, он ничего не понял. Он положил мне руку на плечо и говорит, Господи, дай ему, что он хочет. И он говорит, я пошел. Он ушел. Вот. Я поднимаюсь на 3-й этаж. У нас вот такие же стулья. Братья знали, что у меня эта проблема с ногой. И я садился на стул, и стул клал, и я был в сторонке. И ногу я кидал на стул, потом со стула, потом вправо, влево. Если у кого-то было что-то подобное, вы понимаете, что нельзя в этом состоянии ногу держать. То есть она тебе не даст. Там очень сильно тянет, она болит, ноет. И ты меняешь положение. В определенный момент я ногу скидываю со стула, и у меня падает ботинок. И я вам сейчас скажу, я ничего не почувствовал, физически ничего, ни покалывания, ни холодного, ни горячего. Я посмотрел на ногу, она уменьшилась в размерах. И я перешнуровал ботинок и засунул ногу. Это тут прям Бог свидетель, моя жена. Я был уверен, что меня Бог исцелил. Я приезжаю домой, прям с порога Ирине говорю, Ирина, меня Бог исцелил. Она как? Я говорю, я понятия не имею. Она снимает ботинок, и она стягивает носок. Кому интересно, можем показать. У меня была дырка, с копеечную монету. И было неприятно то, что на нее давишь вот целый день, и целый день гной идет оттуда. Вот. Она зарубцевалась. Вот за эти 3 часа она зарубцевалась. У меня сейчас там осталось темное место. И в больницу мы больше не пошли. Снимки у нас остались дома. Но мы ходим. Это был 2016 год. Во вторые полгода, вот после вот этого случая, у нас появились пророчества. исцеление. Люди пошли буквально толпой. К нам приходили православные священники. Наравне с этим нас проклинали всех вместе поименно. Вы не жили в деревне глухой, то вы не понимаете, что это такое. Не в обиду вам, да? Когда ты приезжаешь, у нас уверовал смотрящий над этим районом, смотрящий. Его мама, она диакониса церкви. И там хульные слова. Когда идут люди, и говорят, мы ваш дом спалим, тебя повесим, машину твою раскатаем. Это угрозы конкретные. Я никогда не боялся, живя в Пензе. А там я реально, я вам скажу, я боялся. Потому что из-за себя, из-за других, там угрозы были реальные угрозы. Когда тебя угрожают, когда тебя проклинают. Написали статью «Осторожно, секта». Разбабахали нас так в пух и прах. И мы взяли пост и пошли в православную церковь. Я говорю, Господь, дай Бог, чтобы защити нас, Господи. И мы пошли. Приходим, они, понимая свое превосходство, просто разговаривали. Они еще все православные выше меня ростом. Они большие такие все. Вот он разговаривает. И вот эта женщина, которая написала статью, написала статью очень. Она была когда-то членом протестантской церкви. Она знала, как писать. Она написала очень. Она ударила вглубь. И она не могла сидеть. Она выкрикивала. Она там стала директором воскресной школы. Она выкрикивала и постоянно обзывала меня прямо в церкви. И я говорю, как вас зовут? А Маша? Я говорю, ну, сколько вам лет? Она, вот столько. Я говорю, у меня дети старше вас. Я говорю, я же с миром пришел, мы с миром уйду. И вот мы разговариваем, и, в общем-то, она допускает обзывание. Но там народ Божий, знаете, православный, они понимают, где чего. В общем, я много о себе чего услышал там. Были шутки, может быть, всего записывать не буду. Но там в храме я много чего о себе услышал. Что свет мы выключаем. Я думал, что это вообще байка уже, ее не должно существовать, но там люди в это верят. И этой Маше я просто сказал, говорю, Маш, ну, мы с миром, я ухожу, православные бабушки подходят к двери, крестятся, молятся, спаси Христос, спаси Христос. И мы уходим, и она кричит, я уже на пороге говорю, Маш, мы с миром пришли, с миром идем, а тебе да запретит Господь. И мы выходим. Где-то через час, когда мы ехали уже в Пензу, звонит наша диакониса, она была в страхе. Она говорит, вы ушли, и у нее произошел отек корня языка, ни руки, ни головы, языка. И там до больницы всего 3 километра. И приехала скорая, ее интубировали, и она 4 дня была с трубкой во рту, в горле. Через 4 дня я приехал туда на служение, и мы пришли, и говорю, Господь, освободи ее, потому что уже хватит, уже все поняли, иначе на нас будут гонения. Просто освободи ее, и она раздышалась. После этого нас уверовали люди, наркоман, который за 45 лет 24,5 года просидел в тюрьме. Умудрился жениться, еще дитё родить. Он, через него, вот он пришел через неделю, он проповедовал, как будто он 100 лет в церкви, как будто он Библию 20 раз прочитал. Он шел и просто молился за людей. Вот он идет, видит наркомана, он подходит, я за тебя помолюсь, то есть молись. Он прям кидает сумку в грязь и молится. Бог исцелял. Он не был отформатирован, он сразу крестил свою тещу в ванной. Первое, что он сделал, он крестил свою тещу. Он крестил тещу, там жена его пришли в церковь. И, знаете, у нас форматированное христианство, оно какое-то по правилам. А когда там вот это приходит, я не успевал за ними вообще. Я не успевал проверять ничего. Был смешной случай. Пришел один человек, он тоже был, ну, так православный, скажем. У него в голове полный винегрет. Он очень много читал, метр под два ростом. Он приходит, его коснулось слово, и он покаялся. Смотрите. Он всю жизнь жил, как он жил. Понимаете, как жил человек в деревне, да? Строит дом дочери. Проходит одна неделя после покаяния. Я приезжаю, он сидит. А он такой эмоциональный. У него большой мужик, он на слезях. Он говорит, пастор, у меня такое дело. Я говорю, что? Ты знаешь, гоню я самогонку. Я говорю, в смысле? Он говорит, я гоню самогонку, у меня загорается самогонный аппарат. Он говорит, слава Богу, я был дома. Я говорю, Костя, мы не гоним самогонку. А я не успел ему ничего рассказать. Вы поймите, жизнь, она вот так там закручивается очень быстро по спирали. Я говорю, Костя, мы не гоним самогонку, и мы этого не делаем. Все, баста, сказал. Я баста, не пью больше. Друзья, проходит вторая неделя. Приезжаю. Он говорит, слушай, пастор, прости. Короче, гоню я самогонку. Я говорю, ну ты же сказал, я же дом дочери строю. Короче, у него кухня загорелась. В этом случае у него загорелась, я приехал, не вся кухня, а вот рабочая стена, как стоял вот этот аппарат на газовый, вот это все у него сгорело, там шторки, он успел потушить. Я говорю, Костя, вот таким образом точно не достроишь дом. Я говорю, давай я тебе предлагаю, у тебя сколько самогонных? Он, 2 аппарата. Давай их киянкой разобьем и просто в чермет, ну, цвет мед сдадим. Вот, ребят, Бог начал вот так действовать. У него уверовала дочка, вышла замуж, сейчас у него 4 детей. И мама, сестра, алкоголичка, которую Бог освободил. То есть пошло благословение. Что еще? Молились за раковых больных. Я? Нет. Друзья мои, через меня Бог почти ничего не делал. Вообще ничего. Вот эти ребята, которые были, как вам сказать, ну, бандиты, да? Представляете, вот этот бандит, нет, у него статус такой, что когда ты идешь, все машины останавливаются и с ним братуются. А когда ты заходишь в администрацию, он мне говорит, нам нужно было евангелизацию в ДК провести. Он говорит, вот заходим там какой-то, Олег какой-то, Сергей, что ли. Вот ты, говорит, аккуратно вот. То есть вот, вот так его зовут, вот так. Я говорю, Леш, все понял. Мы заходим, я аккуратно, открывается дверь, они так друг другом раз. Выходим с администрации, говорю, слушай, никакой разницы между братвой на улице и в администрации. Вы, я, значит, здесь по струнке, по стойке смирно, ты с этими и с этими одинаково. И вот он идет там, там бабушка какие-нибудь. Алексей Александрович, нам там, извините, там, ну, не буду нацию говорить, они нам орехи грецкие продали, ну, в общем, плохие. Он говорит, я что, из-за орехов буду вот это делать? Сами разбирайтесь. То есть вот он такой, все к нему. И вот он молился, он, мы там, да, у нас было низкое место, мы на молитвенном доме делали тропинку, забивали кирпичи. Я потом только оценил, что для него надеть какую-то старую эту куртку, зашитую, да, и стоя на коленях и забивать киянкой кирпичи в песок, я потом и понял, что это за смирение, понимаете? И тут приезжает такой лимузин здоровый, директор совхоза приезжает, какого-то там, не помню, и говорит, мне вот такого-такого человека. Я говорю, Леш, тебя. Она уважительна, а он там с киянкой в грязных штанах, куртка рваная, рукав оторванный, белыми нитками зашитый. Я одним ухом так локатор настроил, слушаю. Она говорит, я вам заплачу. Я говорю, что такое делается здесь? У нас так не принято. Он, оказывается, втихаря. Там главный редактор газеты местный, который написал вот эту статью, у нее сын допился до белой горячки. А он с этим Алексеем был в одном классе. И он пришел и молился за него. И, короче, у него горячка его оставила, белые кони убежали. А он еще ломал двери, разрезал себе руки, он забинтовал. У него там за пару дней руки зажили. И она поняла, что это явное чудо. И вот на этом уровне, она где-то там, они собираются, администрация там, директоры, она рассказала. И к нам поехали вот эти лимузины. И она говорит, у меня сын вот в таком же положении, тоже пьет, не останавливается. Она говорит, Алексей Александрович, заплачу. А я так сижу и так говорю, Леша, соглашайся. И то есть я вам не могу сейчас за короткое время все рассказать. За полгода я видел чудес и знамений больше, чем за 25 лет моей жизни. Я вас уверяю. Самый, может быть, сильный был случай, когда мы молились, Господи, защити нас, ну, от наших братьев защити, вот, что нас вот так вот с нами поступают. Там есть монастырь. И там есть клирик по-православному, это диакон. Вот старший клирик в этом монастыре, женщина, у нее одна дочка, одна внучка. И внучке в школе дали простую таблетку, очень простую. Я вообще плохо с медициной. Типа анальгина что-то дали. И внучка впадает в кому. Она теряет сознание, впадает в кому. И она там выходила из комы, входила. Вот так у нее такие колебания, потом она вошла в кому. И вот она 8 лет была в коме. И когда нас позвали, ночью позвали, мы пришли домой. Да, да, входила, выходила. Но на тот момент, когда мы пришли, ну, я вам процитирую слова ее бабушки. Бабушка нам объяснила ее состояние, говорит, она у нас растение, и мы ждем, что она скоро умрет. Отец из семьи убежал, у нее абсолютно хорошие анализы, но девчонка вот в таком положении. Мы зашли вот в... там была это как спальня... Зашли, но она лежит в спальне, свет выключенный. И мы сказали просто им, знаете, если вы нас позвали, значит, вы на что-то рассчитываете, нам доверяете. Давайте так, мы не знаем причины. Причин может быть несколько. Мы просто вам их говорим, что Библия говорит, освящает, а вы совершаете молитву. Они совершили молитву покаяния. Просто бабушка с дедушкой и мама, они покаялись пред Богом за все, что там, ну, специально, не специально могли совершить, да. Как бы помолились, исповедались. Потом я им говорю, а теперь мы молимся, исповедуемся пред Богом и молимся за исцеление. Они исповедовались просто, не мне, вот просто в молитве. Мы совершили такую молитву вторую за исцеление, не заходя к девочке, не возлагая рук, не мазывая елеем. И мы ушли. На второй день дедушка пришел, говорит, девочка встала. Это был февраль 2016 года. 2 месяца я молчал, не говорил. Я, поверьте, я не абсолютно верующий человек в этом смысле. Я думал, что она может опять в кому упасть. Через 2 месяца я понял, что она не упадет в кому. Она стала кушать. Она стала набирать в весе, к ней вернулся рассудок. Вот, сейчас она работает в парикмахерской. Это молодая, хорошая, красивая женщина, ну, девушка. Вот, вот человек живой, и все у нее хорошо. После этого перестались всякие гонения. Ну, по крайней мере, явные. Ну, вот такие вот вещи, друзья, в качестве знакомства. Поэтому наша плоть, она... Про гену, да. Наша плоть хочет комфорта, но для духовного человека, я скажу так, гонение и теснота – это самое большое благо. У нас наша первая диакониса, когда церковь была вот даже меньше, чем ваша, нам для порядка, так как я приезжал два раза в неделю, один раз, иногда два раза в неделю приезжал, а жил и работал в Пензе. Очень разумная была женщина Тая. И вот эту Таисию мы руку положили на диаконису. Она все устраивала. И она ходила на служение, стала детей привлекать, внука приводить, Даниила. Ее муж, вот он, как она говорила, у нас юморная была, она говорит, он свадьбу начал отмечать, и он не прекратил ее отмечать. То есть он пил каждый день, а работал водителем. И он там был в ЖЭУ, вот он в ЖЭУ этих рабочих возил на летучке. Кто знает, это газон с такой с пассажирской будкой. Вот он возил на этой летучке людей. И он приходил на служение, всегда пьяный, всегда довольный, всегда ломал служение, всегда шуточки непонятные, всегда вопросы. И потом перестал ходить. Ему надоело, что она ходит. А у нас люди собирались 4, 5, иногда 6 раз в неделю. Сами просто собирались. И он ей говорит, еще раз пойдешь, я тебе отрублю голову. Он старше меня, на тот момент он был лет 60, он очень крепкий мужик, очень. Кто занимается сантехникой, есть полипропиленовые трубы 32-е, я ему отопление проводил, и там надо зачищать. Вот я не слабый человек, но я беру ключом, зажимаю эту трубу 32-ю и делаю зачистку. Он говорит, не надо ключом. Вот он весь дом, он просто, я ему отрезал в размер, а он меня зачищал. У него руки как тиски, он жилистый такой. И вот этот Гена, она ушла на служение, приходит... А он ей говорит, что, на служении была? Она говорит, да. А он топор наточил, торчит. И он давай ее, схватил ее за волосы, намотал на руку и начал ее гнуть к земле, чтобы отрубить голову. Но он пьяный просто был. Она женщина очень крупная. И у нее дочка еще была. И, в общем, две женщины, наши жены, пушки заряжены, они, короче, топор этот вырвали и куда-то его выкинули там, на улицу, в окно или куда-то выкинули. Вот. Но он оскорбился, что не дали отрубить голову, короче. Он не сладил с женщинами. На горшке сидел маленький мальчишка, годик 4 был, Даниил. Он ногой ударил, разбил ему, вот, все лицо ему разбил. Тая хватает этого мальчишку и бежит еще к одной сестре. Там телефонов не у всех были. В общем, 4 женщины собралось. Вот у нас, кстати, пошло самое первое пророчество. Я очень близко к тексту, я очень так запомнил. Близко к тексту вам расскажу. Они стали молиться, просить Бога о помощи, о защите. И идут такие слова. «Слышу проблему вашу, вступлюсь за вас и поражу все его внутренности. Не оставлю ничего живого в нем, но дам возможность покаяться. Если покаяться, прощу и исцелю. Но если не покаяться, погибнет. Идите и скажите». Они неразумные, они даже мне не позвонили. Если бы позвонили, я им сказал, не ходить, я знаю Гену, не ходите. Эти 4 встали и пошли. И говорит, так говорит Господь. Вот Бог то-то сделает. Гена, покайся, муж мой, Бог любит тебя, он тебя исцелит, и пить не будешь, и курить не будешь. Он посмеялся, говорит, он у вас еще Бог и шутник, и пошел спать. На следующий день... В обед, когда он встал там или сел покушать, он упал в обморок. У него открылись кровотечения отовсюду. У него пошла кровь из-за всего, что можно. И через несколько домов у него жил... Все было, все пошло. Рядом жил этот хирург. Он еще в Афганистане был хирургом. И он звонит этой Тае и говорит, Тая, твой муж в больнице, и мы его... А его так прооперировали. Разрезали, вывели несколько бутылок. Там 2, тут 2, и зашили через край. И говорит, ну, а он объяснил ситуацию. И вот они мне звонят и говорят, он хочет покаяться. Ну, там не было шансов, что он выживет. То есть там нельзя было. Там было поражено все. Почки, печень, там все в каких-то язвах у него. Ну, можно сказать, что от пьянки. Но, друзья мои, на следующий день после пророчества, на следующий день. Я приезжаю, он даже не был в реанимации. Он был в обычной палате. Там было 2 койки, вот он слева лежит. у него сил не было что-то говорить. Я прям ухо свое влепил ему в губы. Прям вот так вот. Гена, я ему только сказал, зачем ты это сделал? Я говорю, и швабра, говорю, два раза в год стреляет. И, друзья мои, он исповедовался так. Я не знаю, так, наверное, никто не исповедовал. Он точно знал, что он умрет. И он каялся пред Богом. Он исповедовался за всю свою жизнь. Он открыл свое сердце полностью. И я не помню, как я, что я говорил. Очень коротко я за него помолился. Забегая вперед, через 2 месяца он копал картошку. Его жена через несколько лет умерла. Он женился еще раз. И прожил еще много лет. Пришла его дочка, там, внучка, служа в церкви, умер верующим человеком. Это как пример. Это говорит, я вам маленькую часть рассказал, друзья. Поэтому, может быть, вы потом пообщаетесь, и вот эти зерна, которые вам нужны или помогут, может, в будущем, вы выберете, вот, можете вопрос потом задавать. Ну вот, мы решили так вот познакомиться, не пробовать сказать, я хоть и подготовил, но вот свидетельство, которое изменило нашу жизнь. Кстати, к чему это привело? Мы не смогли успокоиться и решили предлагать дальше двигаться, и это все привело к тому, что мы были вынуждены выйти из нашей большой церкви, 4 года назад вот сделали шаг к созданию новой церкви. Благодарю вас.

время, скажи, ты мне друг или враг? Но почему ты стремительно так? Мчишься, бежишь, ты течешь быстротечно, пусть во вселенной поток бьет твой вечно. Ты впереди нас и смотришь вперед. Знаю я в сердце, что время не ждет. Точно, уверенно путь пролагает. Будет ни с чем тот, кто время теряет. Станет пред Богом с пустым багажом, а весь багаж — это тот, что при нем. След тот, что в жизни своей проложил, сердце и разум, с каким в жизни жил. Жатвы великой подходит пора, будут комбайны работа с утра. Божью пшеницу с полей убирать, спустится с неба ангелу врать. Время двухтысячный, год без пяти, вечно с Иисусом грядет впереди. Высшая светлая ждет благодать, в руках Иисуса пшеницы лежать.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Гордый сом. Плавал в речке старый сом, говорил, я не Самсон. Жизнь большую я прожил, на крючок не угодил. Самый мудрый в речке я, не боюсь воды огня. Стал крутиться, песни петь, и попался сразу в сеть. А мораль здесь такова, гордость в сердце у сома. За нее он пострадал и урок нам людям дал. В Боге кротость, ум и честь, милости его не счесть. Гордость, хвастовство, порок, им противится сам Бог. Будь попроще и скромней, среди лукавых быстрых дней, подражай Христу во всем, проходя земным путем. Только в том, кто любит Бога, мудрость Божия живет, не утонет, не погибнет и нигде не пропадет. Аминь.

Дорогие дети, мы проходим с вами интересную историю жизни царя Давида. В этой истории мы нашли пример доверия Богу, пример истинной дружбы, смирения, но и пример глубокой ненависти и зависти. Саул, потеряв царство и благословение Божие, начал злостно преследовать Давида. При его последней попытке убить Давида, Янафан и Мельхола, дети Саула, и друг и жена Давида, предупредили его вовремя об опасности, и он убежал. Когда Давид прятался на Вафе, Янафан пришел посетить его, и Давид со слезами на глазах спрашивал Янафана: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он хочет убить меня?» Янафан ответил ему: «Нет, ты не умрешь. Отец мой не делает ничего большого или малого, не посоветовавшись со мной. Зачем же ему скрывать такое дело от меня? Нет, этого не будет». Но Давид не верил этому и говорил: «Отец твой знает, что мы с тобой близкие друзья, и он не хочет огорчать тебя такими новостями». Тогда сказал Янафан Давиду: «Я сделаю для тебя, чего бы ты ни попросил. Что бы ты хотел, чтобы я сделал для тебя?» Давид сказал ему в ответ: «Вот завтра новомесячие, и я должен сидеть с царем за столом, но ты отпусти меня в поле, и я останусь там до вечера третьего дня. Если твой отец спросит обо мне, ты скажи ему, что я пошел в Вифлеем на жертвоприношение, которое совершается раз в год родственниками его. А если на это он ответит «хорошо», ты и я будем спокойны. Но если разгневается и будет возмущаться, знай, что он решил сделать злое дело против меня». Янафан согласился вывести Давида в поле, и когда вышли они, сказал: «Когда узнаю, как относится отец мой к тебе, приду и сообщу. И если злое замышляет он против тебя, помогу убежать тебе. Но и ты обещай мне при жизни еще сделать доброе. А если я умру, не отними милости твоей от дома моего, даже и тогда, когда у тебя уже не будет врагов, и ты станешь открыто царем нашего народа». Янафан любил Давида как свою жизнь, как свою душу. И на этом месте они повторили обещание своей дружбы и обещали исполнить просьбы друг друга. Янафан пообещал сообщить Давиду о замысле Саула. Он сказал ему, что пустит стрелу в сторону камня, на котором Давид будет ожидать его. И если стрела пролетит за камень, значит, опасность ждет Давида, и он должен бежать. А если стрела не долетит до камня, он может спокойно возвращаться домой. Когда собрались гости у стола Саула, он заметил, что место Давида пусто. В первый день Саул ничего не сказал об этом, но на другой день он гневно ругал Давида. Когда Янафан попытался защитить Давида, Саул крикнул: «Безумный, неужели ты не знаешь, что пока жив Давид, ты не можешь стать царем после меня?» Янафан спросил: «Что сделал он и чем заслужил смерть?» Саул был так сильно разгневан, что даже не мог ответить Янафану, а только швырнул свое копье в него, и тогда понял Янафан, что жизнь Давида в опасности. Он ушел из-за стола и весь день ничего не ел. Утром он позвал своего оруженосца, и они пошли на край поля за городом. «Я буду стрелять из лука, а ты можешь следить за стрелами и приносить их мне», — сказал он своему верному слуге. Тот радовался, что его позвали на прогулку с наследником царя, и его глаза сияли от восторга, когда Янафан пускал стрелы в сторону далеко лежащего камня. Когда стрела пролетела за пределы камня, Янафан крикнул слуге: «Беги, спеши, принеси мне стрелу». Тот побежал и принес, и после этого Янафан отпустил его домой. Слуга не знал, что это был сигнал для Давида, и когда ушел он домой, Давид вышел из леса, и Янафан пошел ему навстречу. Слезы были на глазах у друзей, и Янафан сказал Давиду: «Иди с миром, отец замышляет злое против тебя. То, что мы обещали друг другу, пусть останется, как пред Богом». И бежал Давид от преследования Саула. Много приключалось ему на пути, и несколько раз он имел возможность убить Саула, но не сделал этого, потому что верил, что царь поставлен был Богом, и Бог в свое время уберет его. Один раз Давид был так близко к Саулу, что мог даже отрезать кусок его одежды во сне, и когда показал Саулу этот кусок, тот готов был простить Давиду все, но потом опять озлоблялся и снова гнался за Давидом. Давид верил, что Господь сам расправится с Саулом, и так оно и вышло. Когда филистимляне снова напали на Израиль, у Саула не было никого, кого бы он мог послать в поход.
Раньше он всегда посылал Давида, и Господь давал ему победу, но теперь не было Давида, и Саулу пришлось самому идти в поход и вести свою армию на бой с филистимлянами. Он не был таким смелым, как Гедеон, потому что Господь отошел от него после непослушания, и теперь, когда увидел филистимлян, он испугался и был готов бежать, куда глаза глядят от них. Некому было посоветовать ему, как поступить, или передать ему Божью волю, потому что он велел убить многих священников. Пророков тоже не было у него, и старый Самуил уже умер. В бою погибли 3 сына Саула, и в их числе был Йонафан, лучший друг Давида. Саул был тяжело ранен стрелой и знал, что умрет от этой раны, но боялся, что филистимляне захватят его раненого и будут мучить. Саул просил своего оруженосца убить его, но оруженосец сказал, что не смеет убивать помазанника Божьего. Тогда в полном отчаянии Саул пал на меч свой и сам убил себя им. Ночью смелые воины Израиля пришли и взяли тела Саула, его сыновей, и похоронили их в родной земле. Когда плохие вести достигли Давида, он разодрал одежды свои и плакал громко, не стыдясь своих слез, потому что это не были слезы слабости, но сильного горя. Посланник, принесший весть о гибели Саула и его сыновей, принес корону Саула и браслет с его руки и отдал все это Давиду. И тогда Давид уже не сомневался в том, что царь убит. Он плакал открыто и говорил: «Саул и Йонафан, близкие при жизни друг другу, не разлучились и в смерти. Скорблю о тебе, Йонафан. Ты был очень дорог для меня. Твоя любовь была для меня выше любви женщины. Пали сильные, дорогие мои». Давид не помнил того зла, которое причинял ему Саул, и горько оплакивал его и Йонафана, а потом собрал семью свою и пошел в столицу. Ему надлежало занять место Саула на престоле Израиля, и новая страница открылась пред ним. Об этом мы узнаем в следующий раз, а на сегодня наша история закончена. Запомните только, дети, что дружба рождает дружбу, и любовь рождает любовь. Старайтесь быть приветливыми, и в ответ на вашу улыбку всегда последует улыбка. Я проверила это на деле. Когда улыбнешься человеку, он не может не улыбнуться в ответ, каким бы злым он ни был. Одна девочка всегда жаловалась маме на то, что ее личико не отличается особенной красотой. Ей хотелось выглядеть, как ее подруги, у которых были приятные и красивые лица. Девочки в школе сказали ей, что когда она вырастет, она сможет красить себе брови и губы, и это сделает ее красивой. Но мама сказала, что не в этом красота человека, и что такая налепленная сверху красота не украшает, а только уродует лицо. Мама сказала, что знает лучший способ украшения лица, и девочка начала просить маму рассказать ей о секрете красоты. Девочка принесла скамеечку, села у ног мамы, которая сидела в кресле, и мама начала рассказывать, начав с небольшого рассказа. «Однажды жила девочка», начала мама с очень некрасивым и простым лицом. «Это я!» – перебила дочурка. Но мама попросила ее не перебивать и продолжала рассказывать. Эта девочка часто не слушалась родителей, отвечала грубо, и это делало ее лицо еще уродливее и проще. «Это тоже похоже на меня!» – сказала девочка. Но мама не обращала внимания и продолжала рассказывать. Девочке приснился сон об источнике красоты. Всякий, кто окунался в источник, становился на месте красавцем. Во сне девочка уже готова была прыгнуть в воду, как что-то остановило ее. «Что, что?» – спросила дочурка маму, и мама ответила. «Ангел явился девочке и серьезно не разрешил ей прыгать в воду. Он велел ей пойти домой и попробовать целый месяц не раздражаться и делать только добро, и тогда снова прийти к источнику красоты». Девочке это не понравилось, но так как ей ничего другого не оставалось, она пошла домой и поступила так, как советовал ангел, а потом снова пошла к источнику. Когда она пришла, ангел снова остановил ее и велел еще 3 месяца продолжать жить послушно и делать доброе. Ей так хотелось стать красивой, что она согласилась и на это, и дома вела себя так, что родители удивлялись и не могли налюбоваться ею. В конце положенного срока она пошла к источнику. И на этот раз ангел не пришел к ней. Но когда она случайно заглянула в воду, она увидела там отражение чьего-то милого улыбающегося лица и не могла поверить, что это ее собственное лицо. «Кто бы это мог быть?» – подумала она. Сзади подошел ангел и тихонько сказал:
это отражение твоего лица. Оно так прекрасно, что тебе уже не нужно прыгать в воду». Девочка проснулась и подумала о том, что видела во сне. Она поняла, что это и есть путь к красоте, и решила поступать так, как велел ей во сне ангел. Через несколько месяцев ее личико так похорошело, что люди останавливались на улице, чтобы посмотреть лишний раз на нее. Мама окончила рассказ, и дочурка без всяких объяснений поняла, что хотела сказать она ей. «Я тоже попробую этот способ», — сказала она тихонько. «А я советую вам испытать этот верный путь к красоте лица, ведь она зависит от красоты души, не так ли?»

0: две школы. Две школы есть у детворы, и обе хороши. Одна из них для головы, другая для души. В одной мы учимся читать по азбуке сперва, в другой мы учимся понять библейские слова. В одной мы учимся считать, делить и умножать, в другой мы учимся Христа любить и уважать. Одной нас учат клеить, шить, когда урок труда. В другой нас учат свято жить, творить добро всегда. Как хорошо, что с детских лет в двух школах я учусь. В одной директор человек, в другой Господь Иисус.
1: Воскресная школа. В школе воскресной все любят меня. Жаждаю встречи воскресного дня. Здесь мне тепло среди лиц дорогих. Здесь я учусь и зову всех других. Библию здесь я учусь понимать, ближних любить, всех добром воздавать, слушать родителей и почитать, Божие слово любить и читать. Я так хочу, чтобы мне не забыть школу, где учат любить и дружить. Здесь друг за другом мы молимся все, песни поем о небесной красе. В школе есть много друзей и подруг, но Иисус самый лучший мне друг.
2: Я учусь в воскресной школе, постигая высший смысл и Христа благую волю, и его святой девиз. Мне из Ветхого Завета очень нравится Давид. Был поэтом и царем, так Писание говорит. Был он смелым и отважным, Голиафа победил. С Божьей помощью бесстрашно камешком его убил. Восхищаюсь Даниилом, верно Господа слугой. У него черпал он силы и душевный свой покой. И во рву он славил Бога посреди голодных львов. Его зрило Божье око и вела вперед любовь. А из Нового Завета мне понравился Христос. Им все грешники согреты, он избавил их от слез. Буду я миссионером, когда стану я большим, чтобы в Иисуса каждый верил и был им руководим.
3: Я в школе Христа, его ученик, пусть ростом я мал, пускай невелик. Учитель меня по жизни ведет, и каждый он день задачки дает. Я правду скажу, они непросты, задачки добра, задачки любви. Учиться прощать, обиды сносить, как мой Иисус по милости жить. Но я не ропщу, он силы дает, и чтоб не отстать, стремлюсь я вперед.

0: Когда они прошли небольшое расстояние, Ганс, который до этого выглядел довольно серьезным, прошептал брату на ухо:
1: «Тони, не говори этого Нэнни, но как мы узнаем, где находится дом дедушки? Мы можем бродить по горам весь день и так и не найти его».
0: «Бог направит нас правильно», — ответил доверчивый мальчик, «и даст нам силы для долгого путешествия. Только подумай, мы не спали всю ночь и еще не устали».
1: «Но, Нэнни», — сказал он, поворачиваясь к сестре, «тебе нужно сейчас поспать. Ложись и закрой свои глазки».
0: Мальчики остановились, свернули свои пальто и подложили их ей под голову вместо подушки. Защищенная от солнечных лучей чем-то вроде навеса из зеленых веток, она опустила голову и вскоре крепко заснула. Прошло несколько часов, прежде чем Нэнни проснулась. Они прошли несколько деревень, не останавливаясь ни в одной, и теперь начинали чувствовать сильный голод. Молоко они пили рано на рассвете и с тех пор ничего больше не пробовали. Девочка жалобно заплакала, но Тони успокаивал ее, пообещав, что они что-нибудь раздобудут в следующем же месте. Как раз в этот момент мимо них проехала телега, груженная картофелем. Когда они пошли по ее следу, то к своей великой радости обнаружили, что кое-где упали несколько картофелин. Мальчики с благодарностью подобрали и положили их в фартук Нэнни, а телега тем временем исчезла из виду. На некотором расстоянии впереди виднелся большой луг, на котором паслось стадо овец. Когда они подошли поближе, то увидели, что пастух разогревает свой завтрак на только что разведенном костре из веток. Подбежав к нему, мальчики попросили разрешения испечь картошку в золе. Мужчина не только позволил им, но любезно поделился своей едой с голодными детьми, дав каждому из них немного каши и ломтик хлеба.
1: Как все было вкусно!
0: Дети с большим удовольствием сидели у костра, чистили картошку и разговаривали со своим новым другом. Покончив с завтраком, мальчики, проведя всю ночь на ногах, прилегли отдохнуть на зеленом лугу и вскоре заснули. Нэнни, вполне отдохнувшая после дневного сна и сытной трапезы, тем временем развлекалась с овцами и ягнятами, которые вскоре стали настолько дружелюбными, что позволяли ей гладить их столько, сколько ей нравилось. Через час они снова пустились в путь и не прошли и полумили, как мимо проезжала телега, груженная дровами. Человек, везший дрова, шел рядом со своими лошадьми и, остановившись, чтобы поговорить с нашими маленькими друзьями, спросил их, откуда они идут и куда направляются. Выслушав их простой рассказ, он ласково посмотрел на них и сказал:
2: «Вы проделали долгий путь и, должно быть, устали, ребятки. Я подвезу вас. Вылезай, моя маленькая девочка».
0: С этими словами он вытащил Нэнни из тележки и, поместив ее сзади своей повозки, собрался помочь мальчикам. Но они вдруг одним прыжком вскочили и уселись на бревно, которое он положил поперек, чтобы оно служило сиденьем.
2: «Ну вот», — продолжил он, — «я могу подвести вас по пути на 10 миль. Я бы хотел, чтобы это было дальше, но я должен буду разгрузить свою телегу и вернуться обратно».
0: Это был приятный и самый неожиданный отдых. Он кончился слишком быстро. Вскоре они добрались до места, куда направлялся этот человек. Сложив свои дрова и любезно попрощавшись с детьми, он уехал, сопровождаемый множеством громких и сердечных «спасибо» от своих благодарных маленьких друзей. Был уже полдень, и они начали подумывать, где бы им пообедать. Случилось так, что когда они проезжали через следующую деревню, крестьяне как раз возвращались со своей работы. Как и следовало ожидать, маленькие пилигримы привлекли к себе внимание, и то один, то другой задавали много вопросов, пока их история не была рассказана. Ганс, чьи мысли в то время были сосредоточены на обеде, наконец не выдержал и откровенно сказал:
1: Вы расспрашивали нас о самых разных вещах, но никто не спросил, голодны ли мы».
2: «Хорошо сказано, малыш», — ответили они, очень удивленные этим практичным намеком. Каждый из них теперь стремился проявить гостеприимство к сиротам, оставшимся без друзей, пока школьный учитель не уладил этот вопрос, забрав их к себе домой. Его симпатичный домик находился неподалеку. Он попросил жену, которая как раз накрывала на стол, позволить им пообедать на воздухе. Стол был вынесен, и они сели за печеные фрукты и блинчики, немыслимую роскошь для маленьких путешественников, которые за 5 минут до этого не знали, где взять кусок хлеба. Нэнни это напомнило о родном доме. Обвив руками шею доброй женщины, она рассказала ей, как иногда, когда она была очень хорошей девочкой, ее мама давала ей это в качестве угощения. Обед закончился, и детям пора было отправляться в путь. Крестьяне ждали, чтобы попрощаться с ними. Многие принесли свои маленькие подношения в знак сочувствия. Один – буханку хлеба, другой – горшочек меда. А слабая пожилая женщина, пошатываясь, подошла с бутылкой молока. Деревенские дети сказали, что они хотят запрячь лошадей Нэнни, и восхищались ее резвыми скакунами, в шутку предлагая покормить их кукурузой. И так они весело двинулись вперед, сопровождаемые на некотором расстоянии группой маленьких ребят и всеобщими благословениями. Они прошли около мили, когда увидели вдалеке мальчика, бегущего по дороге, по которой они шли. Они остановились, поджидая его, и когда он приподнял уголок своей куртки, каково же было их восхищение! Они увидели уютно лежавшего там, свернувшегося клубочком щенка, примерно 4 недель от роду, с мягкой белой шелковистой шубкой.
1: «Что ты собираешься делать с этим прелестным созданием?» — воскликнули дети на одном дыхании. «Отдам ему тому, кто захочет», — ответил мальчик. «Потому что у нас дома есть еще 3 таких же. Вы хотите его взять?» — предложил он.
2: «Я бы очень хотел», — сказал Ганс, протягивая обе руки, чтобы принять щенка.
1: «И 1000 раз благодарю тебя». «С удовольствием», — ответил их новый друг. «Я очень благодарен вам за то, что вы забрали его».
0: Бутылка с молоком была тут же открыта, и поскольку чашки не было, Гансу снова и снова наполняли руку, чтобы песик мог из нее лакать, что он делал с величайшим удовольствием. После этого из пальтишка Нэнни соорудили постель и, накрыв ее фартуком, песик опять скрутился клубочком и вскоре заснул. И вот они снова тронулись в путь. Поскольку некоторое время их путь лежал в направлении дома мальчика, он предложил запрячься тоже, чтобы сделать тройку. И они помчались во весь опыт.

дорога жизни. Жизнь, как трудная дорога, по которой мчатся дни. Поворотов в жизни много, и опасные они. Может каждое мгновение быть в дороге столкновенье, и подножку, как всегда, ставят горе и беда. Как в пути не оступиться, не споткнуться и не сбиться, ошибаешься не раз, ударяя носом в грязь. Не бывает гладкой трасса, столько ям, ухабов, масса. Очень трудно потому удержаться одному. Неприятностей не счесть. Где же выход? Выход есть. На земном своем пути сердце к небу обрати. Верь, Господь тебе поможет. Он всесильный, Он все может. Бог на верный путь направит и утешит, и наставит. Силы даст и снимет боль. В добрый путь, Господь с тобой. Верь и помни всю дорогу. Каждый шаг — ступенька к Богу.

Воришка. Однажды нам подарили молодую белку. Она очень скоро стала совсем ручная. Бегала по всем комнатам, лазила на шкафы, этажерки. Да так ловко! Никогда ничего не уронит, не разобьет. В кабинете у отца над диваном были прибиты огромные оленьи рога. Белка часто по ним лазила. Заберется, бывало, на рог и сидит на нем, как на сучке дерева. Нас, ребят, она хорошо знала. Только войдешь в комнату, белка прыг откуда-нибудь со шкафа, прямо на плечо. Это значит, она просит сахару или конфетку. Очень любила сладкое. Конфеты и сахар у нас в столовой в буфете лежали. Их никогда не запирали, потому что мы, дети, без спросу ничего не брали. Но вот как-то зовет мама нас всех в столовую и показывает пустую вазочку. Кто же это конфеты отсюда взял? Мы глядим друг на друга и молчим. Не знаем, кто из нас это сделал. Мама покачала головой и ничего не сказала. А на следующий день сахар из буфета пропал. И опять никто не сознался, что взял. Тут уж и отец рассердился. Сказал, что теперь все будет запирать. А нам всю неделю сладкого не даст. И белка заодно с нами без сладкого осталась. Вспрыгнет, бывало, на плечо. Мордочкой о щеку трется, за ухо зубами дергает, просит сахару. А где его взять? Один раз после обеда сидел я тихонько на диване в столовой и читал. Вдруг вижу, белка вскочила на стол, схватила в зубы корочку хлеба и на пол, а оттуда на шкаф. Через минуту смотрю, опять на стол забралась, схватила вторую корочку и опять на шкаф. Постой, думаю, куда это она хлеб все носит? Подставил я стул, заглянул на шкаф. Вижу, старая мамина шляпа лежит. Приподнял я ее. Вот террас! Чего-чего только под нею нет. И сахар, и конфеты, и хлеб, и разные косточки. Я прямо к отцу показываю. Вот кто у нас воришка. Отец рассмеялся и говорит. Как же это я раньше не догадался? Ведь это наша белка на зиму себе запасы делает. Теперь осень, на воле все белки корм запасают. Ну и наша не отстает, тоже запасается. После такого случая перестали от нас запасаться.

кричит, нас зовет. Прибежали к нему. Глядим, все оленьи рога над диваном грибами увешаны. И на крючке для полотенца, и за зеркалом, и за картиной всюду грибы. Эта белка ранехонька утром постаралась, развесила грибы себе на зиму посушить. В лесу белки всегда осенью грибы на сучьях сушат. Вот и наша поспешила, видно, почуяла зиму. Скоро и вправду наступили холода. Белка все старалась забраться куда-нибудь в уголок, где бы потеплее. А как-то раз она и вовсе пропала. Искали, искали ее. Нигде нет. Наверное, убежала в сад, оттуда в лес. Жалко нам стало белочки. Да ничего не поделаешь. Собрались топить печку. Закрыли отдушник. Наложили дров. Подожгли. Вдруг в печке как завозится что-то. Зашуршит. Мы отдушник поскорее открыли. Оттуда белка пулей выскочила и прямо на шкаф. А дым из печки в комнату так и валит. В трубу никак не идет. Что такое? Брат сделал из толстой проволоки крючок и просунул его через отдушину в трубу, чтобы узнать, нет ли там чего. Глядим, тащит из трубы галстук, мамину перчатку, даже бабушкину праздничную косынку там разыскал. Все это наша белка себе для гнезда в трубу затащила. Вот ведь какая! Ведь и в доме живет, а лесные повадки не оставляет. Такова уж, видно, их беличья натура».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию беседу Александра Оскаленко «Семь утешений одинокой женщине».
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Желаю вам от Господа много мира, благословения, утешения, крепкой веры, бодрости духа, быть побеждающими в эти последние дни перед пришествием нашего Господа Иисуса. Моя тема называется «Семь утешений одинокой женщине». «Семь утешений одинокой женщине». Вы можете записать для себя эти моменты. Они будут нужны вам в жизни, в дни переживаний разных. Потому что жизнь на земле тяжелая для всех людей. И для неверующих, и для верующих людей. Мы много встречаем различных напастей, скорбей, несправедливости. И даже зло, которое нас окружает, оно томит душу нашу. И мы постоянно страдаем. А еще носим бренное тело, и душа наша от этого страдает, переживая различные немощи. Поэтому мы нуждаемся в утешении Божьем. И я буду читать из книги Библии, потому что только Слово Божье, оно дает нам ориентиры для полноценной духовной жизни в полноте, которую апостол Павел говорил, что вы в нем имеете полноту. Первый текст я читаю, записан, книга Руфь, 2 глава, 12 текст. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, Господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Для верующих известный текст. Речь идет о том, что была одна женщина из евреев, когда горе было, голод постиг страну, ихнюю землю, она пошла на поля Моавитские с семьей, чтобы там пожить и иметь достаток материальный. И случилось так, что муж у нее умер. Но, слава Богу, два сына есть. Сыновья женились, взяли себе в жены моавитянок. И так получилось, что и Махлон, и Хилеон, так звали сыновей этой женщины, они умерли. Такое горе, три похорона. И что делает эта женщина? Она говорит своим невесткам, говорит: «Вы оставайтесь, а я буду возвращаться к своему народу». И Руфь говорит: «Нет, я оставлю свою маму и папу, свой народ, своих богов, и твой Бог будет моим Богом, и твой народ моим народом». Это был самый главный выбор в жизни Руфи. Это самое огромное благословение, утешение, что она Бога Израиля, Бога, который в мир послал Сына Своего, она Его избрала покровителем. Она этих мерзких идолов языческих оставила, отвернулась от них и поверила в живого Бога. Потому что ее свекровь Наиминь могла рассказать об этом живом Боге, евангелизировать свою невестку, раскрыть, какой это Бог прекрасный, великий, которому можно доверять. Не видя этого Бога, Руфь поверовала в Него и полюбила Его, и оставила своих мертвых богов. И вот она, когда пришла в израильскую землю, встреча с Воозом, праведный человек такой был, и сказала ей: «Мне сказано все, что ты сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего. Ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Вот это первое утешение одинокой женщине, которая потеряла мужа, которая претерпела разлуку с отцом и матерью, которая оставила родину свою. И для нее самое высочайшее утешение — успокоиться под крылами Бога. Как это созвучно, когда мы читаем 90-й Псалом. И здесь сказано, 2 стих, «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». Дорогие друзья, сестры, безопасность, которая всем нужна, она под крыльями Бога. Это такое образное выражение, да, как вот птица своих птенчиков прячет под крылья. Я в молодости, в детстве наблюдал, как мама имела курицу, которая водила цыплят. Я видел, как дождь наступал, гроза, пошел ливень, и эта курица расправила свои крылья, приняла туда крошечные эти комочки, пушистые цыплят своих, и накрыла крыльями, и под дождем стоит, а они сухие. Я смотрел на эту мокрую курицу, жалкое зрелище, но цыплята сухие. А наш Господь, Он не похож на мокрую курицу. Там нету такого дождя. Там полная безопасность, там могущество, там сила, там верность Бога, там Его любовь, там Его дарование, там Его обещания. И Ему вполне можно доверяться в любой обстановке, в любых обстоятельствах жизни. Поэтому ищите, милые, утешение в общении живом под крылами Бога. Постройте молитвенную жизнь. Вот я слушал, одна сестра-старица молилась. У нее настоящее поклонение Богу произошло в этом собрании. Как она поставила в центр молитвы Бога, как она высоко превознесла Его достоинство, как она восхваляла Его за Его совершенство. Так это приятно было слушать, как душа моя от этого утешалась и, знаете, исполнялась Духом Божьим, слушая такую молитву. Это говорит, что душа успокоена под крылами Бога. Я во время молитвы, исповедуюсь вам, открыл глаза и посмотреть захотел на лицо этой старицы. И потом в продолжении, вот пока идет у нас служение, я иногда наблюдал за ее выражением лица. И я видел, что сияет лицо, сияет Богоприсутствием, сияет верой, чистотой, духовной жизнью. Так приятно видеть эту чистую седину на пути правды. Сестры, вы красиво выглядите с вашей сединой. Это очень красиво. И когда эта седина на пути правды, это венец красоты, берегите вашу седину. Не разрешите миру втоптать в грязь вашу седину. Не разрешите. Радуйтесь вашей седине, но под крылами Бога Великого, Могучего. Это безопасность, это защита, это помощь, это сила Божья, это поддержка Бога, это победы, это воздаяние за труд, служение, страдания, это всегда Господь сделает. Второе утешение одинокой женщине. Мы читаем книга «Послание римлянам», 15 глава. Римлянам 15 глава, 4 стих. Здесь написано: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Римлянам 15:4. «Терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Это тоже огромное утешение. Из Писаний черпать вот такой мир и покой. И каждое слово Библии, оно имеет такую силу, в которой я мог много раз убеждаться, как это слово действует. Когда мне приходится совершать служение, душепопечение, я всегда молюсь и надеюсь на помощь Духа Святого, что каждой душе в ее ситуации, с ее положением, с ее жизнью, мышлением, состоянием Господь именно этой душе пошлет слово, которое оживит дух этого человека. Однажды меня попросили посетить одну церковь, у них сестра одна уже в возрасте, она в состоянии депрессии. Можно придумывать всякие выдумки, что сегодня медицина современная учит, что депрессия — это там серотонина не хватает, гормона радости, или там щитовидка неправильно работает, или еще что-то. Никогда это не верно. Я убедился за много лет, за десятки лет, что это не работает у верующих людей. У неверующих работает. Потому и книжки пишут неверующие, что это так. Почему? А у них Духа Святого нет. У них нет покровительства Божьего. У них нет силы Божьей. И тогда в организме происходят процессы, а в душе человека страхи, а в душе отчаяние, а в душе печаль, тупик, потому что у людей нет надежды. И здесь написано, что мы можем обогатиться надеждой, быть утешенными из Писания. И вот я приезжаю в эту церковь, два служителя еще со мной, и мы идем в дом этой вдовы, которая год назад похоронила мужа и целый год плачет и отвергает утешение. Если придут дети, внуки, чтобы утешить родственницу, она говорит: «Идите, идите отсюда, дайте мне поплакать, дайте мне выплакаться». И она их выпроводит с дому и плачет. Они решили переночевать у нее. Она: «Нет, нет, нет, я не могу с вами общаться, мне надо выплакаться, мне хоть до 12 ночи надо поплакать». И вот она все время плачет, плачет, и еще этим плачем терроризирует своих ближних. И целый год. И когда мы с братьями зашли, я попросил благословения на беседу, она забирает инициативу разговора в свои руки и говорит: «Братья, сейчас я буду плакать, будьте готовы, сейчас я буду плакать. Все, мы должны тут все построиться под ее ситуацию». Я посмотрел на нее. Я говорю: «С сегодняшней беседы вы плакать не будете. И во время нашей беседы вы плакать не будете. Потому что мы в центр беседы поставим Господа, Его Слово, а оно произведет на вас воздействие». Ну, она плачет, продолжает, еще не утешена. Мы 3 часа пообщались. И вот я ей предложил слово, которое должно исцелить ее израненное сердце, ее душу. Утешение должно прийти. Я такой текст ей прочитал: «Радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». Вот вас постигло человеческое искушение. Умер муж, верующий муж. Разлука, похоронили. Здесь написано: нужно поскорбеть немножко. Я ей говорю: «Вы читайте и примите это слово. Скорбеть немного». Она смотрит, как будто бы первый раз в жизни она видит Библию. Она же давно верующий человек. Говорит, а я не обращала внимания на это слово немножко. Я не обращала внимания. А говорю, Дух Святой ваше внимание обращает. Смотрите, немножко. А сколько это немножко? Ну, в Библии не сказано. Это час или день, или 10 дней, или сколько. Ну, не сказано. А как определить тогда объем времени? Немного. Сколько же это? Я говорю, а у нас есть ориентиры? Жизнь праведников. Вот у Авраама умерла жена, и он оплакивал ее. Я говорю, сестра, ну давайте искать, сколько времени? Месяц оплакивал. Говорю, сестра, немножко – это месяц. И больше Авраам не плакал. Он был дальше утешен. И она потихоньку стала переставать плакать, даже неожиданно от себя. И уже когда беседа к завершению шла, вдруг она вскрикнула: «Братья! А что я не плачу? А что случилось, братья? Мне не хочется плакать, братья! У меня паника началась!» И она больше не плачет. И уже много времени прошло. Не так давно я был в той местности, снова со служителем ихней церкви, там в поездке в одной, помочь решить вопросы. И я спрашиваю, как моя овечка? Он говорит, не плачет. А чем она занята? Она сейчас занята служением в церкви, служением ближним. А раньше целый год только то и было, что плакала. А если человек поглощен чрезмерно печалью, здоровье ухудшилось. И за тот год у нее сильно подсело здоровье, потому что она чрезмерно предалась печали, не утешаясь из Писаний. И от этого у нее горе было такое непреодолимое, что она заболела даже физически тяжело и в собрание не могла ходить. Сейчас бегает в собрание и служит ближним. И я радуюсь, благодарю Бога, что Слово Бога имеет силу исцелять разбитые сердца, направлять мышление людей, правильно идти за Господом. И это нужно делать. Ну и сюда еще можно к этому пункту, Псалом 118:24. «Откровения Твои, утешение мое, советники мои». Вы посмотрите, вот где черпать утешение, да? В откровениях Божьих. Это из Писаний. Там мы черпаем. И быть богатыми этими откровениями, сестры, вы можете. Вам это дано. Вы об этом молитесь и говорите: «Господи, я хочу быть богата откровениями». И знаете, какое первое откровение вам будет? Сам Господь будет открываться. Он говорит: «Я явлюсь Ему сам». Ученики говорят: «Как это, Господи, что Ты хочешь нам явить Себя? Ты вот миру должен явиться, мир должен как-то уверовать». Он говорит: «Нет, Я явлюсь Ему сам. Кто прибудет в Слове, кто примет Отца, кто примет Сына верой, Я явлюсь Ему сам. И обитель сотворим в сердце. Это будет прекрасная жизнь полноты. В любых переживаниях и скорбях быть утешенным, наполненным Господом. Это утешение из Писаний». И 47 стих. «Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил». Вот оно, когда приходит утешение для одинокой. Полюбите заповеди, полюбите откровения Божьи. Пребывайте в этом, читайте, молитесь. Это ваше лицо сиять будет, как у Моисея на горе Хорив. У вас так будет оно сиять. Третье утешение одинокой женщине. Римлянам 12:12 написано: «Утешайтесь надеждою, и в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно». Утешайтесь надеждою. Это то, чего не имеют люди, которые живут в этом мире. Апостол Павел пишет Ефесянам, говорит, что вы были некогда тогда, до уверования, безбожники, не имели надежды. Надежды не имели. Вот катастрофа человечества, у них нет надежды. Однажды я встретил главврача психбольницы районной у нас в городе и говорю ему: «Петр Васильевич, почему людей так много в депрессии сегодня? Скажите мне не медицинскими терминами, а по-простому». Подумал, говорит, у них нет надежды. Простой ответ. У них нет надежды. Потому люди в депрессии, потому в тупиках. Верующие люди не попадают в состояние депрессии. А если попадают, у них непорядок с верой и надеждой. У них непорядок в отношениях с Богом. И сколько мне приходилось встречаться с людьми, которые в состоянии депрессии, и помогать им выйти из этого состояния. И люди освобождаются от этого. Как-то мама одна звонит, говорит, моя дочь страдает, 20 с лишним лет, молоденькая, верующая, и вот в депрессии, вот она до психбольницы дошла, вот сидит в доме и никуда не выходит. Помогите. Приехали они. Я у нее спрашиваю, в этой дочери, почему ты не выходишь из дому? Она на меня посмотрела испытывающе и говорит: «Потому что если я выйду на улицу, я мысленно убиваю людей. А я не хочу, чтобы люди умирали, поэтому я не выхожу на улицу». «Кто ты?» – задаю ей вопрос. «Я Антихрист». Вот девушка верующая отвечает. Слава Богу, что мы поработали. Господь дал ей свободу от этих маний различных, от этих обманов сатаны, и душу ее исцелил и направил на путь здравомыслия. Чем? Живым словом. Живым словом. Это нужно было видеть ее снова природный взгляд очей. Это делал Бог, над ней чудо. Так вот, здесь написано: «Утешайтесь надеждой». Как будет работать надежда? Чем является надежда? Послание евреям мы читаем в 6 главе, что надежда является для души как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященник навек по чину Мелхиседек. Вот какой крепкий якорь Бог дает одинокой женщине. И этот якорь куда брошен? За завесу, в небесное святилище. Вы представляете, куда наш якорь? Вот там мы заякорились, сестры дорогие. Утешьтесь этой вестью. Ваш якорь надежды брошен прямо в небесное святилище, куда предтечею за нас вошел Христос. Предтеча – это тот, который впереди прошел. Там Он, Христос, наш Господь, Спаситель, наш пастырь, Искупитель. И якорь там тоже, где Христос. Христос – наша надежда. Действительно так. Этим надо иметь твердое утешение. И мы должны взяться за эту надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Опять мы встречаем это слово «безопасность», «крепость», и мы можем этим держаться. А как, чтобы наша надежда укреплялась и возрастала? Мы читаем Римлянам 15:13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Обогащаться надеждой мы можем через Духа Святого. Люди, которые с Духом Святым не имеют взаимоотношений, они не могут и надеяться на Бога. И те люди, кто в депрессии находились, эти люди всегда имели проблему отношений с Духом Святым. И от этого не могли обогащаться надеждой. А если нет надежды, это тупик, это безысходность. И людям тогда жить не хочется. И даже многие смерти просят. Просят смерти в то время, когда нужно жить на земле, когда нужно ближним служить, когда нужно славу Богу умножать. У нас, знаете, эксклюзивная возможность, живя на земле, принести славу Богу. Нельзя сосредоточиться на себе, на своем горе, на своих переживаниях. И вот все жалейте меня, потому что мне плохо. Мы тогда в депрессию идем, когда начинаем жалеть себя. А когда о других думаем, служим другим, это приносит нам радость и полноту жизни. Мы живем для славы нашего Господа, живого Иисуса. Поэтому здесь так и сказано: утешайтесь надеждой. А надежда укрепляется, мы обогащаемся ей, когда сила Духа Святого взращивает в нас эту надежду. Вы молитесь об этом, чтобы быть всегда исполненной силой Духа Святого. А люди, исполненные Духом Святым, никогда не впадают в состояние депрессии. В этом я убедился множество раз. И есть много примеров и доказательств. Нет времени их только поведать. Четвертое утешение одинокой женщины. Деяния апостолов, 2 глава, мы читаем. Оно называется «Утешение в церкви, в среде народа Божьего». 2 глава, 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах». Вот оно, общение в церкви. Это огромное утешение для каждой женщины. И если вы одна, вы можете утешаться живым духовным общением в среде народа Божьего. Это уникальное духовное строение, живая церковь. Это из живых камней, из душ людей. Это плод страданий и воскресения Христа, живая церковь, которую Дух Святой созидает, объединяет. И в этой церкви вы можете быть утешены, имея совместное служение, совместное поклонение Господу, совместное участие в евангелизации. Вы можете быть утешены. У нас была одна вдова в церкви, старенькая женщина. И вот однажды я посетил ее, она не ходила в собрание последние годы. Такая благородная старушечка, Анна Степановна. И вот пришел вечерю Господню совершить. И интересуюсь: «Сестра, расскажите мне про ваше участие в благовестии». Христиане должны участвовать в благовестии. Не может быть иначе. Если не участвует христианин каким-то образом, значит, что-то неправильно в его вере. Она говорит: «Брат, да я ж больная, я ж не могу выходить из квартиры. Ну разве кто там почтальон принесет пенсию? Ну ей там что-то засвидетельствует. А так нет. Даже племянник, на которого квартиру подарила, и даже он не приходит ко мне. И кому же я засвидетельствую?» Я говорю: «А вы молитесь о покаянии грешников, о пробуждении народов?» «О, ты знаешь, я молюсь за народы севера и за всех, кто там трудится. Я молюсь за пробуждение среди мусульман. Я молюсь там и там. Я молюсь за Африку. Я молюсь за пробуждение Израиля. Я молюсь...» И она как мне перечислила, я говорю: «Сестра, так это же вы участвуете в благовестии вашей молитвой. И это очень важное служение». И она утешилась, потому что она трудится вместе с церковью, она живет в церкви. И когда мы приходили, бывало, на встречу с ней пообщаться, она всегда интересовалась жизнью церкви. И даже, вы знаете, я опаздывал. Пока приду к ней, она уже знает все новости в церкви, кто покаялся. Она знает нужды, какие уже были, как восполнили, как любовь проявили братья и сестры. Она все новости уже знала. Как-то общается, живет в церкви. Это нужно делать, братья и сестры. Потому что, знаете, дьявол бывает и к верующим людям приходит с Библией. Мне одна одинокая женщина плакала и жаловалась. Говорит, ты знаешь, я не могу Библию читать. Да вы что? Вы же верующий человек. Она говорит, когда я читаю Библию, каждое слово обращено против меня. И я такая плохая. И я хуже всех людей на свете. И я просто не знаю, как мне. И я вот плачу, и каюсь, и плачу, и каюсь. И это в нее длится очень долго. Я говорю, вы знаете, это дьявол к вам пришел с Библией. Это не Дух Святой вас обличает. И я ее научил, как нужно различать, где Господь свое слово открывает, а где дьявол берет слово, чтобы бичевать душу человека, мучить человека. И слово, которое к ней не направлено от Бога, а дьявол направляет. И мучит этим. И когда она разобралась в этих вещах, в этой борьбе духовной, она перестала жить с чувством вины. Ее совесть была реабилитирована. Ее совесть начала правильно воспринимать Слово Божие и заповедь. И тогда есть утешение. Поэтому нужно жить в церкви, нужно участвовать разными способами в служении в церкви. И одинокие, и пожилые тоже это могут делать. Следующее утешение. Я его назвал так. Утешение в служении. Уже вслух произносили этот текст. Я его прочитаю. Его не зачитывали. Луки 2 глава 36 стих. Тут также была Анна пророчица. Достигшая глубокой старости, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь, и она в то время подошедшая славила Господа и говорила о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вот это еще одно утешение одинокой женщине – быть при Доме Божьем, быть занятой молитвой, постом, служением и прославлением Господа, и говорила о Нем. Это свидетельство о Христе, о грядущем Мессии. Вот что на устах ваших должно обретаться. Молитва, прославление Господа и свидетельство окружающим о Христе. Это ваше утешение. Помню, приехал в одну церковь, подходит после собрания бабушка одна, старенькая, лет 80 ей. Я спрашиваю у нее, сколько времени вы верующая? Она говорит, 53 года. Ну, это стаж солидный. 53 года член церкви. И она плачет. Я вижу, ну не утешена старушка. А что вас беспокоит? Она говорит, ты знаешь, вот поехали ко мне домой, и ты все увидишь. Поехали. Недалеко она живет от молитвенного дома, мы проехали домой. Она говорит, вот эта соседка колдует на меня. Вот подсыпает мне землю сюда, вот тут подливает, вот это подкидывает. Вот посмотри, вот под дверью мне подсыпала землю заколдованную. Там где-то с кладбища взяла, где-то что-то там такое сделала. Вот смотри, а я страдаю, братик, а я молюсь, Господи, не оставь меня, не покинь меня, Господи, не оставь. И вот так я постоянно молюсь и плачу, а она мне делает колдовство, а я страдаю. Я понял, она не вооружилась. Она не может быть утешена. Она неправильно пользуется обетованиями Божьими. И нужно было провести с ней работу. И вот я ее открыл один текст и думаю, как вот сейчас Слово Божье мгновенно будет производить в ней перемену. Вот сейчас же будет. открываю текст, где написано: «Ибо сам сказал Господь, не оставлю тебя и не покину тебя». И представьте, как вы молитесь: «Господи, не оставь, не покинь, не оставь, не покинь, не оставь, не покинь». Она смотрит на меня: «А как нужно молиться?» Я говорю: «А нужно молиться так: Господи, славлю Тебя за это слово, что Ты никогда меня не оставишь, никогда не покинешь, благодарю Тебя за это». А ну, говорю, попробуйте. И она стала молиться, у нее слезы куда-то исчезли, у нее такая радость появилась на лице, такой свет, сразу же, мгновенно пришло утешение. Я говорю: «Вы плохо о Боге думали. Ему и в голову не приходит мысль, чтобы дитя свое покинуть. Вы даже не переживайте об этом, и не бойтесь, и даже не говорите этого Богу, а благодарите Господа». Проходит время, еще года три прошло после той встречи, я снова был в той церкви на служении. Конечно, эту бабушку узнал, сидит она в зале, сияет, соседка колдовство, там это все не имеет теперь воздействия на нее, все решено, соседка не перестала свое зло делать, зато сестра вооружилась, зато она утешена, зато она теперь занята Господом и служением Ему, и больше она не унывает и не плачет. Хотя возраст тот же, обстановка та же, она другой стала. Сестры дорогие, утешайтесь, утешайтесь служением в церкви. Найдите себе служение. Как-то пару лет назад я был в одной церкви на служении по очищению. Осмотрел лица братьев, сестер. Смотрю, сидит старушка сзади. Лица нет на ней. Что камень лицо? Я понял, эта душа нуждается в исцелении. Когда она ко мне на беседу пришла, и я вдруг открываю, что она не один год уже в депрессии находится, а хорошая душа. И кроме всех тех обманов и страхов, в которых она жила, их нужно было разоблачить, помочь ей освободиться от этого и найти ей служение. Я ей нашел всем служение. Говорю: «Берите ручку и записывайте». И она записала 7 служений. И когда она предстала на членском собрании перед церковью, она была радостна, она благодарила Бога, что теперь есть у нее жизнь другая, и есть чем заняться, и есть у нее служение. И она еще там и с сестрами поделилась: «Я собрался уезжать, вышел в коридор молитвенного дома, у меня очередь уже старушек, и мне служение найдите, и мне уже многим захотелось». Они увидели перемену в этой сестре. Я говорю: «Пойдите к вашему служителю и скажите, найдите мне служение». Он должен это сделать, он пастырь, он должен каждую душу побудить к труду и служению. И это будет утешение для вас. Еще одно утешение. Мы читаем Руфь, 4 глава, с 14 стиха. «И говорили женщины Наимине: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадой и питателем в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше 7 сыновей. И взяла Наимин дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой». Сестры одинокие, станьте нянькой. Это будет ваше утешение в старость. Нянькой нужно быть. А многие сестры говорят: «Хватит, я своих вынянчила, хватит, мне так тяжело было, мне никто не помогал, вот и все, и я буду теперь на задней скамейке в церкви сидеть прихожанином». Ну, знаете, там утешение вы не получите, на задней скамейке. Вы там не будете испытывать полноту жизни. Вы будете чувствовать себя ненужной. Я рад, вот, что здесь мои тоже сестры присутствуют. Вот есть сестра, вот она рядом напротив меня сидит. Она пришла из мира, когда до 42 года вообще слова об Иисусе не слышала. А когда услышала, уверовала, стала христианкой. И стала хорошей христианкой. И вы знаете, муж у нее сильно пил, обижал, а потом умер. И осталась одна. И сын остался, пьянствует, и до сих пор. Молимся, верим, что Господь даст ему прозрение и покаяние. А сестра тем временем десятки лет, это не 10 лет, не 20, десятки лет, она посещает многодетные семьи в церкви, и она этим семьям служит, нянчит детей. И она получает от этого благословение. И те дети уже и повырастали. И если крыша прохудилась у сестры, сын пьяница не полезет сделать, зато тех, которых нянчила, они пошли и сделали ей крышу. И утешение есть, и продуктов принесли, те, которых нянчила, и дрова порубили. Сын не хочет, зато те, которых нянчила, они служат. Милые сестры, вы не сложите руки, вы можете нянькой быть. Вы можете найти хорошие слова. Вы можете ободрить многодетную мамочку, которая изнемогает, не досыпает. Придите, просто возьмите деток и погуляйте с ними. Я сочитывал одну семейную пару. И однажды приехал в один большой город, там, где они проживают. И после служения, думаю, проведаю этих молодых друзей, потому что прошло уже после брака 6 лет или 7 лет, и хочется узнать, как они живут, не напрасно ли молитвы были за них вознесены. И вот договорились, приезжаю к ним домой, хорошая семья, но мамочка молодая, подуставшая, четверо деток, один за одним. В однокомнатной квартире, в большом городе. Очень трудно, еще и работать нужно, решать всякие вопросы. И тут мы сидим, общаемся, открывается дверь, заходит бабушка из церкви. Пожилая бабушка. Сразу по манерам, понятно было, нянька пришла. Сразу понятно. А как я понял? Детишки побежали к ней сразу. Сразу побежали. Я так понял, что не первый раз они общаются. Родная теперь она для них стала. Хотя по плоти они не родственники. И я узнал, что эта бабушка, вместо того, чтобы сидеть, кряхтеть, недовольство на мужа выражать, а муж парализованный и злой, она придет ему послужить, он берет ее, щипает ее за руку или палец ухватит. Одна рука спарализована, так он этой рукой, которая движется, берет палец, выламывает ей. Злой человек, а у нее добрейшее сердце. И на мужа злого хватает доброты, еще и на чужих деток. И она никакой депрессии, лицо сияет, утешено. Друзья, это утешение. Найдите себе, кого нянчить. Найдите. Не кошечку нянчить надо или собачку в квартире. Освободитесь от этого. Это идолы. А найдите живую душу, которую нужно понянчить. И послужите ей. Вот это будет благословение. Еще одно утешение. Мы читаем 1 Фессалоникийцам, 4 глава. 13 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами». Дорогие сестры, вы можете, вы имеете право веровать в воскресение. Это ваше привилегие. веровать, что будет всеобщее воскресение и ваше личное воскресение. Именно ваше тело, стареющее и разлагающееся, оно оживет. Оно изменится в нетленное. И вы увидите Господа, которого любили, которому служили всю жизнь. Поэтому утешайтесь надеждою воскресения. И чтобы сильнее это утешение работало, займитесь утешать других надеждой на воскресение. Если вы это будете иметь практику регулярную, постоянную, вам обеспечено бодрый дух, обеспечена крепкая вера, обеспечено утешение от Господа. Я вам скажу, даже и болезни легче будет переносить. Даже и давление будет меньше. А если вы будете заняты только про войну слушать новости, знаете, давление будет расти. И сердечко болеть будет, и сон пропадать будет. Не это вам нужно. Вам нужно мыслить о воскресении из мертвых. Вам нужно настроить свой слух духовный, чтобы трубу Господню не пропустить. Она вас трубит, и мертвые услышат, и оживут, и изыдут. Вот эту трубу нам надо научиться слушать. А эта труба — это образное выражение, да? Я не думаю, что Господь возьмет вот такую трубу, как он у брата, да, блестящую, и будет там с неба дудеть, там на землю как-то или на кладбище. Я не думаю. А это будет голос от Бога. Труба — это голос от Бога, это речь Бога. Бог все словом делает. И тогда, и сейчас, и до ныне твори. И Бог скажет слово, взойди сюда. Все гробы откроются, и люди оживут. И вы оживете. Вы верите в это? Утешайтесь. Разрешите вашим лицам сиять во славу Господа. Улыбнитесь и порадуйтесь. Не будьте печальны. Потому что у нас есть утешение вечное. Давайте мы поблагодарим Господа за эти утешения, которые мы имеем в Слове Господнем, в самом Господе, которые нам открыты, и мы можем это практиковать всегда в нашей жизни. Да благословит вас Господь. Аминь.

Время. Нету времени. Девизом это слово в нас звучит, и в лице с серьезным видом оправдание пролетит. Нету времени для Бога, чтобы с Ним побыть вдвоем, а душа так одинока. Ах, о чем мы ей поем? Чем мы кормим нашу душу? Что даем ей бедной пить? Где витают наши уши, чтобы время погасить? Песня старая с почтеньем повторяется везде, и с великим наслаждением она нравится тебе. Нету времени молиться, нет, чтоб Библию читать. Нету времени смириться, нет, чтоб ближним помогать. Время просто убиваем, чтобы с кем-то поболтать. Дни, как свечи, прожигаем.

чтоб кого-то осуждать. Душу кормим недовольством, беспокойством и враждой, и подобное посольство в душу рвется чередой. Время есть шутить, смеяться и соседа ковырнуть, над душой поиздеваться и, коль надо, припугнуть. Время есть читать романы, телевизор посмотреть. Время есть, чтоб Божьи планы для души своей стереть. Время есть, чтоб обижаться, ненавидеть, не любить, чтоб поспорить, поругаться и другого словом бить. Время, время золотое, тебя надо оценить. Время чистое, святое, в покаянье пережить. Чтобы время зря не тратить, ненароком не проспать, душу в край святой направить и Христа с небес встречать. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

тех пор, как Кондрат Эденуар приехал в сентябре 1955 года в Россию, мы ходатайствовали о выезде в Германию. Прошло 20 лет, и я уже почти потерял надежду когда-нибудь увидеть своего отца. Но в это время приехал к нам мой дядя Андрей Яковлевич Левин. Это был благословенный и очень опытный служитель Божий. В моей жизни он служил идеальным образцом. Последние годы своей жизни дядя жил в Пунктштате, где нес пасторское служение. Я еще никогда не видел столько людей на похоронах, как при его погребении, и никогда не слышал столько добрых свидетельств на прощальном служении. Даже в нашей общине, когда мы принимали одного брата в члены церкви, то на вопрос, как он уверовал, тот ответил, что у них был один человек, и он был для него как мама, Андрей Яковлевич. И вот он приехал ко мне домой и говорит: «Я слышал, что ты уже несколько месяцев не обращался в органы власти». «Я просто устал. Все равно все время отказы и отказы». «Ты должен еще раз написать в АВИР, и я не поеду домой, пока ты не пообещаешь мне, что напишешь им письмо», — сказал он. Я обещал. Ну что писать? Укорять их бесполезно. Указать им на Декларацию прав человека, на Хельсинское соглашение или на основной закон СССР? Подумав, я пришел к решению не писать им как охраняющим и исполняющим закон, но как людям, которые тоже испытывают горести в жизни. Написал я следующее. «Я помню 1 сентября 1944 года, когда моего отца забрали в немецкую армию. На тачанке мы приехали на вокзал. Кучер остался у лошади, а мама со мной стояла на перроне. Обняв и поцеловав нас, он вошел в товарный вагон. Было много людей и очень шумно. Солдаты взяли свинью и на пол туловища высунули из окна товарного вагона. Свинья визжала, хрюкала и дрыгалась, а народ заливался смехом. Только моя мама не смеялась. Она плакала. Тут отец выглянул из окна своего вагона, затем крикнул: «Не плачьте, я скоро вернусь». Поезд тронулся. Отец еще долго махал нам рукой. Поезд, набирая скорость, удалялся от нас, постепенно поворачивая направо, из-за чего отца вскоре не стало видно. Мы видели только еще его руку, но затем и она исчезла за поворотом. А мама все стояла и не двигалась. Она плакала. Мне было в то время меньше 5 лет. Прошло более 30 лет. Мама так и не дождалась встречи с отцом, хотя всю жизнь ждала и молилась за него. А у меня и сегодня, после стольких лет, все еще звучат в памяти и сердце его слова: «Не плачьте, я скоро вернусь». Боюсь, что и меня постигнет та же участь, что и мою маму. Если возможно, отпустите нас к отцу, пока он еще жив». Вот такое письмо я написал. Не знаю, что произошло, кто читал мою просьбу. Может, люди, которые испытывали нечто похожее. Но нас вызвали через 2 недели в АВИР и дали разрешение на выезд в Германию. Это было в октябре 1975 года. Отцовские слова «Я скоро вернусь» растянулись более чем на 30 лет. В октябре 1945 года советские войска увезли нас на Урал, а в октябре 1975 года мы вернулись в Германию. И опять я убедился, что дядя был прав, советуя непрестанно продолжать ходатайство. Долго мы ждали, но все же дождались.

был у нас на богослужении 9 ноября 1997 года гость из Украины, из города Черкассы, евангелист Александр Агличев. Он припомнил времена пробуждения на Украине. Немцы, переселившиеся из Германии на Украину, имели свои богослужения. Местные жители рассказывали всякие небылицы о их служениях, что у некоторых вызывало любопытство. И вот во время служения местные жители пришли к дверям дома, где оно проходило. Один из них пробуравил двери и через дыру наблюдал за служением. Другие толкали его, желая тоже посмотреть. Но он всех отталкивал и никак не мог оторваться. Так его захватила проповедь говорящего брата. Наконец он открыл дверь дома и вошел. Подойдя к проповеднику, он сказал: «Я пробуравил двери дома, чтобы видеть, что вы тут делаете, а ты евангельской вестью пробуравил мне сердце». Затем, упав на пол, он начал громко молиться. Из молитвенного дома он вышел новым человеком.

Очередной визит. На этот раз директор местной школы и участковый милиционер. С директором мы встретились впервые, так как наши дети учились в другой школе. Но с участковым милиционером в чине то ли старшего лейтенанта, то ли капитана я был знаком давно. Более того, это был добродушный и честный человек. Сколько я не слышал, но о нем всегда отзывались положительно. И вот они в нашем доме. Зачем они пришли, я так и не узнал. Может, им поручено было проверить, дома ли я? Потому что власти всегда были на страже. Если, например, кто-то приезжал из Германии в Москву, то сразу за немцами-служителями устанавливалась слежка. А может, и какая другая причина, не знаю. Но они были теперь в гостях. Не успели начать свои расспросы, как из соседней комнаты, в которой были открыты двери, полилась призывная песня. «Почему ты не хочешь принять дар бесценный его благодать? Спеши теперь! Спеши теперь, или ночь настигнет тебя». На аккордеоне играл старший сын Давид, кому было тогда 9 лет. Он пел дискантом, а второй сынишка Виктор пел басом. И когда Давид пел высоко «Спеши теперь», бас повторял «Спеши теперь, или ночь настигнет тебя». Я очень любил слушать детей, но так как они на сей раз пели, я еще никогда не слышал. «Ты на акца святого взгляни, за тебя он страдал без вины». И опять припел спеши теперь, или ночь настигнет тебя». Гости спросили, где они учатся, в какой музыкальной школе? «Нигде», — ответил я, — «просто сами поют». Гости заговорили о том, как хорошо поют дети, а они уже другую песню запели. В Латвии еще со старых времен сохранилась хуторная система. Дома строили далеко друг от друга, и когда затихала работа, и на землю ложилась тьма и тишь, тогда дети сами выходили и пели старые христианские песни. Латыши любили их слушать, а многие плакали, вспоминая старое христианское время. Гости ушли. Зачем приходили, я так и не узнал. Когда мы остались одни, я спросил: «Дети, как же вы пришли к идее играть и петь для милиции?» А нас дух побудил спеть для погибающих призывные песни. Только тогда я понял, почему они на этот раз так необыкновенно пели. Кто знает, может, посев и даст свои всходы. Тем более, если учесть, что у милиционера мать была верующей. Может, по ее молитвам дети провели служение.

От усталости я валился с ног, а тут еще надо лететь в Корею. К тому же я только что вернулся из Америки. Большая разница во времени, постоянный стресс. Каждый день надо готовить 30-минутную радиопрограмму, готовить и выпускать ежеквартальный журнал. Ежедневно приходило около 100 писем. Их нужно было читать и на самые необходимые давать ответ. Счастье, что помогала жена. Она печатала статьи, правда, одним пальцем, но все же дело двигалось вперед, что для меня являлось огромной помощью. С другой стороны, боялся подвести под стресс и жену. Ей хватало работы и без печатания. На плечах Ирмы постоянные гости и свои 12 детей. К тому же мы ежедневно отправляли по 20-30 бандеролей с литературой в Россию. Из Франкфурта самолет летел в Париж, а из Парижа в Сеул. Прилетев в Париж, я начал молиться. «Господи, нет больше сил. Я так устал. Засыпаю». Я не думал о другом. Хотел только одного – спать. Но вот по радио объявили, что по техническим причинам вылет самолета задерживается. Затем сообщили, чтобы все пассажиры данного рейса сели в автобус. Нас повезли в прекрасную гостиницу «Конкорд». Так как я был один, то получил номер на одного человека. Ох, как я благодарил Господа за то, что рейс отложен на утро. Принял душ и всю ночь проспал мертвым сном. Утром после завтрака нас отвезли в аэропорт. Вскоре мы были в воздухе. И я опять благодарил Господа, что дал мне отлично отдохнуть, накормил меня, и притом все бесплатно. А днем прилетаем к цели. Все прекрасно. В Сеуле меня встретил мой шеф и несколько христиан, из которых один был миллиардером, а другой врачом. На мой вопрос, почему меня встречают такие люди, дали ответ, что они несут службу как диаконы церкви. Я был приятно поражен их скромностью и верностью Господу. А вечером, по их приглашению и их желанию, мы сидели в ресторане в самом высоком доме всей Азии. И опять я был поражен, потому что уже с самого начала я внимательно прислушивался к хору и музыке, которая звучала по радио. И вдруг услышал наши российские христианские гимны, которые обычно поют у нас на вечерю. Я был поражен и только потом узнал, что это ресторан без алкоголя и без мирской музыки. Здесь всегда идет евангелизация. И в городе, когда мы входили в автобусы, звучали евангелизационные гимны. И в такси было то же самое. Наконец зашли в магазины, и там гимны. Кажется, даже в будни весь город занят евангелизацией. Общим усердием всех христиан, наверное, и объясняется, что в некогда буддистской стране сегодня миллионы христиан. Самое большое впечатление произвели на меня ночные молитвы. Как-то я вдруг проснулся от плача и звуков молитв. Посмотрел в окно вниз и ахнул. Люди расстилают прямо на асфальте одеяло, встают на колени и усердно молятся. Притом все это происходило недалеко от президентского дворца. Никто не преследует молящихся, и полиция не мешает. Тогда молились об объединении Кореи. Многие родственники до сих пор разделены преступной границей между северной и южной частями страны. Единственный раз в жизни я видел, как на стадионе молились 200 тысяч человек. У нас зачастую стыдятся молиться вслух, даже старшие верующие и в тесном кругу. Но там и стар, и мал молятся вслух. Поэтому корейцы обильно и пожинают благословения Божьи. Теперь, когда я увидел все благословения, мне стало жалко, что я так стремился ко сну и что я упросил шефа сократить поездку на одну неделю. Как много я ошибаюсь в жизни, и, кажется, никогда от этого не освобожусь. И я всегда способен много говорить и мыслить, когда это поздно, и в этом нет никакой пользы. Кто знает, может, и наберусь опыта.
1 Фессалоникийцам 5:17 говорится: «Непрестанно молитесь».

Когда Дух Святой начал работать с большой очевидностью над моей душою, я стал вслух молиться на молодежном общении и даже на собрании. Многие подходили и поздравляли меня, а я никак не мог понять, с чем поздравляют. Люди полагали, что я покаялся, но я искал мира с Богом. И вот однажды ранним утром я шел на работу. Звезды ярко сверкали в небе, а луна еще не заступила на свое дежурство. Я же по обыкновению брел к своей шахте и размышлял о Боге, о том, как мне найти мир и дорогу к Богу. Вдруг меня осенила мысль, и я сказал: «Господи, может, Ты хочешь меня привести через болезнь?» «Я и на это согласен». Едва успел я это вымолвить, как оказался в больнице на целых 6 недель. Диагноз — ревматизм сердца. Так и болею до сих пор. Потом прибавились заболевания внутренних органов. Был 4 года на инвалидности, а в военкомате по болезни был снят с учета навсегда. Когда я приехал в Германию, мне было противно и стыдно оформлять инвалидность, и я решил, будь что будет, пойду работать. Когда же биржа труда послала меня на медицинскую комиссию, врач меня спросил: «Жалобы?» Я сказал: «Никаких». Он недоверчиво посмотрел на меня и еще раз проверил, и еще раз спросил: «Никаких?» «Никаких. Ну, одевайтесь». Он дал мне запечатанный конверт, который я сдал чиновнику на бирже труда. Тот открыл письмо, прочитал медицинское заключение и сказал: «Не работать по сменам, не работать стоя, работать только полсмены». Уже не помню, что еще он сказал, но в заключении добавил, что такой работы они для меня найти не могут. На работу все же я пошел и работаю уже 20 лет в Германии, хотя и кажется иногда, что вот-вот моя душа улетит, а тело упадет на землю. Моя мама говорила, что человек умирает не от болезни, а когда Бог велит. Наверное, так оно и есть, хотя и не всегда. Иногда человек уходит раньше зова вечности, например, самоубийца или слишком предающийся греху. Они умерли, как говорит Библия, не в свое время, потому что сказано: «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Екклезиаста 7:17. Но я отвлекся. Лежал я в очередной раз в Латвии в больнице. В маленьких поселковых лечебницах разрешалось днем в любое время посещать больных. Открываются двери. В палату входит моя Ирмушка. «Ну что ты, милая, пришла? Работа ведь дома, дети малые, а ты идешь 8 километров, чтобы меня посетить». Она улыбается и говорит: «Я только хочу тебя увидеть и сама зарядиться, потом я и пойду». А у меня почти разрывается сердце от жалости. Что за ангела мне Бог подарил в жены? Если бы я сам избрал себе жену, наверняка бы ошибся. А Бог точно знает, кто лучше всех подойдет в семье, в жизни, в служении, да и во всем. Когда меня выписали из больницы, я тихо брел домой через лес. Когда кончался лес, за пригорком метров через 100 стоял наш дом. Слева дом, а справа совхозный коровник и большой амбар. Поднявшись на пригорок, я ахнул. Перед тем, как мне ложиться в больницу, мой друг привез 2 грузовика горбыля. Доски были свалены в кучу. Теперь же они все были распилены, поколоты и аккуратно сложены в ряды под навесной крышей амбара. На встречу выбежали жена и дети. Мы обнялись. «Что ты сделала?» — спросил я. «Знаешь», — сказала она, — «я так хотела тебя обрадовать». Конечно, я обрадовался, ведь был осенний месяц. Но с каким трудом она справилась с этой работой? Хотя друзья и приезжали, и все распилили, но расколола и уложила она сама. Если бы я умел быть для нее таким мужем. Да, любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает. 1 Коринфянам 13:7-8.

Господь, я в этот час к Тебе молю, услышь моей души мольбу, даруй для сердца утешение, свой мир святой, свое успокоение. Кому могу я из людей сказать, как мучится душа моя и стонет, всю тяжесть сердца, слов нет описать, оно болит, в переживаниях тонет. Мне жаль, что будущность свою знать не могу я, однако в руки Божьи отдаюсь. Прими, Господь, мой дух и тело, Тебе принадлежу всецело. Переживаний много у меня, вопросы возникают очень часто, ненастья постигают иногда, Петру подобно я тону в волнах. Мой Бог, взываю в этот час, помилуй, сохрани, спаси, и в буре руку протяни, и утверди мой слабый дух, присутствием своим наполни, мой добрый пастырь, верный друг. Услышь, молю, мольбу мою, и мимо нужд моих ты равнодушно не пройди, молю, ответ с небес пошли. Господь, всем сердцем навсегда Тебе принадлежу лишь я, вовеки Боже я Твоя, и все к Тебе несу я, и радость, и печаль свою. В молитве говорю к Тебе, а Ты услышь, Господь, меня, ответ Твой, Боже, жду. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу. 1 Петра, 4 глава, 7 по 9 стих. Горячая любовь. Мы, христиане, должны помнить, что подошли к концу всего. Ясно, что Петр, написав это в первом столетии, имел в виду последнее время. Суд готов, он стоит у дверей, чтобы войти и занять свое место и начать суд. Уже тогда, в самом начале эпохи, все было готово к этому, и только долготерпение Бога сдерживает этот суд. 2 Петра 3:9. Поэтому мы должны бодрствовать, пребывая в молитве. Более того, нас должна характеризовать горячая любовь друг к другу. Мы должны использовать свои дары и способности во славу Бога, от которого исходит все. Этот мир холодный, христианство же должно быть отмечено горячей любовью. Когда такая любовь имеет место, она покрывает множество грехов и проявляется в гостеприимстве. Увы, даже у истинных верующих бывает немало грехов. Враждебный мир с удовольствием говорит об этих грехах, возвещая о них с крыш домов. Любовь в христианском кругу ощущает их как свои собственные и покрывает. Когда христианин распространяется о грехах другого христианина, он тем самым рекламирует свое собственное плотское состояние. Многие из нас весьма осторожны в том, чтобы афишировать грехи тех, с кем мы бываем в своих собраниях. Так ли мы осторожны в отношении верующих, с которыми мы встречаемся?

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

45 глава книги пророка Исаии. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытое богатство, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастет вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, и матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь, Святой Израиля и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь, труды египтян и торговля ефиоплян, и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут, и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты, Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня». Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда,
слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила, к Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева. 46 глава книги пророка Исаии. «Пал вил, низвергся небо, истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших, и сами пошли в плен». Послушайте меня, дом Яковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матери. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите меня? И с кем сравните? И с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька, и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога. Кланяются ему и повергаются перед ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается. Кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою. 47 глава книги пророка Исаии. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле. Престола нет, дочь халдеев, и впредь не будут называть тебя нежною и роскошною. Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему, Святой Израилев. Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо впредь не будут называть тебя госпожою царств. Я прогневался на народ мой, унизил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия. На старца налагало крайне тяжкое иго твое, и ты говорила: «Вечно буду госпожою», а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем: «Я, и другой подобной мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». Но внезапно, в один день придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих
и на великую силу волшебств твоих. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: «Никто не видит меня». Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем: «Я и никто, кроме меня». И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома. Огонь сжег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя. 48 глава книги пророка Исаии. Слушайте этот дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедшие от источника Иудина, клянущиеся именем Господа и исповедующие Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф, имя Ему. Прежнее я задолго объявлял, из уст моих выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это происходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: «Идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть». Ты слышал, посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: «Вот я знал это». Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матери ты прозван отступником. Ради имени моего откладывал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание, славы моей не дам иному. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его.
Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я, Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли, говорите: «Господь искупил раба своего Иакова». И не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь.

все пройдет. И тревожный туман прояснится когда-то. Ты не бойся, коль люди сегодня тебя не поймут. А на завтра они твою жизнь разберут на цитаты и как пластырь прикладывать к ранам твой опыт начнут. Ничего, что болит, пусть лишь только душа не гноится от обид на людей. Будь им факелом, солью им будь. Ты страдаешь сегодня, а кто-то потом укрепится и воскреснет из праха, взглянув на твой пройденный путь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Псалом 1:1-2. Псалтырь, так же как знаменитая Нагорная проповедь, начинается благословением. Слово «блажен» на иврите очень выразительное. В оригинале оно стоит во множественном числе. И до сих пор не ясно, является ли оно прилагательным или существительным. Таким образом, мы видим, что на человека, оправданного Богом, снисходит много благословений, и он наслаждается совершенным и вечным блаженством. Это слово можно было бы перевести как «о блаженство». Мы вполне можем считать эту фразу торжествующим восклицанием благословенного праведника. «Пусть подобное благословение сойдет и на нас». Мы видим, что благочестивый муж описан здесь как через отрицание, так и через утверждение. Он тот, кто не ходит на совет нечестивых. Он предпочел более мудрого советчика и ходит в законе Господа Бога своего. Для него пути благочестия — пути мира и наслаждения. Стопы его направляются Словом Божьим, а не лукавством и коварными замыслами безбожников. Когда поведение человека круто меняется, и он перестает поступать безбожно, это внешний знак действенного присутствия благодати в его сердце. Далее заметьте, что благочестивый муж не стоит на пути грешных. Он предпочитает более изысканное общество. Сам, будучи грешником, он, тем не менее, был очищен кровью Христа, оживотворен Святым Духом и обновлен сердцем. Находясь по великой милости Божьей в собрании праведных, он не допускал и мысли о присоединении к воинству нечестивых. Также сказано, не сидит в собрании развратителей. Он не находит никакой отрады в глумлении безбожников. Пусть другие смеются над грехом, вечностью адом, раем и извечным Богом. Человек Божий усвоил более совершенную философию, чем философия безбожников, и ощущает присутствие Божье слишком явственно, чтобы сносить богохульство нечестивцев. Собрание развратителей может состоять из знатных людей, которые, однако, заседают у самых врат ада. Лучше убежать с этого собрания прочь, потому что оно вскоре все равно опустеет, а все принимавшие в нем участие погибнут. Обратите внимание на развитие мысли в первом стихе. «Который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Когда люди живут в грехе, они катятся по наклонной плоскости. Вначале они лишь ходят на совет нечестивых, забывающих Бога. Здесь зло совершается ими скорее разово, чем по привычке, но затем, привыкнув ко злу, они встают на путь грешных, сознательно нарушающих заповеди Божьи. Если их не остановить, они сделают следующий шаг и сами станут лжеучителями и обольстителями душ, и будут сидеть в собрании развратителей. Теперь они злодеи с ученой степенью, истинные доктора адских наук и почитаемые специалисты в области сатанинского обольщения. Что же касается праведника, то человек, которому принадлежат все благословения Божьи, не может сообщаться с подобными нечестивцами. Он не оскверняется прикосновением к этим прокаженным. Он удаляется от зла, как от запачканной одежды. Он выходит из среды нечестивых и выходит со Христом за стан, неся его поругание. О, если бы и мы, по благодати Божьей, были удалены от грешников! Блажен, кто с грешными в совет не входит и на пути греховном не стоит, кто беззаконные дела обходит,
в развратников собрании не сидит. Его вся воля в Божьем законе, о нем он размышляет день и ночь. Как дерево он будет с пышной кроной, посаженное при потоках вод. Оно плоды в свои приносит время, и лист его не вянет никогда. В нем созревает вовремя и семя, лишь потому, что у корней вода. Господь один путь праведников знает, а грешники к погибели спешат. Они, как прах, что ветер возметает, и на суде они не устоят.

Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.

когда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. Пилат опять вышел и сказал им: «Чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Но они закричали: «Распни, распни его».

Горел, ты сказал мне иди, вера твоя спасла тебя, но мне некуда было идти. Я пошел за тобой и не жалею, я вечно буду идти за тобой.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». На позапрошлом служении мы читали еще один стих, который практически находится в параллельном тексте Евангелия от Луки. И мы продолжаем тему, мы будем сегодня вновь говорить о смирении. Напомню, о чем идет суть, почему я прочитал об этих вратах. Потому что во времена Иисуса Христа вход в город украшался широкими, массивными, высокими, прочными воротами, которые открывались с восходом солнца и закрывались заходом солнца. То есть ворота, которые позволяли войти в город, имели ограниченное время своего, так скажем, рабочего дня. К этим воротам вел широкий путь. Путь, по которому можно было ехать, путь, по которому можно было идти несколько рядов. Путь, который был такой пространный, то есть он не сталкивал людей с собою. Можно было не соблюдать никакого порядка, идти через эти ворота. Напомню, что в древние времена городская жизнь, впрочем, недавно тоже так считалось, городская жизнь обозначала цивилизацию, обозначала что-то величественное, какое-то новое по сравнению с сельской жизнью. Поэтому для людей войти в городские ворота, особенно людей, прибывших издалека, это было что-то торжественное. А те, кто возвращались в свой город, приобщались к жизни городских, так скажем, представителей. Но наряду с этими воротами существовала и маленькая низкая калитка, которую называли ворота «малые». И к ней вела узкая тропа. Вообще эта калитка предназначалась для гонцов, а также для путников, которые задерживались и которые могли прийти и ночью. Она никогда, эта тропа, не зарастала, потому что по ней двигались люди. Пройти можно было только одному в один ряд, невозможно было пройти несколько человеком. И, соответственно, никогда не закрывалась эта калитка. И мы понимаем, что слова Иисуса Христа – это не заповедь, а аллегория, которую Он приводит для слушающих Его, что широкие врата, ведущие в город, торжественный вход символизируют. Ну, некий символ, наверное, такого гордого состояния души. А тесные врата – символ скромности или смирения. Говорили в древности так, что смиренная жизнь подобна еле заметной тропе. Но вот этот узкий путь приводит к тесным воротам, которые всегда остаются открытыми. Иакова 4 глава 6 стих. «Бог гордым противится», то есть противодействует, «а смиренным дает благодать». Есть два слова, обозначающие смирение. Как мы говорили в прошлый раз, я напоминаю. Одно слово «анава», что означает скромность. Другое слово «ахнаа», что означает покорность. В чем разница вот этих слов? Они всегда переведены одним – смирение. И читающие на языке Торы понимали, о чем идет речь. Первое – скромность, как составляющая часть смирения. Это то, что внутри. Это состояние ума человека, это смирение в мыслях своих. А второе – это проявление качества смирения в конкретных жизненных ситуациях или с людьми, или в обстоятельствах, которые у тебя происходят и возникают. И очень важно, чтобы внутреннее предшествовало, ну или, скажем, было в гармонии с внешним. Согласитесь, то есть это очень важно понимать. Но что такое смирение в мыслях? Я хочу добавить несколько определений к тому, о чем мы говорили. Это не означает считать себя бессильным и никчемным, как думают некоторые люди, порой рассуждая о смирении. Действительно, люди понимают порой это так. То есть образ смиренного человека, но он искажен порой христианской древней традицией или, скажем, средневековой традицией. Он несколько искажен. То есть не всегда мы подразумеваем то, что подразумевает Священное Писание. И еще раз повторю, смирение в мыслях не означает считать себя бессильным и никчемным. То есть смирение в мыслях – это два, услышьте меня сейчас, чувства одновременно, которые есть в человеке. Ну вот, попытаюсь привести вам пример. Есть такое выражение, оно возникло в православной традиции, мне оно нравится, то есть… Такое длинное слово «радостопечалие». Правда, интересно. То есть радость о Господе и печаль порой о собственном несовершенстве. Так вот, когда мы говорим о смирении, это тоже два чувства. И первое из них, о котором я хочу сказать, это осознание, еще раз подчеркну, осознание зависимости от Бога. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих, 15:5. Услышьте слова Христа. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». И теперь важно услышать дальше. «Ибо без меня не можете делать ничего». То есть ничего произвести у нас доброго не получится без него. Итак, смирение в мыслях – это осознанная, понимаемая зависимость от источника жизни. То есть это нужда в божественной благодати, о которой мы много говорили. Благодать – это не только лишь незаслуженная милость, это божественная сила, божественная энергия, данная человеку на пути спасения по милости Бога. Мы не заслужили такого вмешательства, но через Иисуса Христа, следующим за Ним и пребывающим на лозе, дарована Божья благодать. Она исходит от источника. Более того, сказано, благодать и милость произошли через Иисуса Христа в первом послании, в первой главе Евангелия от Иоанна говорится. Но это слово «произошла» нужно не читать так, как мы читаем, знаете, «произошел». Когда мы услышим слово «изошел», мы его как понимаем? То есть, да, чувствуете разницу? Вот в современном понимании слово «произошел» вот не было и стало. Но мне нет нужды сейчас доказывать, что понятие благодати в Ветхом Завете используется больше, чем в Новом. Под разными синонимами. То есть это не то, что появилось однажды, но она была явлена через Иисуса Христа. Благодать действительно изошла, то есть произошла через Него. И благодать, помните, мы заканчиваем наше служение словами, благодать Господа нашего Иисуса Христа. Почему? И любовь Бога Отца, потому что благодаря кому? Богу Отцу. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал, дал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И общение Святого Духа, то есть благодаря любви Божией Бог в центре всего даже этой фразы. Мы видим благодать, и мы видим передаваемую Духом Святым вот эту божественную силу, энергию, благодатную, как благовременную помощь для нас. И значит, первое чувство – осознанная зависимость. Я нуждаюсь в Божьей благодати. Чувствуете? То есть без меня не можете делать чего? Да ничего. То есть ничего доброго плода никакого в нашей жизни не будет произведено. То есть мы это должны осознавать очень ясно, никакие упражнения, никакое самовнушение не поможет, если только мы не обращаемся к тому, через кого исходит свет. Не обращаемся к Господу Иисусу Христу, как действительно светильнику. Светильник его написано «Агнец». Через него мы получаем этот свет и божественную благодать. Но какое второе чувство? Если одно – это полная осознанная зависимость, то второе чувство – Марк 9:23. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, что все возможно верующему». Филиппийцам 4:13 апостол Павел утверждает, он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот это смирение в мыслях. Понимаете? То есть без Него не могу ничего, а с Ним могу что? Все. Вот этот парадокс и ничего более, ничего другого. Вы услышите это сейчас, да? Как мы понимаем порой извращенным, так скажем, мышлением понятие смирения. Часто заканчивается: без него не могу ничего, и это хорошо. Но если нет, с ним могу все, то тогда нет чего? Самого главного — веры, доверия, уверенности. Потому что все возможно кому? Тому, кто верит. Верует, верился ему. Итак, смирение, еще дадим определение, это покорность Богу и непокорность кому? Дьяволу. Помните, сказано: покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. То есть противьтесь дьяволу. Покоритесь Богу и сопротивляйтесь дьяволу. И убежит, то есть отступит от вас. Мы выбираем покорность, правда, Богу? Покориться – это решение жить по заповедям Божьим. То есть покориться – это решение жить по заповедям Божьим. И одновременно осознание своего бессилия. Понимание, что без заповедей Божьих нет жизни. Но, услышите, да? И нам заповедано жить по слову Писания. Но нам нужно что? Божественная благодать, чтобы жить так, как определил Бог. Вот это состояние зависимости и уверенности, оно побуждает нас к чему? К чувству, наверное, осознанности с Богом, когда мы... Чувство Бога, бы я сказал, то есть помните, сказано: непрестанно молитесь. То есть вот это состояние души, когда душа нуждается в нем всегда, и во время скорби, и во время благоденствия. Есть интересный текст для нас. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет». Обратите внимание, это слова обращены к Израилю перед входом в обетованную землю. «Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Израиль был рабом в Египте. И Богу понадобилась лишь одна ночь, чтобы вывести рабов из Египта, чтобы вывести израильтян из рабства. Но для того, чтобы вывести из них Египет, из вышедших из Египта, потребовалось целых 40 лет. Чтобы из рабов бывших удалить сознание раба понадобилось достаточно много лет. Для спасения порой достаточно одной встречи с Господом. Мы обещаем в крещении добрую совесть Богу. Но для того, чтобы стать христианином и быть достойным Бога, требуются годы нашей жизни. И вот здесь рассказывается об этом процессе. Сказано, чтобы смирить тебя. Помните, мы говорили, что смирению противостоит гордость, понятие гордости. А гордость – это стремление к независимости от Бога, не иметь Бога в разуме, независимость принятия решений, которые человек в своей жизни устрояет, в жизненных принципах независимость от Бога. Ну и что? А я вот для себя решил вот так. И даже бывает, ну, вот тут написано в Библии, я вот буду вот это и это только считать важным, а вот это не важно. Гордость – это всегда независимость, то есть желание патологическое, страшное, желание отстраниться от Бога. А смирение – это ощущение зависимости от Бога, то есть смирить. Когда Бог смиряет или когда Бог допускает обстоятельства, в которых человек принимает решение смириться, что это означает? Даже не решение, а научение, осознание. Осознание в чем? Что ты зависим от Творца, что ты независим от хлеба. В каком смысле? От внешних обстоятельств, которыми... Почему приведен хлеб? Потому что, ну, казалось бы, что может быть для человека наиболее важным, чем поддержание его жизненной силы, правда? Это слова потом использует Иисус после 40-дневного поста. К нему подошел дьявол и искушал его, помните? Он сказал, не хлебом единым жив человек, на предложение «преврати эти камни в хлеба». Он сказал, не хлебом, но словом, исходящим из уст Бога. То есть... Это такая уверенность, утвержденность в Боге, что Господь, с кем ты имеешь личные отношения, кому ты верился, Он может нарушать установленные законы природы, им же установленные, ради отношений завета, которые Он с тобой заключил. И вот смирить... ощутить свою зависимость от Бога, и чтобы смирить нас, чтобы научить нас смирению, Бог допускает разные ситуации в нашей жизни. Ну, образно или в реальности, то, что происходило с Израилем. Они должны были научиться многому, и в том числе разочарованию. Вот то, что мы порой не научились разочаровываться, в чем? А именно в собственных усилиях. Именно в собственных, так скажем, усилиях и в мыслях, что мы и сами с усами, что мы справимся, что мы сможем, что мы уже, ну как бы, помните об Иезекии сказано, когда у него было все, и пришли послы из Вавилона, помните, когда он показал им все свои сокровища, они... хотели узнать о знамении, которые Бог ему показал, а он начал хвастаться тем, что имеет. Написано, и не вопросил он Бога тогда, потому что возгордилось сердце его. То есть он принял решение без молитвы, принял решение без обдумывания внутреннего, только лишь по какому-то жизненному опыту и обстоятельствам, которые казались для него понятными. И вот... Бог допускает порой испытания, чтобы научить нас доверять Ему. Чтобы испытать тебя, написано, и узнать, что в сердце своем. Что в сердце твоем. Вот эта фраза «узнать, что в сердце твоем», она должна быть правильно понята нами. Ведь Бог знает, что в сердце человека, согласитесь. Перед тем, как испытание началось, Он уже знает, что в нашем сердце. Испытание происходит не для того, чтобы Бог узнал что-то о нас, а чтобы дать возможность нам познать себя. Другой вопрос, мы, проходя испытание, можем, ну, не признаться себе в том, то есть не подвести итог, в чем мы находимся. То есть так и отказаться знать самого себя, оправдать самого себя. придумать какие-то, ну, определенные ходы для себя, все что угодно. Но все-таки тогда Бог дает новые испытания, и после этого следует наказание уже, которое приносит нам ущерб. Но если человек в испытаниях понимает, где его слабые места, где он сделал какие-то правильные поступки, а где он поступил неверно, то есть он познает себя. В испытаниях также мы видим руку Божию, которая порой не видна нам в обычной жизни, которая порой скрывается в этих испытаниях и страданиях, и мы можем узнать, что все, что происходит с нами, жезл и посох, они на самом деле укрепляют нас. И еще цель испытания, чтобы проявить, какова наша связь с Богом сегодня на самом деле. Ну, хочу почитать некоторые тексты из Писания. Какие это испытания? Возможно, неудачи, трудности, боли, болезни, страдания, переживания. Я сейчас прочту целую главу из неканонического текста. Она мне очень нравится и вдохновляет меня. Второканоническая книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», вторая глава. Эта второканоническая книга не находится в каноне. Почему? Потому что канон был создан, то есть вот тот набор книг еврейских был создан до того, как вот эта книга была написана. Поэтому они второканонические. Сегодня уже достаточно много подтверждений их богодухновенности, что они имеют, ну я бы сказал, подтверждающие фрагменты и тексты на иврите, не только на греческом. Но как бы ни было, мы же читаем книги учителей различных церковных, пасторов, слушаем проповеди, поэтому я думаю, и эту древнюю книгу, целую главу из нее, нам будет очень полезно послушать. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», обратите внимание, что Иешуа достаточно распространенное имя было в древние времена. Послышите, сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Приготовь себя к испытаниям. Управь сердце твое. Обратите внимание, вот на каждое слово здесь очень они весомые, значимые. И будь тверд, и не смущайся во время посещения. Что такое время посещения? Вот это искушение, испытание, которое приходит к человеку, принявшему решение служить Господу. По-моему, у Марины Цветаевой была такая фраза. «Значит, Бог ко мне в двери, если дом мой сгорел». Очень глубокая фраза. То есть время, смотрите, как человек расценит, время чего? Посещения. Ну, в сегодняшней теологии это звучит дико, потому что все, что плохо происходит, это дьявол, а все, что хорошо, от Бога. Но мы не следуем современной теологии. Еще пророк Исаия сказал, не от него ли происходит и благополучие, и бедствие. Я, Господь, творю это. И сущность высказывания «Господь есть Бог, Бог единый» означает, что Он источником является всего. То есть я не говорю, что Бог есть зло, но Бог допускает быть злу на земле. То есть допускает, мы понимаем. А потом зло всегда относительно, ну, в понимании нашем. Согласитесь, когда отец бьет розгой сына, кстати, написано, что кто жалеет розгой сыну своему, тот ненавидит его, не любит на самом деле. Да? То есть это не любовь. Жалеть ребенка, не наказывая его, потому что невозможно в нем воспитать условные даже рефлексы и развлечения добра и зла, которые вот таким образом только формируются. Бог так это предусмотрел. Ну, мы опять же сейчас не о воспитании говорим, правда? Но все-таки в этом есть смысл. Так вот, когда отец бьет розгой сына, наказывающего его, научающий, наставляющий, добро или ты и зло? Согласно Писанию, ну, мы не подразумеваем маньяка, правда? Мы подразумеваем здравого, благочестивого, смиренного отца, который именно думает о том, как сыну доставить благо, то есть для пользы грядущей. Ну, понятно, что это все здорово. То есть это хорошо и правильно. Но вот если собаку бить палкой, она будет грызть кого? Палку. Потому что ей будет казаться, что палка является чем? Злом. То есть она будет бросаться на эту палку, а палка всего лишь в руках хозяина. Написано, что жезл в руке моей, Ассур, говорит, Ассур – это царь, вражеский народ, которого Бог допустил напасть на Израиль. И Господь говорит, Ассур – жезл гнева моего. Вот чтобы явить свое наказание, я послал ассирийского царя. Ну что, можно бороться с этой палкой, можно кусать ее, грызть, заклинать, не знаю, пасть на колени перед ней. Ну, понимаете, все что угодно. Как я приводил пример, то есть можно, если какая-то инфекция, о чем нужно думать, как бы, об общем излечении или с микробами разговаривать. Ну, некоторые разговаривают сегодня-то. Болезнь, я повелеваю тебе, микроб, сдохни там, еще и добавляют во имя Господа. Ну, понимаете, да, то есть это бредовее не придумаешь идею. Потому что это допущено Всевышним, и все, что находится, жезл в его руке. А к Богу, держащему этот жезл, написано, что не обращается. То есть, ну, безумие. Хорошо, мы читаем дальше. «Если ты приступаешь служить Господу, то приготовь душу твою к искушению, правь сердце твое и будь тверд и не смущайся во время посещения». То есть, ну не смущайся, если это приходит, сделай то, что сказано. Смотрите дальше. «Прилепись к нему и не отступай Господу». То есть трудно сейчас, обстоятельства, которые приходят, предназначены, чтобы оторвать тебя, а ты... «Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок». То есть стать сильнее, прилепиться – это очень, очень глубокое слово, двикут, влечение. То есть влечение к Богу, вот это состояние соединенности с Ним – это самое высокое состояние человеческой души, которого нужно достигать. Написано «Господу Богу прилепляйся». Прямо так и переведено. Действительно, то есть проникновение – это то, что невозможно разорвать. Но это невозможно понять, если это не пережить. Слушайте дальше. «Все, что не приключится тебе, принимай охотно». Апостол Иаков говорит, радуйтесь, когда в вашей жизни происходит испытание веры, когда искушения происходят. И в превратностях, то есть в превратности, в разных вариантах твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне. Дальше слушайте. А люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Веруй Ему, и Он защитит тебя. Управ пути твои и надейся на Него. И дальше обращение. Боящиеся Господа. Вообще это интересно. Я на секунду остановлюсь. В Израиле есть разделение, было разделение на людей Завета, дом Израилев, колено Левия. И было особое определение, которое мы сегодня не замечаем. Но это определенная категория людей в Библии, называемая фразой «боящиеся Господа». То есть фразы «боящиеся Господа» в древние времена в Израиле называли обращенных из язычников. Вот к Корнилии, например, сотник, он относился к категории «боящиеся Господа». Ну, понятно, что каждый верующий должен быть богобоязненный, но вот эту именно терминологию, эту фразу, эту категорию, эту градацию людей так и подразумевали. Мне хочется просто увидеть, что это прямо к нам обращено. «Боящиеся Господа, ожидайте милости Его и не уклоняйтесь от Него, чтобы не упасть. Боящиеся Господа, веруйтесь, то есть доверяйте Ему, в этих обстоятельствах, и не погибнет награда ваша. Боящиеся Господа, надейтесь на благое, на радость вечную и милости. Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен? Ответ – нет. Ибо кто пребывал в страхе Его и был оставлен? Или кто взывал к Нему, и Он презрел Его? Вопрос, как говорится, риторический. Конечно, нет. Ибо Господь, написано, сострадателен и милостив, и прощает грехи, и спасает во время скорби. Горе сердцам боязливым и рукам ослабевшим, и грешнику, уходящему по двум стезям. Я вам скажу, что каждый этот стих имеет несколько подтверждений в других текстах Танаха и Нового Завета. Мы найдем. Но обратите внимание, горе грешнику, ходящему по двум стезям. Мы понимаем, о чем идет речь. По двум путям. Горе сердцу расслабленному, ибо оно не верует. В прошлый раз мы говорили слово «вера», «эмуна». Помните, когда использована твердость, руки его были тверды, подняты руки молящегося Моисея, когда враг одолевал Израиль, он поднимал руки к небу, и были руки его «эмуна», как написано, да? То есть были руки его в вере. Горе сердцу расслабленному, ибо оно не верует, то есть не твердо, и зато не будет защищено. Горе вам, потерявшим терпение. Что вы будете делать, когда Господь посетит? Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути Его. Боящиеся Господа будут искать благоволение Его, то есть они будут искать, что одобряет Бог, в чем Его благоволение, Его воли. И любящие Его насытятся законом. То есть Бог откроет им принципы, по которым устроены и воздаяние, и награда, и пути. Боящиеся Господа уготовят сердца свои и смирят перед Ним души свои, говоря, впадем в руки Господа, а не в руки людей. Ибо каково величие Его, такова и милость Его. Боящиеся Господа уготовят сердца свои и смирят перед Ним души свои. Мы часто используем слова древнего иврита, но мне очень нравится значение слова «смирение» в старославянском языке, то есть в русском языке в том числе. Мало кто знает, но оно имеет своим корнем, основой его мир. Слышите? Мир. Смотрите, мы как бы читая слова, не всегда видим их глубину. А переводчики были тоже очень мудрые люди. Так вот, смирение, основа его мир, прийти во что? В мир. То есть основа смирения, смиренный человек пребывает в мире с Богом, в мире с самим собой и с другими людьми. То есть смириться значит войти в покой. Помните, сказано в послании евреям, шалом. Не о вражде идет речь, и не о самоуспокоении, не об этом мире мы говорим. Это осознание и решение, что все на своем месте находится. Что я осознаю, Бог на небе, а мы на земле. Это сохранение этого сознания в душе. Что это значит, я объясню. Что бы со мной ни происходило, что бы ни случалось, что бы, как бы со мной ни поступали. Я не говорю, что Бог на небе отстранен, а значит, Бог видит и ведает и знает, что все. Он владыка всего. И вот такое убеждение делает человека удовлетворенным. Оно дает ему уверенность, оно вселяет в него радость, счастье, блаженство. Блаженно написано «все уповающие на Него». И когда приходят трудности, и мы смиряемся, мы понимаем, что не просто так что-то случается. Бог предохраняет нас от чего-то. Бог помогает нашей душе измениться, очиститься. Поэтому написано «с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». То есть с осознанием вот этой борьбы Бог что-то преобразует в нас. Когда человек испытания принимает со смирением, с радостью, с мыслью, что таким образом его душа исцеляется, он может радоваться. Несчастный человек не является смиренным, как это ни странно. Потому что если человек угнетен и подавлен обстоятельствами, в нем на самом деле смирения нет. Потому что признак смирения – иметь в себе мир. И это не внешнее спокойствие. Причиной внешнего спокойствия могут быть все что угодно. Могут быть настой пустырника, валерьяны. Может быть просто самоуспокоение, знаете. Я буду держать себя в руках. То есть, чтобы... Может быть, уход от проблем. Есть такие современные термины, которые не стоит произносить. Ну, как бы вот, а мне все равно. Но это не смирение. Смирение – это не безмятежная жизнь. Это мудрый взгляд на эту жизнь. Это не внешняя благочестивость, воспитанность и покорность. Это состояние ума, смиренно-мудрия. Это доверие Богу. Когда приходит испытание, человек не гневается, не злится на несправедливость по отношению к себе. Если это что-то с людьми происходит, он не вступает в споры. Не потому, что имеет внутренний покой, но потому, что разумом понимает, ничего в нашей жизни просто так не происходит. Я хочу заметить, любое событие – промысел Божий. Вот если мы так будем рассматривать нашу жизнь, мы сможем научиться чему? Мудрости. Мы сможем иметь правильное понимание, как нам жить, что нам делать в испытаниях, понимая, что порой пустыня предназначена для чего? Чтобы смирить и испытать нас. Чтобы мы научились смирению, чтобы в нашей душе мы поняли, в каком состоянии мы находимся и чего просить у Бога. Когда мы понимаем, что любой человек – это тоже инструмент промысла Божьего, тогда вообще исчезает понятие несправедливости и раздражения. Как научиться прощать? Кто-то задал вопрос. Но есть хороший ответ. Занимаясь медициной, я понимаю, сейчас жизнь немножко по-другому. В медицине лечат что? Симптомы болезни в современной медицине. Но согласитесь, бывает нет толку лечить симптомы. Когда у человека какая-то боль, ну, предположим, болят суставы, спина, к примеру, там что-то его лихорадит, ему дают какое-то лекарство, например, ибупрофен. Ибо, говорят, брюфен, понимаешь? И человек ходит, и что он чувствует? Боль прошла. Но если он внимательно читает инструкцию, то он понимает, что это лекарство устраняет что? Симптомы болезни. Но сама болезнь как была, так и остается. Так вот, что толку лечить симптомы? Хотя, конечно, прощать нам нужно. Это уже симптом чего? Обидчивости. Симптом отсутствия порой смирения. Надо научиться не обижаться. Помните, Римлянам 12:3 сказано, я буквально немного, будем молиться. Думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил, о себе. 12:16 написано, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, то есть не думай, что ты лучше других. Не будь самонадеянным. И последнее, о чем я хочу сказать. 1 Фессалоникийцам 5:18. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Наверное, благодарность – это один из величайших признаков смирения человеческой души. Благодаря Богу мы признаем, что не считаем себя центром Вселенной, к которому все должны. И тогда, когда мы получаем добро от Бога, от людей, мы радуемся этому как чуду. Мой совет сегодня – попробовать каждое утро, и, может быть, вечером перед сном, может быть, на прогулке или по дороге на работу, вспоминать все хорошее, что у нас есть, и благодарить за это Бога. Нам есть за что благодарить Бога. За детей, которые шумят дома, значит, есть семья, за посуду, которую нужно мыть, значит, есть еда за гору стирки, значит, есть одежда за пробки на дорогах, значит, есть машина, на которой мы ездим. За тех, кто причиняет нам боль, значит, мы можем научиться, как не нужно поступать. И более того, есть возможность подарить в ответ прощение и любовь и удостоиться блага от Господа. Я завершаю несколько мест из Священного Писания о Божьих обетованиях. Псалом 9:38. Господи, Ты слышишь желание смиренных. Слава Богу! Псалом 33:19. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Псалом 146:6. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Псалом 149:4. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Здесь говорится спасением любого рода. Исаия 57:15. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Притча 29:23. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Смотрите, смиренный человек, который не завоевывает себе позиции, не доказывает свои правоты, обретает честь, там слово «ковод», весомость. Смиритесь перед Господом, как писал апостол Иаков, и вознесет вас. А Петр добавил в свое время. Да благословит Господь. Аминь. Помолимся.

У нас у всех возвышенные цели, возвышенные мысли и стремления. Поспела жатва, нивы побелели здесь на земле, а не в небес плоденья. Здесь на земле нужда и смертный ужас, и далеко ходить совсем не надо. Бальзам для ран соседям нашим нужен, друзьям, родным и нашим кровным чадам. А мы душою в облаках витаем, питаем души чистым словом Божьим, а миллионы землю покидают, затоптанные в прахе придорожном. Мы мимо шли, но заняты собою, ввысь устремляли взоры наши к Богу, довольные счастливою судьбою, нашедшие спасение дорогу. Я вас не знаю, отойдите, злые, так прозвучат слова Христа с упреком. Вы, исходив дороги все земные, не претворили в жизнь моих уроков, не накормили и не обогрели, не посещали и не врачевали. К чему мне ваши благостные цели и лозунги на золотых скрижалях? Мне нужно сердце, преданное ближним, в любви нелицемерной, не для славы. Смиренный труженик, живой подвижник, а не ленивый, только в слове правый. Прости, Господь, нам наше фарисейство, самодовольство наше, самомнение. По милости Твоей в одно семейство Ты нас собрал, нам даровав спасение. Дай помнить нам, что время быстротечно, что некогда сидеть, сложивши руки, что верный раб с тобой пребудет вечно. Не избежит ленивый вечной муки.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас мы рады вновь приветствовать вас за чтением книги «Свет с небес». Да благословит Господь каждого слушающего.

0: Анни вытирала пыль с письменного стола Беннета, когда она увидела у стены на полу что-то белое. Платок не платок, бумажка не бумажка. Она наклонилась и подняла находку, которая оказалась адресованным Беннету письмом. Фамилия была написана непривычно крупными буквами. Письмо было отправлено из Чикаго 12 октября 4 года тому назад. С любопытством вынула Анни письмо из конверта. На белом листе бумаги было несколько слов. Место встречи – пиццерия, 78-я улица, пятница в 10:30 СМ. Анни вложила листочек обратно в конверт и положила его на письменный стол. Когда она закончила уборку, еще раз взяла в руки конверт и с интересом посмотрела на надпись. Письмо ее насторожило. Как и каждый вечер, Беннет сегодня тоже сидел за своим столом, пересчитывал что-то и делал записи в своей книге. Это происходило с таким обязательным постоянством, что Анне порой это казалось странным. Точно так же он каждый субботний вечер готовился к занятиям в воскресной школе. Он заучивал стихи из Библии, которые оставались для него лишь словами. Они не волновали его и не задевали его сердца. Сегодня Беннет вдруг насторожился. Он забыл на несколько секунд про свои банковские дела. Его глаза остановились на письме, которое лежало на столе. Он схватил его и некоторое время подержал в руках, потом побежал в спальню, где Аня готовилась ложиться спать. Она чувствовала себя совершенно усталой. «Что ты искала в моем письменном столе?» — закричал он угрожающе. «На твоем письменном столе я ничего не брала, Беннет». «Как не брала? Откуда тогда это письмо?» — в сердцах продолжал Беннет. «Я его нашла сегодня утром, когда комнату убирала», — отвечала Анни. «Я не верю тебе», — кричал Беннет. «Ты открывала ящик. Как бы я это могла сделать, не имея ключа?» «Отверткой. Или ты использовала шпильку. Кто тебя знает?» «Нет, Беннет, поверь мне», — устало отозвалась Анни. «Я на твоем письменном столе ничего не трогала. Никогда и ни разу. Я даже не знаю, где ты хранишь от него ключи. И вообще, чего ты так рассердился? Только из-за этого письма, которое каким-то образом оказалось на полу». «Где оно лежало?» — съязвил Беннет. «Идем со мной, я тебе покажу». Анни направилась обратно в жилую комнату и показала ему, где она утром нашла это злосчастное письмо. «И сколько писем, кроме этого, ты уже там находила?» — спросил Беннет язвительно. «Нисколько», — ответила Анни. «Это первое и единственное. Что оно тебя так взволновало, Беннет? Кто этот С.М.?» «С.М.?» Беннет помедлил немного, потом сказал с усмешкой. «Это написано для Симпсона Макракена. А ты что думала?» Молча они смотрели друг на друга. «Что ты думала?» Беннет недобро засмеялся. «Ты, наверное, решила, что меня поймала, да?» И, не дождавшись ее ответа, он порвал письмо на мелкие кусочки и выбросил в мусорницу. Уже лежа в постели, Анни слышала, как Беннет возился на письменном столе, выдвигал ящики, шуршал бумагами, а полчаса спустя он отворил входную дверь, чиркнул спичкой, потом все стихло. Любовь матери относится к самым большим силам на этой земле, но материнские молитвы еще сильнее. Еще прежде, чем письмо достигло Анни, Иосиф знал, что он ее очень огорчил. В субботу, среди прочих, было и письмо от матери. Сердце его забилось от волнения и страха. Он нетерпеливо вскрыл конверт и дрожащими руками вынул листок со следами материнских слез. «Мой любимый, любимый Иосиф!» Еще никогда мать так не обращалась к нему. «Читай вслух, Иосиф!» — попросила с некоторым удивлением Долорес. До сих пор он не отказывался читать свои письма вслух. Почему сегодня он читает молча? «Может, мне сначала надо его прочитать про себя?» — медленно отвечал Иосиф. «Почему, Иосиф?» Долорес растерянно смотрела на него. Не ослышалась ли она? Между ними никогда не было секретов. Они же обещали друг другу всем делиться. Долорес знала, что кто-то из братьев в церкви своими критическими замечаниями в адрес Иосифа сильно его обидел. Она также знала, что он об этом написал матери, но этого письма она не читала. Это она делала редко. Они всегда читали друг другу письма вслух, которые получали из дому. Что же теперь случилось и что его сдерживало? Она направилась к нему, он не поднял головы. «Иосиф», — тихо повторила Долорес немного обиженно, — «ты что-то от меня скрываешь?» Какая-то незнакомая усмешка появилась на лице Иосифа. Так он еще никогда ей не улыбался. «У тебя разве есть от меня тайны?» — сказала она, теперь уже немного с вызовом. «Даже если бы я этого хотел, то это невозможно, Долорес», — ответил Иосиф немного погодя. «Вот, возьми письмо и сама читай вслух». «Мой любимый, любимый Иосиф», — читала Долорес. «Твое письмо привело меня в отчаяние. Я просто не могу поверить, что ты в состоянии духовно умереть». «Иосиф!» — прервалась Долорес и посмотрела на мужа, который нервно покусывал нижнюю губу. «Читай дальше», — сказал Иосиф. «Духовно умереть?» — не понимая, переспросила Долорес. «Ты разве в состоянии перестать верить в Бога? Я надеюсь, ты не написал что-то такое матери». «Читай дальше», — хрипло сказал Иосиф. «Иосиф, твоя бедная мать, подумай только, что ты наделал. Ты же не мог такое написать всерьез». «Читай, Долорес», — повторил Иосиф. Долорес нашла место, где она остановилась. «Подумай только обо всем, что ты уже пережил. Неужели один человек может так выбить тебя из колеи? Ведь Бог сделал для тебя столько хорошего. Мысль, что ты можешь отойти от Бога, мне не дает покоя. Ты знаешь, и в Библии Иосиф переживал много испытаний от своих собственных братьев. Вспомни, что ты сказал тогда вечером, когда твой отец тебе...» Иосиф закрыл лицо руками. «Перестань», — бормотал он, — «перестань, я этого больше не вынесу. Господи, прости мне, прости мне!» «Иосиф», — Долорес встала позади его стула, — «ты, наверное, написал матери всякую всячину». «Я написал ей слишком много», — сказал Иосиф озабоченно, — «но, наверное, так должно было случиться, чтобы я, наконец, со всем этим мог справиться». «Она меня знает лучше, чем кто-либо другой». Кто-то стоял там у двери. «Открой ты, пожалуйста, Долорес, я сейчас не могу». «Господин Амстронг дома?» Перед дверью стоял высокий худощавый мужчина. «Да, он дома, господин Корнштальк». «Да вы заходите, садитесь, пожалуйста, он сейчас к вам выйдет». Иосиф по голосу услышал, кто пришел, и в нем поднялось раздражение. Может, он пришел, чтобы снова его обидеть? «Добрый вечер, Иосиф!» — приветливо поздоровался Корнштальк. «Вот квитанция, что вы отдали десятую часть церкви». «Но из-за этого вам не надо было обязательно приходить», — сказал Иосиф. «Я все равно как раз проходил здесь мимо. Мы решили расходовать $100 на южноамериканскую миссию. $100 пожертвовать одному индийскому дому сирот. 75 расходовать на литературную работу. И $75 дать на устройство дома для престарелых в Балфорде. Вы с этим согласны?» «Я же сказал, что братья сами могут решать, что с этими деньгами делать. Пожертвования принадлежат Богу, ему я их и отдаю». Господин Корнштальк почесал затылок, потом надел шляпу, собираясь уходить. «Об этом и я еще ни разу ничего не слышал, но спокойной ночи, сегодня чудесный вечер», — сказал он и вышел. Иосиф смотрел ему вслед, пока он не исчез из виду, потом он тихонько закрыл дверь. «Где письмо, Долорес?» — — спросил он. «Я хочу его дочитать». «Ты не думал о том, что он, может быть, приходил, чтобы извиниться перед тобой?» «Ты думаешь, он хотел за свои слова извиниться?» «Я не совсем уверена, но, может, он этого хотел сделать, только не знал, с чего начать».
1: «Может быть, но в этом нет надобности. Я буду стараться свое обещание выполнять и давать десятую часть церкви. За это я был уже много раз благословлен Богом. Мне этого достаточно. И еще сегодня же я напишу письмо матери».
0: Иосиф сидел за столом, подперев голову руками. Перед ним лежал лист бумаги. Долорес изредка бросала на него взгляд и видела, что он все еще сидит, погруженный в свои мысли, и смотрит перед собой в пространство. «Что с тобой, Иосиф?» — спросила она сочувственно. «Написать матери письмо тебе так тяжело?»
1: «Я не знаю, куда мне от стыда деваться».
0: «Ты это письмо хорошенько сохрани, и если я когда-нибудь из-за того, что Конштальк или кто-то другой меня осудит, приду в сомнение, служить мне Богу или отойти, то я его отыщу и снова прочитаю».
1: Было уже совсем поздно, когда Иосиф наконец закончил писать и заклеил конверт. Письмо получилось длинным. На следующей неделе Иосифу было поручено вести в воскресной школе мужскую группу. И вдруг эта телеграмма. «Сегодня утром умерла мама. Похороны в пятницу. Б. Амстронг М.»
0: Иосиф словно окаменел. Через некоторое время он взял себя в руки, обнял Долорес и сказал сквозь слезы. «Я рад, что успел написать это письмо». Иосифу казалось, что поезд никогда не доберется до цели. Так бесконечно долгой была эта дорога. «Ты хочешь сразу идти к вам домой, или мы сначала зайдем к нашим?»
1: «Отец нас даже не приглашал.
0: Но я думаю, это было выражено телеграммой».
1: «Я тоже так думаю, и с вокзала я ему позвоню».
0: Но в этом не было необходимости, потому что Джеди Бейс уже ожидал их на перроне.
1: «Откуда ты знал, что мы прибудем этим поездом?» — спросила Долорес. «Я так подумал, уже так поздно, а вы с дороги, конечно, сильно устали. Лучше вам не идти туда, а эту ночь провести у нас. Я сегодня утром говорил с твоим отцом Иосиф, и он с моим предложением был согласен. Идемте и дайте мне Дэнни».
0: «Нет, ты не хочешь идти к своему дедушке? Ты меня уже не узнаешь, разве? Как он изменился, стал совсем взрослым парнем». Голос Джеди Бейса звучал несколько разочарованно. Старший внук его сторонился. «Ты знаешь подробности, как мама умерла?» — спросил Иосиф, когда они вышли из здания вокзала. В горле его застрял комок, мешавший ему говорить.
1: «Насколько я знаю, у нее случился инфаркт», — сказал Джеди сочувственно.
0: «Она до этого болела?»
1: «Думаю, что нет, Иосиф. Воскресным утром она еще была в церкви, но, видимо, чувствовала себя уже нехорошо, потому что Мэри заметила, как она несколько раз словно хватала воздух, будто ей тяжело было дышать».
0: На следующее утро, сразу после завтрака, Иосиф с Долорес отправились в дом его родителей. «Отец!» Бинет им сам открыл дверь. Иосиф протянул ему руку, и отец ему ответил крепким рукопожатием. В кресло-качалке, неподвижно съежившись комок, стянув плечи серой шалью, сидела тетя Гепси. Ее огромный фартук свисал почти до пола. Она была все такая же неизменная тетя Гепси, только ее седые волосы теперь стали совсем белыми. Виргиния и Лавелл подошли к Иосифу и поцеловали его. Оба плакали. Потом зашла тетя Зара. В соседней комнате были в сборе Том Брэдли, Лотти Ажелфорд, жена Леньярда, Кэти Бантум, Бесси Викерс, дядя Тимоти и Луис Дван. Присутствие лучших друзей как-то укрепило Иосифа. Он так боялся приехать домой, а мать уже не выйдет к нему навстречу, как прежде. Мысль об этом заставляла его вздрагивать. «Хочешь посмотреть свою маму?» —
1: осторожно спросила тетя Зара и пошла вперед него в жилую комнату. Глаза Иосифа наполнились слезами, и он как сквозь пелену смотрел на спокойное, как будто улыбающееся лицо своей матери. «Разве она не похожа на ангела?» — шептал он и положил свои теплые руки на ее маленькие холодные. «Да, ты прав», — шепотом отвечала ему Долорес. «Как она должна быть счастлива, что достигла цели!» Все гости вышли из комнаты, только Иосиф оставался долго стоять возле гроба матери. Он не мог оторвать взгляда от счастливого ее лица и вел с ней немой разговор, который понять мог только Бог. Сотни людей, кто знал Анни Амстронг и кто у нее учился любить, пришли в церковь, чтобы отдать ей последние почести. Брат Гризли Стеварт, теперь уже тоже совсем седой и сильно постаревший, начал чтение Псалма 117. Каждое слово он произносил медленно и ясно, оно проникало в душу и запечатлевалось там. Дочитав до стиха 15, он помедлил и повторил его еще раз. «Голос радости и спасения в жилищах праведников». За ним проповедовал Гельберт Лейнард, в только ему одному свойственной манере говорить вдохновенно и открыто. Это чувствовал каждый присутствующий здесь. Иосиф никогда не забудет этих слов. В конце своей проповеди он прочитал: «Когда окончится труд мой земной, даст мне Спаситель на небе покой. Там навсегда буду с ним пребывать и вечно славу его созерцать». Иосиф закрыл лицо платком. Бинет неподвижно смотрел прямо перед собой. «Место даровано в доме Отца мне беспредельной любовью Христа. Ах, что за радость его увидать и вечно славу его созерцать». Иосиф безутешно плакал. Его отец скрестил руки на груди и слегка наклонился вперед. Он смотрел вперед себя в пространство. На лице его нельзя было прочесть ни озабоченности, ни страданий. «Так многих встречу любимых друзей, чудно свидание вдали от скорбей. Благость Христа будет всем воспевать и вечно славу его созерцать. Славу свою даст мне узреть, буду на лик его дивный смотреть». Бинет поднял голову, но глаза его, казалось, никого не замечали. «Скоро все это кончится», — говорило его выражение. Людей пришло очень много, и все, уходя, пожимали Иосифу и Долорес руки, выражая этим свое соболезнование и желание разделить горе и напомнить Иосифу, какая чудесная мама у него была. За сочувствие Иосиф был им очень благодарен, но напоминать, что у него была прекрасная мама, ему не надо было, он это и сам знал. Никогда он этого не чувствовал так остро, как сейчас, если ее губы и были плотно сжаты смертью, а ее руки лежали неподвижные и холодные, то все же ее любовь продолжала жить в его сердце, и все ее письма, полные материнской озабоченности и напоминаний, лежали у него дома в укромном месте в сохранности. Их всегда можно было читать и перечитывать. Как мечтал Иосиф такое же письмо хоть раз получить от отца. Гельберт Лейнард ожидал Иосифа у входа из церкви. «Я надеюсь, вы на воскресенье останетесь здесь?» «Да, останемся». «Я был бы рад, если бы после занятий в воскресной школе ты сказал слово, если, конечно, хочешь». «Гельберт, не подумай, что мне этого не хочется, но боюсь, что я не смогу удержать свои чувства под контролем». «Я тебя понимаю, Иосиф, не беспокойся, все в порядке. Моя мать тоже уже умерла, поэтому я знаю, как ты себя чувствуешь. Я только подумал, может, тебе захочется поделиться воспоминаниями». «А что, вы что-то слышали?» Иосиф отступил шаг назад. Может, его мать говорила с Гельбертом Лейнардом, сердце его охватило тревога. Долорес схватила его руку и сжала ее. «Ничего особенного я не слышал. Написано же, Господь, кого любит, того наказывает. И еще, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. И чтобы мы радовались, когда нас из-за него преследуют. Все, кто несет испытание, его возлюбленные дети, Божии избранники». И ты один из них. Разве не так, Иосиф? Иосифу вдруг не стало хватать воздуха. Ему словно перехватило горло. Он не мог выговорить ни слова. Но Гельберт Леньерт все еще держал его руку и ждал ответа. Почему Гельберт сказал именно эти слова? «Можешь мне ничего не отвечать, Иосиф». Сочувственно сказал Гельберт Леньерт. «Мы хотим вас пригласить в воскресенье на обед. Твой отец, Виргиния и Лавелл тоже будут у нас. Спасибо за приглашение. Ты согласна, Долорес?» «Твои родители тоже приглашены», — сказал Гельберт. «Я очень рада. Большое спасибо. Мама боялась, что мы так мало будем видеться, что мы слишком скоро уезжаем».

этом я прощаюсь с вами. А продолжение истории «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Матфея 27:51. То, что столь прочная и плотная завеса разодралась надвое, было сверхъестественным явлением. Оно не было задумано просто как проявление силы. Из него можно извлечь немало полезного. Ветхий закон об обрядах был отменен, и, подобно изношенной одежде, выброшен на свалку. Со смертью Иисуса прекратились все жертвоприношения, ибо все они принесены были в Нем. Когда завеса разодралась, обнажилось все, что было ранее сокрыто. Можно было увидеть ковчег откровения и славу Господню, сияющую над ним. Через смерть Иисуса мы получили новое откровение о Боге, и нам не надо, подобно Моисею, полагать покрывало на лицо. На вопросы жизни и смерти пролился свет, и скрытое от нас от создания мира выразилось в Иисусе. Ежегодный ритуал очищения отменен. Очистительную кровь, окроплявшую раз в год за завесой, великий первосвященник предлагал отныне всем, раз и навсегда. Кровь волов и овец уже не требовалась, потому что Иисус сам вошел в святилище и пролил собственную кровь. Таким образом, доступ к Богу был открыт, в чем и состоит привилегия всякого верующего в Иисуса Христа. Нет необходимости искать хотя бы малейшего отверстия, в которое можно было бы одним глазом увидеть ковчег откровения. Вся завеса сверху донизу разодрана. Мы вправе отныне с дерзновением приступить к престолу небесной благодати. Не будет ошибкой отметить, что столь славное отворение святилища, вдохновляющим воплем Иисуса, было своего рода отворением небесных ворот для всех святых. Наш истекающий кровью Господь обладает ключом к небесной отчизне. Он отворяет, и никто не затворит. Давайте войдем вместе с Ним в небесное владение и сядем с Ним одесную Бога, ожидая затем, доколе общие враги наши будут положены в подножие ног Его».

«Я есть путь, истина и жизнь». Иоанна, 14 глава. Ты говоришь, все беды на меня, лишения, болезни и утраты я не припомню в жизни и 3 дня, чтоб не пришлось платить мне горькой платы. Устал от слез, я ем печали хлеб, а у других судьба намного лучше. Ты говоришь, скажи мне, почему нет радости, нет мира, нет покоя, и чем больна душа, я не пойму. Что мне сказать, о друг усталый мой? Ты задаешь знакомые вопросы, когда-то они были предо мной, и я тебе на них отвечу просто. Ты несчастлив? Без Бога счастья нет. От бед устал, но беды — голос Божий. Темно вокруг, лишь в Иисусе свет. Ты смерти ждешь? Поверь, мне жизнь дороже. Жизнь с Иисусом, счастье только в Нем. Таются Богом и покой, и радость. Господь зовет тебя, стучит в твой дом, и хочет Иисус с тобой быть рядом. Придя к Нему, ты обретешь покой, вздохнет душа, исчезнут все тревоги. С Иисусом станет жизнь твоя другой. Когда-то я нашла блаженство в Боге, и я считала счастье дни, как ты. Одной руки хватило бы для счета. Несчастье было, горы суеты, как будто надо мной смеялся кто-то. И я, как ты, по бездорожью шла, судьбу свою порою проклиная, из чаши зла, как воду грех пила, себя оправдывая, не одна такая я. И я, как ты, жила средь мира бед, душа моя устала счастья жаждать, но, слава Богу, я нашла ответ. Иисус к себе позвал меня однажды. Воистину, то был счастливый час, я ко Христу шагнула осторожно, и выглянуло солнце первый раз, и очутилась я в объятиях Божьих, и стало мне понятным вдруг тогда, откуда я, зачем, куда иду я. Из рук Христа взяла спасение дар, и Он с собой наполнен жизнь пустую. В ней место есть и счастью, и слезам, но мой Господь все смыслом наполняет. Ты можешь убедиться в этом сам, и в жизнь твою Иисус войти желает. Он слышит каждый вздох твой, каждый стон. Он видит, как тоскуешь ты и плачешь. Тебя утешить может только Он. Приди к Нему, и будешь жить иначе. Иисус все раны сердца твоего рукою любящую уврачует. Он исцелил боль сердца моего. Помочь тебе найти Христа хочу я.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В наши дни множество людей отрицает существование Бога и не верят в загробную жизнь. Но при этом они, конечно, хотят жить в довольстве и счастье. Отрицая Бога, они в то же время провозглашают создание нового человека, который сумеет сделать жизнь счастливой. Однако человек остается тем же самым. Он все так же внутри несчастен, неспокоен, лишен мира и любви. У него недостает внутренней силы, чтобы изменить себя. Все попытки человека создать совершенное общество ни к чему не привело. Сама природа человека говорит, что это невозможно. Но все же есть ли надежда на изменение? Неужели несчастье будет умножаться до смерти, и этим все кончится? Есть ли будущность и надежда? Больше чем 19 столетий назад на Земле необычным образом родился человек. Этот человек жил в нищете, воспитывался в малоизвестных обстоятельствах. Ему не довелось много путешествовать. Всего один раз он покидал пределы своей страны. Ни богатства, ни знатности он по наследству не получил. Родственники его были самыми обыкновенными людьми, и сам он не получил особого образования. Однако его влияние на весь мир было невероятным. В раннем детстве он привел в трепет царя, в юности удивлял мудрецов. В зрелые годы он повелевал силам природы. Он исцелил множество людей от самых разных болезней. Он не написал ни одной книги. Однако ни одна библиотека мира не смогла бы вместить всех книг, написанных о нем. Он не написал ни одной песни, но никому другому не посвящено столько песен и музыки, как ему. Он не основал ни одного университета, но все школы мира вместе взятые не имели столько учеников, сколько имел он. Он не был полководцем, никогда не собирал армию, но ни один генерал или маршал на свете не имел столько добровольцев, готовых встать под его знамя. Его влияние на судьбу человечества было настолько велико, что такого влияния не могли достичь все правительства Земли, когда-либо существовавшие. Имя этого человека — Иисус Христос. Он пришел, прожил короткую жизнь и умер. Казалось бы, это конец. Но прошло 3 дня, и он воскрес из мертвых. Никому еще это не удавалось. Когда же он через 40 дней покинул землю, он дал нам обещание, сказав, что вернется. И этот чудный факт, что он вернется, имеет огромнейшее значение для каждого человека на земле, в особенности для нас, его учеников. Поэтому давайте еще раз перечитаем те страницы Библии, где говорится о возвращении Иисуса Христа. И поговорим о том, как это должно влиять на нашу жизнь. Один знаток Библии подсчитал, что 1045 мест в Библии имеют отношение ко второму пришествию Христа. 318 из них в Новом Завете. Из каждых 10 глав Нового Завета 7 упоминают об этом важнейшем факте будущей истории. Но что именно нам обещано с возвращением Иисуса Христа? Иисус Христос перед самым своим арестом утешил учеников такими словами, записанными в Евангелии от Иоанна в 14 главе, начиная с 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. И если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Позже Иисус подтвердил свое обещание перед первосвященником. Во время допроса тот спросил Иисуса, «Ты ли Христос?» То есть Мессия. Иисус ответил, «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Это написано в Евангелии от Марка в 14 главе. А потом, сразу же после его вознесения, два мужа в белых одеждах сказали изумленным ученикам: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приедет точно таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Это в Деянии апостолов, 1 главе, в 11 стихе. Посланник евреям говорит: «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Библия утверждает предельно ясно, что Христос на землю вернется. Сегодня, однако, есть много скептиков, неверующих, что Он придет во второй раз. Они отрицают Библию, говоря, что это выдумка, сказка. Об этом писал еще апостол Петр. Он говорит: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Эти наглые ругатели решили, что Иисус — это легенда, что он лжец или лунатик. Это они заключили без исследования, не пытаясь вникнуть в этот вопрос честно. Они невежды в том, что Христос своим первым пришествием исполнил свыше 300 пророчеств Ветхого Завета. Уже один этот факт должен заставить задуматься любого скептика и принять серьезно это множество пророчеств, говорящих о его возвращении на эту землю. Те из нас, которые верят, должны других сопоставить с этими фактами, так как от этого зависит судьба каждого человека. Каждому придется предстать перед лицом Иисуса и ответить за прожитую жизнь. Это произойдет, когда Он возвратится. Он воскресит из мертвых и будет судить всех. Как Ветхий, так и Новый Завет говорят, что мы не будем вечно в могилах лежать. Еще Иов говорил: «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Это 19 глава, 25 по 27 стихи. Иисус сам же сказал: «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро — воскресение жизни, а делавшие зло — воскресение осуждения». Об этом говорит и апостол Павел: «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». Это в Деянии апостолов, 24 главе, в 15 стихе. «Мы все воскреснем и узрим Бога. Воскресение и Божьего суда не избежит никто». В своей притче о плевелах, в 13 главе Евангелия от Матфея, Иисус сказал так: «Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, извергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». А Петр говорит в 3 главе, в 7 стихе 2 своего послания: «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, собираются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». В книге Откровения написано: «И увидел я великий престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Когда мы предстанем перед Божьим судом, вся правда выйдет наружу. Да, все мы грешники, все мы восстали против Бога, все мы нарушили Его закон и не хотели следовать Его воле. Потому приговор неизбежен. Виновен. Наше место будет в огненном озере. Мы умрем второй смертью. Это значит вечное мучение. Но благодарению Богу, что есть выход, сегодня день спасения. Единственный шанс на спасение – это сегодня. Сегодня, если мы этого еще не сделали, мы обязаны признать свой грех и восстание против Бога. Мы должны покаяться и просить Господа прощения. Мы должны принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа. Он уже уплатил полностью за наши грехи своей смертью на кресте. Он сделал это, когда был здесь на земле первый раз. Сейчас мы должны принять Его верой. Он наша единственная надежда, чтобы миновать суд и войти в жизнь вечную. Сделал ли ты это, мой дорогой слушатель? Стал ли Христос твоим Спасителем и Господом? Сможешь ли ты войти на суд, признать свою вину и затем благодарить Бога, что твой смертный приговор взял на себя Иисус Христос? Дорогие братья и сестры, верующие во Христа, факт этого суда всегда стоит перед нами. Мы будем свободны от осуждения только по заслугам Иисуса Христа. Но есть миллионы людей, которые об этом не знают или безразличны к тому. С ними вы встречаетесь каждый день. Это ваши соседи, сослуживцы, а может быть даже члены вашей семьи. Их нужно предупредить о грозящей опасности вечного мучения в озере огненном. Во втором послании Петра, в 9 стихе, в 3 главе сказано, что Господь не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И поэтому Он ждет, чтобы мы сказали и помогли другим прийти к покаянию и к спасению. Что делаем мы, чтобы исполнить это повеление? Но второе пришествие Иисуса Христа принесет с собой не только воскресение и суд. Это будет время, когда мы все верующие обретем наш вечный дом, будем приведены в присутствии самого Бога. О, какая славная будущность ожидает чада Божие! В книге Откровения Иоанн описывает это новое жилище для верующих в 21 главе, начиная с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с небес, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». О, какое чудное место, где мы будем жить вечно! Мы познаем нашего Бога так, как не знали Его раньше. Помимо того, у нас будет новое тело. Оно не будет иметь тех ограничений, которые мы переживаем теперь. Оно будет без всякого порока, не подверженное ни старости, ни болезни. Там больше не будет печали, страдания и смерти. Какой чудный дом ожидает нас! В первом послании к Коринфянам, 15 главе, в 52 и 53 стихах сказано: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг. Во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». С этими новыми телами мы лицом к лицу предстанем перед Господом нашим Иисусом Христом и будем служить Ему вечно. Имеешь ли ты это желание увидеть Его своими глазами? День этот приближается, и мы увидим Бога, как Он есть. Об этом говорит Иоанн в своем первом послании. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Итак, Иисус вернется. Это установленный факт. Мы воскреснем из мертвых и по справедливости будем судимы за наши слова и дела. Однако, если мы приняли веру Иисуса Христа как Спасителя и Господа, то мы получим доступ на небо в Божьем присутствии навеки. Какая светлая надежда и чудная будущность! Теперь, как же эта истина должна влиять на жизнь нашу, тех, кто ожидает Его пришествия? Иисус ответил на этот вопрос сам. Он призывал нас бодрствовать и всегда быть готовыми к Его пришествию. Для этого надо постоянно помнить, что Иисус скоро вернется, а во-вторых, пребывать в молитве. Слово Божие говорит, что наше бодрствование должно быть активным. Бодрствование – это не пассивное состояние. Слушайте, что Христос говорит. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем. Бодрствуйте. Бывало, что верующие, желая быть бодрствующими, продавали все свое имущество, оставляли свои службы и удалялись в горы или пещеры ожидать пришествия Иисуса. Однако эти слова Иисуса Христа, которые мы только что прочли из Евангелия от Марка в 13 главе, указывает на то, что наше бодрствование должно быть активным. Мы должны быть полностью посвящены труду. У нас есть определенный труд для Христа, который мы должны исполнить. Он оставил эту землю на время и поставил нас как домостроителей. Он ожидает, чтобы мы этот труд исполнили. И так как мы не знаем точно времени Его пришествия, мы должны отдать себя полностью Его воле на каждый момент своей жизни. В чем же заключается этот труд, который Он велел нам исполнить? Он сам сказал: «Идите, научите все народы». Исполняешь ли ты, мой дорогой брат и дорогая сестра, эти заветные слова нашего Спасителя? Отдал ли ты себя на дело распространения благой вести? В этой серии передач под общим названием «Ученичество» мы пытались затронуть важнейшие основы библейского учения, совершенно необходимые для духовного роста учеников Христа. Мы давали практические советы и задания. Надеюсь, что вы применили все это в своей жизни. Молились ли вы, чтобы Господь привел к вам ищущие сердца, а вам дал бы смелость свидетельствовать о Нем? Помните слова Иисуса, это в Евангелии от Иоанна, в 9 главе, в 4 стихе. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать». Это ночь, ночь суда, это ночь, когда время истечет, и возможностей больше не будет. Поэтому трудиться надо сейчас, пока еще есть время. Бодрствуя и ожидая Его пришествия, исполняем ли мы верно Его задание, которое Он поручил нам? Поэтому «бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома», — говорит Иисус Христос. Обратим внимание прежде всего, что бодрствование Иисус связывает с нашей христианской жизнью. Он предупреждает нас, что образ жизни окружающих людей и заботы самой жизни могут притупить наши духовные чувства, могут обременить так, что мы не сможем принести плод, угодный нашему Господу. И тогда, в час Его возвращения, мы предстанем пред Ним с пустыми руками. Значит, наша задача при этом быть постоянно бодрствующими и вести себя как странники в этом мире в ожидании прихода нашего дорогого Спасителя. Мы должны бодрствовать, чтобы быть стойкими. Нам надо молиться, чтобы Господь послал нам силу устоять в грядущих катастрофах мировой истории. Из-за порочного сердца человечество переносит много страданий в этом мире. Страдания знакомы каждому. Немало страданий переживает тот, кто всем сердцем следует за Иисусом. Такова участь была также и самого Иисуса Христа. Не исключены из этого его ученики и сегодня. Но как бы трудно ни приходилось, у нас есть твердая уверенность, что настанет день избавления. Будет день возмездия. Человек может преследовать сегодня другого, но в конечном итоге гонитель получит свое воздаяние. Апостол Павел пишет Фессалоникийской церкви, которая страдала за Христа, во втором своем послании, в первой главе, начиная с 4 стиха, такие слова. «Мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приедет прославиться во святых своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Последнее слово еще не сказано, дорогие друзья, поэтому будем спокойны до конца. Скорое пришествие Христа является большим ободрением для каждого из нас. Слава и благодарение Ему! Ведь Иисус обещал: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Как должен я, как ученик Христа, отозваться на обещание Христа прийти во второй раз? Бодрствованием, которое производит труд и жизнь странника и верность до конца. Иисус вернется – это неопровержимый факт. И факт этот является причиной для радости даже в самых тяжелых преследованиях. Это является и утешением среди скорбей, благодарение Ему. Да, Иисус придет во второй раз. Может быть, в конце этой недели, может быть, сегодня. Ожидаем ли мы Его с нетерпением, с радостью? Или какие-то обстоятельства, какие-то грехи омрачают эту радость? Если так, то обратитесь к Иисусу Христу немедленно, ведь Он Сам сказал: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Воздайте Ему благодарность за то, что Он взял на Себя все ваши заботы, что Он дал вам совершенную радость и что Он скоро возьмет вас с собой. Во свете Его скорого пришествия, как мы тратим свое время? Времени мало, а многие еще не слышали о Христе. Возможно, вы знаете кого-нибудь, который еще не слышал ясно об Иисусе. Почему не пойти к Нему на этой неделе и поделиться с Ним благой вестью? Возможно, вы сможете поделиться с Ним этой беседой, чтобы Он понял, почему у вас такая радость. И последнее, готовы ли мы сами к Его пришествию? Просмотрим внимательно, нет ли в нашей жизни таких сфер, которые еще не полностью посвящены Христу. Почему бы не уделить время, чтобы наедине с Иисусом Христом проверить себя и вновь посвятить Ему свою жизнь? Христос грядет. Готовы ли мы?

Молитва – это общение сердца человека с сердцем Небесного Отца. Это сердце Бога Отца, изливающее благодать и милость на сердце человека. Это сердце человека, стремящееся познать сердце Божие. Молитва, в сущности, это общение двух сердец. Спержин сказал: «Истинная молитва – это не просто упражнение ума, не красноречие, а нечто гораздо более глубокое, чем все это. Это духовное общение с Создателем небес и земли. Бог невидимый для смертного глаза и постижим только внутренним существом. Дух внутри нас порожден Божьим Духом. Молитва – это духовный труд от начала до конца, целью которого – достичь самого Бога. Эта точка зрения отличается от современного понятия назначения молитвы. Мы живем в поколении мгновения, в мире высоких технологий. Мы можем мгновенно удовлетворить свои потребности. У нас есть все, от картофеля быстрого приготовления до мгновенно получаемых сведений о котировке ценных бумаг. Но мгновенного общения с Богом не существует. Мы не можем бежать и выбежать из Божьего присутствия. Молитва требует времени. Мы должны научиться ожидать и знать, что Он есть Бог. В общении с Богом есть две важные стороны. Во-первых, мы должны понять, что доступ к общению с Отцом Небесным возможен только через Иисуса Христа. Во-вторых, мы должны научиться ждать ответа от Господа и размышлять над Его Словом.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства, в 7 часов – чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Второе послание Коринфянам, глава 11. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахайи. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться, ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители? В безумии говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников,
в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Второе послание Коринфянам, глава 12. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает пред прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили?
Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим перед Богом во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Второе послание к Коринфянам, глава 13. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сем-то и молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

Мы всегда признательны людям, проявляющим в общении с нами терпение и снисхождение. Однако спросите сегодня себя, достаточно ли я терпелив по отношению к другим людям? Терпение – это признак истинного христианина. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 1 Фессалоникийцам 5:14. Служители, призваны к долготерпению, необходимому как для работы с отдельными людьми, так и для ведения Церкви по пути истины. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофея 4:2. Все мы хотим быть слугами Божьими. Разве не так? Поэтому давайте будем усердно проявлять терпение и любовь друг к другу. Однако мы ни в коем случае не должны терпеливо относиться ко греху, проявляя тем не менее понимание и долготерпение к грешникам. Вот несколько библейских примеров людей, которые могут служить для нас образцом терпеливого отношения к обстоятельствам. Даниил терпеливо ждал утра, после того, как провел целую ночь со львами. Противники же праведности лишились жизни. Иов, потеряв все свое состояние и детей, с терпеливым смирением принял то, что не мог изменить. Впоследствии все, что он потерял, удвоилось. Павел по дороге в Рим посоветовал сотнику не плыть дальше. К его совету не прислушались, и ему пришлось вместе со всеми терпеливо ждать избавления с обреченного корабля. И Бог, как много раз до этого, сохранил жизнь ему, а также людям, которые были с ним. Иисус – самый яркий образец терпеливого смирения, которое помогло ему перенести оскорбление, избиение и распятие на кресте. Боже, помоги мне сегодня и всегда уподобляться Тебе, чтобы быть более терпеливым и доброжелательным.

Если дубом могучим на склоне холма по природе не можешь расти, то широким кустом вырастай у ручья или зеленой травой на пути. Если морем глубоким не можешь ты быть или большой многоводной рекою, будь каналом, чтоб пользу другим приносить, родником будь в пустыне сухой. Коль дорогой не можешь, тропинкою будь, коль не солнцем, то яркой звездою, коли сам недогадлив, смотри, не забудь, сделай то, что подскажет другой. Капитан ведь не все на большом корабле, и матросы там тоже нужны, дел великих и малых не счесть на земле, и что можем, то делать должны. Друг, взгляни ты с любовью во взоре, подкрепи изнемогших в пути, облегчи горемычному горе, и тебе станет легче идти. Разгони сладкозвучною песней безысходную скорбь и тоску, ободри на пути и телесно нищете помоги путь пройти. Заблудившимся в царстве покоя укажи безопаснейший путь в непогоду и стужу людскую. Делай доброе, друг, что-нибудь, не кто-нибудь, а ты берись за дело и не жалей для Бога сил своих. Взгляни на ниву, жатва уж поспела и с нетерпением ждет работников своих. Не как-нибудь, а с пламенной душою и с радостью в работу уходи, коль трудности встречаешь пред собою, но отдых и награда ждет верных впереди. Не что-нибудь, а истину святую возвышенно и просто возвещай, закрой глаза на суету земную, иди и направляй других в небесный край. Не где-нибудь, а там, где провидение тебе велит на страже пребывать, и разливай свет правды и спасения, гори, как яркий луч, но не сгорай, слава Богу.

Духовные размышления на каждый день. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и сказали они мне: «Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Неемия 1 глава, 2 и 3 стих. Стены и ворота. Во время духовного пробуждения первой половины XIX столетия, которое, можно сказать, было аналогично тому, что происходило в дни Ездры и Неемии, Бог использовал весьма одаренных людей с сильным характером, которые могли бы стать лидерами в любой области. Через них были раскрыты великие истины относительно Церкви. А позже на сцену вышли те, кто дал большой толчок изучению пророческой истины и представил Церкви благословенную надежду касательно пришествия Христа и связанной с этим славы. Сегодня речь идет не только об изложении самой истины, сколько о стенах и воротах, благодаря которым эта истина охраняется. Если не поддерживать святость отделения, на что символически указывает стена, и благочестие доступа к привилегиям дома Бога, что символически представлено воротами, то вскоре истина будет потеряна. Как в дни Неемии, так и в наше время попытка построить стену и поставить ворота приводит к конфликту, активному противлению изнутри и снаружи. Как тогда, так и сейчас раздаются голоса при восстановлении стен и ворот. Плоть уделяет скорее внимание различным требованиям к служению, оказанию помощи святым, проповедованию Евангелия грешникам, что само по себе хорошо, но только не этому строительству. С другой стороны, приверженность закону приводит к неправильному использованию стен и ворот, когда преследуются сектантские цели.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. После уверования и крещения я был членом общины, в которой пресвитером служил Иван Васильевич Эб. Очень простой, но замечательный и верный служитель Христов. В России, как и во многих других странах, членство в церкви начинается с крещения. И хотя тогда никто не говорил об ученичестве, как это повсюду слышим сегодня, но на практике оно осуществлялось в полном объеме. Кандидаты только готовились стать членами церкви, а их уже обучали буквально всему необходимому в христианской жизни и благочестии. И потому мы усердно изучали Писание и все то, что слышали на курсах кандидатов. Каждый с трепетом готовился и ждал испытания на членском для того, чтобы быть допущенным к крещению. Этот метод себя очень хорошо оправдал и практически закрыл доступ атеистам в ряды христианства. Когда дошла моя очередь быть испытанным, я, естественно, ждал серьезного экзамена. Но, к моему удивлению, Иван Васильевич задал только один вопрос, и то в форме, которой я никогда не ожидал. Он говорил не как серьезный служитель, каким он был, а как старый друг. «Ну, Яша, скажи, зачем ты хочешь принимать сейчас крещение?» От неожиданности я только ответил. Моя мама сказала, что можно стать виновным перед Господом, если без причины отложить заключение союза с Богом. Правильно. Вот весь мой экзамен. Вскоре Иван Васильевич совершил обряд крещения надо мной и многими другими. Вся его жизнь складывалась неординарно. Когда арестовали его в очередной раз, а отсидел он много лет, и отправили в лагерь, то вор в законе потребовал отдать ему все продукты питания, которые Иван получил из дома. Но он не испугался и ответил, что раздаст продукты всем понемножку, так как здесь все голодные. Главарь банды начал ругаться и грозить, что изобьет Ивана Васильевича. Но тот сказал, что если он хочет бороться, то по-честному, без ножей, и победитель будет хозяином камеры. Заключенные поддержали предложение. Иван Васильевич много лет проработал кузнецом, был немалого роста, но вор в законе был мощнее. Началась схватка, и вскоре бандит лежал на лопатках, вымаливая прощение. С этого дня в камере воцарился мир и покой. Воровство прекратилось, никто не дрался и не ругался. Иван Васильевич стал в камере беспрекословным авторитетом, но благодаря не физической силе, а силе Духа, как Божий раб. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Колоссянам 3:17-23-24. После того, как я уверовал и увидел, сколько христиан томятся в узах, как избивали некоторых, как брату Николаю Хмаре вырвали язык, Ваню Моисеева из Молдовы органы власти утопили в Азовском море, а Остапенко замучили в тюрьме, в душе моей нарастал страх. Если меня вызовет милиция, я умру от страха. Фамилия моя Левин. «Но во мне гораздо больше заячьей крови, чем львиной», — думал я. Точно так считала и моя жена. Она говорила: «Яша, я такая трусиха, если тебя когда-нибудь арестуют или посадят, я никогда не приду навстречу». «Почему?» — спрашивал я. «Я так боюсь милиции». Честно говоря, было чего бояться. И вот я первый раз в жизни арестован. Завели в отделение милиции. И вот чудо! Едва переступив порог, я почувствовал, что страх исчез куда-то. И тут мгновенно получил ответ. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте,
Но что дано будет вам в тот час, говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Ах, вот в чем дело! Еще не успел войти, а уже дано мне, еще не дошел до врага, а уже получил все оружие Божье, чтобы можно было стать против козней дьявольских. Несколько часов от двух десятков сотрудников милиции сыпались вопросы, и я едва успевал отвечать и не переставал удивляться, как Дух Святой давал ответы. «Тогда дано будет вам». Наконец они сказали: «У вас замечательная вера». Уж этого я совсем не ожидал. Затем они сказали: «Вы свободны». А когда я провел пост и голодовку, о чем писал ранее, встретив жену после освобождения, спросил ее: «Ирмушка, откуда ты знала, что меня освободят?» «Не знаю, я просто ждала». «А как же ты решилась посетить органы милиции и даже КГБ? Даже и в прокуратуру ты ходила ходатайствовать за меня. Куда же девался твой страх?» «А знаешь, я забыла бояться. Я только любила». Мы обнялись и отправились поездом домой. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. «Боящийся несовершен в любви». 1 Иоанна 4:18.

Рядом с перфораторной, в которой я работал, располагалось подземное депо. Там обычно ремонтировали электрички и вагоны. Нас разделяла только железная дверь. Часто мы беседовали со старшим в депо Николаем Заверухой. Он был одним из тех, кого боялась вся шахта, а работало на ней примерно 700 человек. Когда-то он был директором какой-то организации на Украине, но затем был осужден за содействие бандеровцам. Отсидел лет 7-8 и затем после смерти Сталина попал под амнистию. Как и тысячи других, он остался жить там, где отбывал срок заключения. Много мы с ним говорили о Священном Писании. Где-то через год он признался, что его родители были верующими, чему я очень обрадовался, увидев руку Божию, ибо о нем обязательно молились родители. Потом он спросил: «Ты так много мне объяснил из Библии, но еще ни разу не приглашал на богослужение. Или к вам нельзя?» «С великой радостью!» И в ближайшее воскресенье он пришел на богослужение. И, о чудо, покаялся и нашел мир с Богом. С этого времени он совершенно изменился. Идет он по городу, и вдруг бежит ему навстречу женщина легкого поведения. Она кричит: «Коленька, Коленька, миленький, здравствуй, как поживаешь?» Но он простирал вперед руки, как бы ограждая себя, и говорил: «Це ж не я, не я, я не тот, у меня новая жизнь во Христе». А я иду иногда по вестибюлю шахтного здания и вижу, как показывают на меня пальцем, и говорят: «Этот маленький укротил грозного Николая». Хотя я-то ни при чем. Разве один человек мог бы стать новой тварью, если бы не работа Святого Духа, жертва Христа и любовь Отца? После обращения брат Николай был постоянно дома, читал Священное Писание и смотрел за сыновьями, заботился о них и даже варил отныне обеды для жены. В другой раз он пришел ко мне и принес ведро куриных яиц, огурцов, петрушки, укропа. «Это тебе». «Нет, я не принимаю. Я не казенный служитель, а служитель Христу. Не за мзду и плату. А если я тебе докажу Священным Писанием, возьмешь?» Николай открыл послание Галатам и прочитал из 6 главы 6 стих: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». «Будешь послушным Слову Божию?» — спросил он. «Да». Только и оставалось признаться. Однажды он заглянул ко мне чем-то опечаленный. Он был явно удручен. Я спросил его: «В чем дело, дядя Коля?» «Я сегодня в посте. Молюсь за мою жену Валю. Она в воскресенье первый раз придет на служение». Настало долгожданное воскресенье. Появилась его жена. А когда проповедник пригласил к молитве, она вслух с поднятыми руками начала молиться: «Господи, а я и не знала, что есть такие люди на земле. Сделай и меня такой». И Господь принял ее молитву. Какая была радость! Позже я ее спрашивал: «Тетя Валя, а вам не трудно каждый день на пятиминутке врачей терпеть ругань и обвинение, что вы верующая?» «Что ты, Яша?» — сказала она. «Я радуюсь». «Чему же вы радуетесь?» «То есть, что остальные 23 часа и 55 минут меня никто не ругает?» «У меня есть теперь настоящий муж. Он даже сварит еду, если я поздно вернусь с работы». Работала она детским участковым врачом. «Он смотрит за детьми. Я просто счастлива. Что же эти несколько минут горести?» Эта женщина еще прожила в мире со своим мужем лет 25. Затем он с миром ушел на вечный покой. В его последних словах прозвучала благодарность за то, что ему помогли в свое время найти верный путь к небесной отчизне. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
а мне благо приближаться к Богу. Псалом 72, 28. В молодые годы я просто безумно хотел научиться петь. Даже 5 лет состоял в хоре. Но признаюсь чистосердечно, что так и не научился. Или у меня маленькие легкие, или слишком широкое горло, что всегда остаюсь после первого куплета без воздуха. В хоре пели тогда 4 тенора, к которым относился и я. Но на собрании часто кого-либо не хватало. Работали в основном все по разным сменам. Когда одного из теноров призвали в армию, он сказал: «Яша, ты из хора не уходи, пока я не вернусь. Если один будет на работе, то вас останется только 2, а если еще и тебя не будет, то Эрвин Делерт один не решится петь». Эрвин Делерт имел прекрасный голос, и его голос звучал как самая большая труба в духовом оркестре. Но сам он говорил: «Пою в полголоса, чтобы других не перебивать». Я стоял рядом с ним и обычно усердно открывал рот. Он думал, что и я пою. Пел сам с полной уверенностью, а я в этом видел свое служение. Однажды он умолк, а вступить должен был голос тенора. Реген смотрит на нас, Эрвин мигает глазами. Слушатели ждут. А у меня затряслись колени, руки и задрожала даже нотная книга в руках от переживаний. Что делать? Нельзя провалить. И я, наверное, на октаву выше положенного запел или закричал, что было силы. А веры нет. А хор повторил облегченно. И веры нет почти нигде. Этот гимн, или точнее полгимна, я пропел соло тенора до конца. Это был первый и последний раз, когда я пел соло. После, когда спросил у Эрвина, что же ты молчал, тот ответил: «Не знаю, к горлу комок поднялся». Хотя на этом кончилось мое служение в хоре, так как вскоре переехал из Казахстана в Латвию. Но до сих пор радуюсь, что хоть раз я был нужен и выручил наш хор. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей.

Карбахе состоялась конференция миссии. После служения подошел ко мне мой друг и говорит: «За мной прилетели два самолета. На одном отправлюсь я, а на другом можешь лететь ты». Мы прибыли в аэропорт Карбаха. Перед отлетом Виктор говорит мне: «Дай им свидетельство». «Хорошо, да». Затем он сел в свой самолет и улетел. В самолете, которым я должен был следовать, находились два пилота. Ого! Хоть раз в жизни полечу самолетом, где два пилота и один пассажир. За рулем сидел пилот-преподаватель, а справа пилот-владелец самолета. Я разместился позади на трех местах. Сел посредине, откуда все виднее, спереди, по бокам и даже сверху. Пилоты начали что-то включать. Вдруг один повернулся ко мне и говорит: «Вы переживаете?» «Нет-нет, господа, я застрахован». Они переглянулись, но из вежливости ничего не ответили. Самолет загудел и поднялся. Я попытался исполнить наказ Виктора, но разговор не заладился, поскольку было слишком шумно. И к тому же сразу после взлета мы увидели, что с запада навстречу нам идет густая полоса облаков. Пилоты забеспокоились, говорили о чем-то между собою, словно забыв обо мне. Виктор передал по рации, что все небо затянуто облаками, но что они успели приземлиться. Я посмотрел на пилотов, они покраснели и вспотели. «Ну что же», — сказал я себе сердцем, — «я, Господи, и молиться не буду. Ты обещал всегда быть с нами. Что же мне тогда переживать? А если и надлежит самолету разбиться, то сразу же буду у тебя. Так что нет у меня повода для переживаний». И стал смотреть в окно. Какая красота! Казалось, что я опять нахожусь на Урале, и что вся земля покрыта белыми сугробами снега. Солнце ослепительно освещало все вокруг, а синее небо выглядело беспредельным. Совсем другая картина открывалась внизу под облаками. Работники аэропорта Думпель включили освещение посадочной полосы, а в самолете начался напряженный диалог пилотов. «Сколько еще продержимся в воздухе?» «Обо мне будто забыли», — говорит один пилот. «Я здесь вырос, знаю, где идти на снижение». Другой противился, но пошел через толщу облаков на снижение. Вскоре сквозь разрывы облаков мы увидели гору, покрытую лесом. «Вверх!» — закричал владелец, и пилот-преподаватель потянул руль на себя. Самолет взревел и стал круто подниматься вверх, пока мы вновь не оказались в прозрачном и чистом от облаков небе. Пот с обоих пилотов лил градом, а я со спокойным любопытством наблюдал за ними. Самолет делал круги, и вдруг мы увидели окно в облаках и через него на прямой линии светящуюся посадочную полосу. «Вниз, вниз!» — закричал взволнованно владелец. Самолет круто нырнул в окно облаков и приземлился на посадочную полосу, продолжая с большой скоростью двигаться по ней. И опять владелец подал свой голос: «Тормози, тормози!» Самолет остановился на самом краю полосы. Мы молчали. Владелец повернулся ко мне и спросил: «Вы очень переживали?» «Совсем нет. Я же сказал вам, что я застрахован». И вновь воцарилось молчание. Они явно меня не поняли. А я продолжал: «Господа, поймите меня, я застрахован не в страховой компании, а у моего Бога, Отца Небесного». И тут произошел взрыв, которого я менее всего ожидал. Владелец просто захлебывался и говорил: «Это из-за вас нас Бог сохранил. Я так и знал. Это Он из-за вас дал нам окно, чтобы мы благополучно могли приземлиться». Затем я спросил: «Господа, вы что, хотите дальше лететь? Почему не выходите?» «Нет», —
Так кому же первым сойти? Вы пойдете первым. Но как мне сойти, если этот самолет, как советский запорожец, не имеет задних дверей? Кое-как я протиснулся между сиденьем владельца и стенкой самолета и вышел. Работники аэропорта уже были у самолета. Виктор беседовал с пилотом, успокаивал его. Работники принесли коробку пива. Каждый пилот взял по бутылке. Затем посмотрели на меня и сказали: «А вы в пиве не нуждаетесь. Вам успокаиваться нет необходимости». Это было правдой. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». Псалом 61.

Я верю в Бога, Богу поклоняюсь, к Нему спешу с надеждой и мольбой, и перед Ним в смирении склоняюсь. Хвала Тебе, Небесный Отче мой! Тобой живу, Творец и Промыслитель, пусть меркнет все, и только образ Твой горит в душе, великий мой Спаситель, и высший мир уносит за собой. Я ни о чем, мой Боже, не мечтаю, за все, что есть, Тебя благодарю, Твои дары, Господь мой, принимаю. А что Тебе, мой Боже, подарю? Стремясь к Тебе, в дороге оступаюсь, прости, Отец Небесный, Отче мой, Тебе молюсь, я часто забываюсь и снова каюсь, стоя перед Тобой. Мои дары — это падения и взлеты, грешу в бессилии властвовать собой, и только Ты, Господь, своей заботой мой слабый дух возносишь над землей.

0: духовные размышления на каждый день.
1: И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и сказали они мне: «Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Неемия 1 глава, 2 и 3 стих. Стены и ворота. Во время духовного пробуждения первой половины 19-го столетия, которое, можно сказать, было аналогично тому, что происходило в дни Ездры и Неемии, Бог использовал весьма одаренных людей с сильным характером, которые могли бы стать лидерами в любой области. Через них были раскрыты великие истины относительно Церкви. А позже на сцену вышли те, кто дал большой толчок изучению пророческой истины и представил Церкви благословенную надежду касательно пришествия Христа и связанной с этим славы. Сегодня речь идет не только об изложении самой истины, сколько о стенах и воротах, благодаря которым эта истина охраняется. Если не поддерживать святость отделения, на что символически указывает стена, и благочестие доступа к привилегиям дома Бога, что символически представлено воротами, то вскоре истина будет потеряна. Как в дни Неемии, так и в наше время попытка построить стену и поставить ворота приводит к конфликту, активному противлению изнутри и снаружи. Как тогда, так и сейчас раздаются голоса при восстановлении стен и ворот. Плоть уделяет скорее внимание различным требованиям к служению, оказанию помощи святым, проповедованию Евангелия грешникам, что само по себе хорошо, но только не этому строительству. С другой стороны, приверженность закону приводит к неправильному использованию стен и ворот, когда преследуются сектантские цели.

мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем сегодня рассмотрение нашей обширной темы «Божье изобилие». Мы подчеркивали в наших предыдущих беседах, что свое богатство Бог делает доступным нам сегодня на каждое доброе дело, не для наших личных эгоистических целей. Это положение записано во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 8 стихе. Читаю. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». В прошлый раз мы ставили ударение на последнюю часть этого текста. Бог в состоянии обогатить нас своей всякой благодатью, чтобы прийти нам на помощь во всех наших нуждах. Благодарение Богу. Но будем помнить то, что мы сказали в одной из предыдущих бесед. Изобилие – это состояние, когда у вас есть все необходимое и нечто сверх этого для других. Таким образом, когда мы говорим об изобилии, мы должны всегда делать определение изобилия конечным, законченным. То есть, кроме того, что мы имеем для себя, мы должны еще иметь сверх этого и для других. Не предаваться удовольствиям и не заниматься расточительством, но всегда иметь нечто сверх своего для других. Иисус Христос сказал, «Более блаженным есть давать, чем принимать». Так долго, как вы находитесь на конце в ситуации получателя, у вас меньшее благословение. Бог так любит всех своих детей, что желает для всех нас своих больших благословений. Он желает, чтобы мы не были в состоянии получателя, но в состоянии дающего. В этом и кроется главная причина того, почему Он, то есть Бог, обещает нам свое изобилие, чтобы мы вступили в сферу большего благословения, то есть, чтобы перешли от принимания к раздаче. Блаженнее давать, чем принимать. Это истина, но не просто возвышенный сентимент. Если эту фразу вы захочете проверить в своей жизни, то найдете, что получать это благословение. Но когда вы даете другим, то переживаете гораздо большее благословение. Именно по этой причине Бог и дает нам изобилие. Он не хочет, чтобы кто-либо из нас был лишен блаженства давать. В Библии мы находим различные способы и пути насчет того, каким образом давать. Библия не оставляет места для каких-либо спекуляций, то есть гаданий по данному вопросу, и не возлагает на нас решение, как давать, но предоставляет нам определенные цели и указывает определенные направления, в которых следует направлять свое имущество. В течение этой недели мы будем рассматривать эти различные каналы раздачи и всевозможные направления. Сегодня мы рассмотрим главный канал, которым является помощь бедным. Прежде всего, я должен сказать, что в мире живут христиане разных видов, христиане разного происхождения. Некоторые христиане происходят из среды, в которой их учили заботе о других и состраданию к бедным. А вот есть и такие церкви, которые заняты больше теоретическими, догматическими вопросами больше –

придет время и в твоей жизни, когда ты будешь взывать о помощи, и никто тебе не поможет, потому что ты не помог. Это серьезное предупреждение для каждого из нас. Мы можем сказать себе: «Но ведь я не в нужде, я не кричу о помощи». Быть может. Но кто может гарантировать, что никогда не окажется в состоянии нужды или бедствия? Бог говорит, что может прийти время, когда и ты окажешься в бедственном положении и будешь взывать о помощи. Если же ты ответишь на вопль бедного о помощи, то у тебя будет заверение в том, что и тебе придут на помощь, когда придет твоя очередь. А теперь я цитирую книгу Притчей, 29 главу, 7 стих. Читаю. «Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дела». Этот текст говорит нам о том, что есть большая разница между праведником и нечестивым. Одним из библейских признаков праведности есть добиваться справедливости для бедных, тогда как доказательством нечестия в человеке есть отсутствие интереса в такой справедливости. Это очень глубокий текст. Если мы безразличны, эгоистичны в нашем отношении к бедному, Библия дает нам титул нечестивого. Подходя к этому вопросу с позитивной точки зрения, следует сказать, что Библия совершенно определенно требует от нас оказывать милость бедным. Книга Притчей, 19 глава, 17 стих, цитирую. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Таким образом, если у нас правильные мотивы действий, если мы щедро даем бедным, нуждающимся, то, давая бедным, мы даем взаймы самому Богу. Это замечательная вещь – занимать Господу Богу, давать Ему взаймы. Из своего личного опыта я желаю сказать, что если мы даем Господу, то время от времени в нашей жизни приходит день, когда Бог щедро расплачивается с нами за то, что мы Ему подарили. И я желаю к этому добавить, что Бог отдает нам наше с большим процентом прибыли. Таким образом, быть добрым к бедным в некотором смысле значит заботиться о своих собственных интересах. И дальше в книге Притчей, 28 главе, 27 стихе, говорится следующее. «Дающий нищему не беднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий». Божье Слово дает реальные гарантии от Бога. Если ты даешь бедному, ты никогда не будешь нуждаться. Но если ты будешь закрывать свои глаза при виде нуждающегося, многие проклятия придут на тебя. Да, сегодня для многих из нас очень легко закрыть глаза на нужды бедных. Они не стоят на нашей дороге. Они не находятся перед нашими глазами. Они в другой земле, в другой земле.

другом народе, а не в странах третьего мира или в другом месте. Но если мы ничего не делаем, зная этот факт, то есть, что есть бедные, нуждающиеся в помощи, то мы виновны в закрытии глаз на нужды бедных, потому что в наше время нетрудно знать, где живут бедные. Я желаю процитировать совет пророка Даниила царю Навуходоносору. Даниил был одним из главных советников царя Навуходоносора в Вавилоне. Навуходоносору приснился сон, который его обеспокоил. Этот сон содержал в себе предсказание какого-то суда в будущем, суда над царем. После этого к царю был доставлен Даниил для интерпретации царского сна. Даниил был обеспокоен также, потому что он знал, что это ясное предсказание суда над царем. И тогда Даниил дал царю Навуходоносору свой совет, который записан в книге пророка Даниила, 4 главе, 27 стихе. Читаю. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Как мы видим из этого текста, нет такой вещи, как нейтральность между грехом и праведностью. Если вы желаете оставить грех, отказаться от него, вы должны перейти в сферу позитивной праведности. Вот почему Даниил говорит: «Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным». Это была альтернатива. И Даниил говорит Навуходоносору: «Вот чем может продлиться мир твой». Дорогие верующие друзья, радиослушатели, будем помнить, что у нас есть великая ответственность, которую возложил на нас Бог. Ответственность за помощь бедным и практическое сострадание к ним. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дни, недели, месяцы и годы, и к столетиям так недалеко. Время уплывает, словно воды, и века в них тонут глубоко. Два тысячелетия пролетело от рождения Господа Христа. Лишь слова, что нивы побелели, так звучат, подобно как тогда. Все привыкли, перестали верить, что Христос сегодня при дверях. Ну а жизнь пути земные мерит, ускоряя к вечности свой шаг. Только время, время, время, кто бы смог уразуметь его, кто бы взвесил все свои стремления, научился бы ценить его. Ведь для нас не просто так последним, как оно сегодня названо. Рассмотрись, задумайся, исследуй, многое сбывается, сбылось, многое свершившееся в мире подтверждает верные слова. Только люди стали суетливы в это время больше, чем когда. Позабыли, что пред ними вечность, увлеклись заботой о земном, а в сердцах неверие, беспечность, сребролюбие, корень всяких зол. И как усыпление долина мир пред взором путника лежит. Отдохни, вот здесь ручей, маслина, шепчет враг под хитрой маской лжи. Отдохни, покой здесь приятен, хочешь ли, для плоти все найдешь. Поживи, понаслаждайся, и тогда ты о душе заботиться начнешь. Ах, оно, обманчивое время, формою, обрядностью полно, как угасли чистые стремления, и святое все упразднено. Так и было б, только время мчится, скоро все предстанем пред Христом, с чем придем, что перед Ним явиться. Ну а если вовсе не готов, если где-то там внутри глубоко что-то душу томит и гнетет, если совесть, чувствуя пороки, не желает встречи со Христом, и лишь время, чувством не внимая, счастлив, кто уразумел Его. И Писание нас предупреждает, будь всегда, во всякий час готов. Время есть с Иисусом примириться, время приготовиться дано, время, что под сердце потрудиться, время, о, как коротко оно, и пройдет, исчезнет во мгновенье, будто бы и не было его. Рассмотри и взвесь свои стремления, чист ли ты, свободен ли, готов, чтоб потом не плакать, не терзаться, вспоминая прошлое с тоской, чтоб за дверью нам не оказаться, время дорожить своей душой.

Сегодня нашему обществу крайне не хватает страха Божьего. Многие греховные поступки не были бы совершены, если бы люди боялись Бога. Безусловно, наш Бог — это Бог любви, и нам сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь, Марка 12:30. Однако мы должны испытывать страх перед Богом, то есть, как я это понимаю, бояться чем-то не угодить Ему. Чтобы понять правильное сочетание благочестивых любви и страха, давайте вспомним отношение детей к родителям. Следствием должного воспитания являются не только взаимоотношения, исполненные любви друг к другу, но и страх сделать что-то неугодное нашим отцу и матери. В Бытие 20 мы читаем, что Авраам и его жена Сара отправились в Герар. Там Авраам представил Сару как свою сестру, потому что опасался за свою жизнь. Он считал, что если люди узнают, что она его жена, то его убьют, а ее заберут к себе. Но Бог во сне велел царю Авимелеху не забирать ее. Когда царь обличил Авраама в обмане, тот ответил: «Я подумал, что нет на месте всем страха Божия, и убьют меня за жену мою». Бытие 20:11. То есть он знал, что людям, не имеющим страха Божьего, доверять нельзя. С тех пор ничего не изменилось. Сегодня мы все нуждаемся в страхе Божьем. Грядущие поколения должны бояться Господа Бога нашего, и научить их этому должны мы. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Екклезиаста 12:13.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

Наступил понедельник, а с ним и их отъезд. Предстояла длинная дорога обратно домой. Иосиф всю ночь беспокойно вертелся в постели. Состоявшаяся встреча с отцом была, как всегда, холодной и безрадостной. Даже в день похорон они не приблизились друг к другу. Отец разговаривал со многими людьми, но только не со своим сыном. Бенет обращался к Иосифу только в исключительных случаях, когда без этого нельзя было обойтись. Что мог Иосиф сделать, чтобы уничтожить барьер, стоявший между ними? Нужно было что-то предпринять. Он не мог просто так уехать, не сделав последней попытки к примирению. Если бы это был не отец, то было бы легче. Иосиф даже не знал, почему и с какого времени между ними встала стена. Насколько

0: он мог вспомнить, она росла с каждым днем, она становилась все шире и непреодолимее. На сегодня она была неприступной. Забрезжило утро. Иосиф встал, чтобы помолиться. Долорес и Дэнни Дженни еще крепко спали. Внизу часы пробили 4. Бой часов словно помог ему. Почти каждый шорох, каждый запах в доме Джеди Бейса был для него родным и близким. Это было так с самого начала. Здесь он встретил любовь настоящую, искреннюю, верную любовь, по которой он тосковал. Долорес никогда не разочаровывала его, и тесть тоже. И если отец в нем ничего не находил, то Джеди к нему относился с доверием и уважением. Его отец почти не заметил сияющего маленького Дэнни в противоположность к другим членам семьи. Иосиф уже был натренирован не реагировать, но постоянное чувство, что отец его не хочет видеть, задевало и больно ранило его. Ведь могло же быть совсем иначе. Долорес вспомнила молитву в день свадьбы и пошла своему свекру навстречу приветливо и без колебаний. Она вышла замуж за Иосифа по любви и верила, что когда-нибудь она завоюет и любовь Бенета, его отца. Долорес жаловалась очень редко, она и никогда не упрекала его. Она была всегда любящей и верной женой, и ему было с ней лучше, чем он ожидал. Лишь один единственный раз они не поняли друг друга. И это было, когда из-за слов Георги Коншталка Иосиф впал в уныние и разочарование. Она была того же мнения, что Георги поступил не по-дружески и несправедливо, но это не давало Иосифу права сомневаться в Божьей справедливости. Как она в тот вечер старалась не дать Иосифу упасть! Иосиф встал на колени у окна и прежде всего поблагодарил Бога за Долорес. Он повстречал своего отца еще перед завтраком у ворот сада. «Отец», — начал он, — «я очень бы хотел с тобой поговорить хоть немного, если ты не слишком занят».
1: «Не слишком занят?»
0: — насмешливо отозвался Бенет.
1: «Я всегда занят. Или ты уже когда-нибудь видел, чтобы я бездельничал?»
0: «Нет, отец, никогда».
1: «Чего же тебе нужно? Денег? Их у меня нет. Погребение?»
0: «Нет, отец, я не пришел просить у тебя денег», — отвечал Иосиф, стараясь оставаться спокойным. «Я хотел бы поговорить с тобой и примириться, прежде чем мы уедем». Бенет быстро заморгал глазами.
1: «Помириться?»
0: Брови его поползли вверх.
1: «Я не знаю, о чем ты говоришь. Это же звучит ужасно. Мы же не маленькие дети, которые что-то не поделили. Я и не думал, что мы в ссоре с друг другом».
0: «Но, отец», — так же серьезно продолжал Иосиф, «между нами во всяком случае нет той любви и тех чистосердечных отношений, какие должны быть».
1: Бенет резко вскрикнул и закашлял. «Ну?» произнес он через некоторое время. «Многое, конечно, было бы по-другому, если бы ты последовал моему совету. Ты женился против моей воли».
0: «Я знаю, отец, но не могу сказать, что об этом жалею. Я женился на девушке, которую люблю, и Бог нас благословил. Долорес — прекрасная жена. Ты до сих пор с этим не согласен, хотя я счастлив». Бенет молчал. «Ну и когда я еще не был знаком с Долорес, ты всегда был холоден и недружелюбен ко мне».
1: «Холоден и недружелюбен?» — вскричал Бенет. «Зачем рыться в прошлом? Что ты ждал, что я с тобой буду нянчиться, как твоя мать? Это в обязанности отца не входит. Отец должен научить сына, как надо работать. И если тебе сегодня хорошо, несмотря на эту женитьбу, то ты должен благодарить Бога, что я тебе втолкал, как нужно по-настоящему браться за дело».
0: «Это я делаю», — отвечал Иосиф. Комок в горле рос, и вместе с ним укреплялась мысль, что отец, наверное, никогда не изменится. Может, Иосиф должен будет всю жизнь с этим мириться». «Во всяком случае, я хотел тебе сказать, отец», — грустно произнес Иосиф, — «что я на тебя не сержусь».
1: «Это прекрасно», — холодно отозвался Бенет. И прежде чем я уеду, я хотел убедиться, что ты тоже против меня ничего не имеешь. Если я тебя каким-то образом обидел или причинил тебе боль, то прошу меня простить». Иосиф подождал, но отец ничего не ответил. Он стоял напротив него прямой и неприступный и смотрел отсутствующим взглядом куда-то через сад. Иосиф ждал. «Я надеюсь, что теперь, когда мамы уже нет в живых, ты хоть изредка нам будешь писать. У меня нет никакого терпения, да и времени на письма. Пусть этим займется Виргиния». «Мама была прекрасная женщина», — погруженный в свои мысли сказал Иосиф. «Ничего другого я еще и не слышал после ее смерти», — проворчал отец. «Как будто я этого не знал, когда на ней женился. Зачем только люди мне без конца об этом твердят? Естественно, она была хорошей женой, и Бог забрал ее туда, где такие хорошие люди и должны находиться». «Мы завтра уезжаем. До свидания, отец!» Иосиф протянул ему руку. «Приезжай разок к нам в гости, когда сможешь!» Бенет взял руку Иосифа и нерешительно пожал ее. «Не думаю, что у меня будет время, чтобы приехать. Пойдите же еще в дом и попрощайтесь с Виргинией и тетей Гепси. Она сегодня тоже уезжает». «Да, я это сделаю». С тяжелым сердцем вошел Иосиф в дом. Когда он снова вышел, отца уже нигде не было видно. Преподавание мужчинам в воскресной школе приносило Иосифу много радости. Однажды, проходя, он услышал: «Из этого Иосифа Армстронга получился бы хороший проповедник. Ему только нужно соответствующее образование». Эти слова запали ему в душу. Между тем у них родился второй сын. Когда Жермен, очень рано проснувшись, кричал и требовал бутылочки, Иосиф вставал и уже не ложился, а до завтрака занимался. Он купил себе библейский словарь, симфонию и целый ряд хороших разъяснений и начал основательно и старательно штудировать свою Библию. Его жажда знаний еще никогда не утолялась, и чем больше он читал и учился, тем больше становилось ему желание глубже проникать в правду и тайну Слова Божьего. Однажды Долорес листала Библию Иосифа и увидела, что она от начала до конца имела пометки на полях. Золотой обрез был потерт, и когда в ней листаешь, два места открывались почти автоматически. Первая, где находилась первая книга Моисея, глава 49, стих 22, был подчеркнут, а второе, где находилась пятая книга Моисея, глава 32, жирно подчеркнуты стихи 10-12. Долорес замечала, что Иосиф становился все спокойнее и уравновешеннее, его отношение к Богу углублялось. Ничего удивительного, что она этому радовалась и была счастлива. В следующем году почти все классы в воскресной школе выбрали Иосифа своим учителем. Подростки хотели его точно так же, как и молодежь, пожилые люди или студенты. После долгих споров было решено, что Иосиф будет консультирующим учителем воскресной школы. Это значило, что он в новом учебном году будет преподавать во всех классах, начиная с самых маленьких, кончая бабушками и дедушками. Через год ему было поручено замещать руководителя воскресной школы. По собственному желанию он продолжал преподавать, когда в этом была необходимость. Он стал очень нужным и занятым работником церкви. Жарким августовским днем почта принесла приглашение на свадьбу Фредди Стокс и Лилиан Бонд. К приглашению в конверт была вложена маленькая записка. «Если наше свадебное путешествие на Запад состоится, то мы обязательно к вам заедем». «Я надеюсь, они приедут», — радостно сказала Долорес. «Я тоже думаю», — откликнулся Иосиф. Спустя несколько дней Долорес получила письмо от матери. В нем было и радостное, и печальное известие. Долорес читала, что скоропостижно умер Гризли Стеверт, и что Арт Альтерам и Марта Денлиргер объявили о помолвке. Самое же интересное сообщение было о Беннете Амстронге. Он объявил о продаже своей фермы, чтобы потом уехать и жить в город. «Может, это и лучше», — писала мать Долорес, «так как Виргиния дома не живет, она работает в другом городе, а Лавелл тоже стал совершеннолетним». Иосиф весь вечер об этом думал. Должно быть, отец принял такое решение совсем недавно, потому что в своем последнем письме Виргиния об этих изменениях ничего не писала. На этой же неделе Иосифа ждала еще одна неожиданность, когда однажды вечером их навестили муж и жена Коллинз. «На последней конференции, которая вчера только закончилась, нам разрешено было назвать имя человека, кого мы хотим взять помощником проповедника в нашей церкви». Лицо Иосифа стало землянисто-серым, руки его стали влажными, и страх с железным обручем сдавил его грудь. Еще никогда, даже ребенком, он не переживал такое. Это не была застенчивость и даже не страх, а настоящая паника. Растерянный взгляд его уперся в стену позади Мильтона Коллинза. «Я не знаю, Иосиф, слышал ли ты?» Спокойно и деловито продолжал Коллинз, как будто он не замечал состояние Иосифа, хотя он совершенно ясно видел, что с ним происходит. «Только в нашей общине раздались голоса, что ты для этого больше всего подходишь». Иосиф не насмеливался дышать. Он выпрямился и открыто посмотрел Коллинзу в глаза. «Тут вы ошибаетесь, брат Коллинз», — сказал он твердо. «Я для этого не гожусь». «Ты это, конечно, знаешь лучше всех, Иосиф», — сказал старший. «Но, может, ты мне объяснишь, почему ты пришел к такому выводу?» «Вы уже знаете, что я мало учился, брат Коллинз. Никто не захочет слушать проповедника, который даже не владеет в совершенстве своей родной речью. В настоящее время люди хотят иметь проповедника, который закончил высшую школу и учился в университете». Лицо Иосифа покраснело. Сердце его билось так громко, что он думал, Мильтон Коллинз слышит его стук. В ушах его снова звучал голос, который когда-то звал его там, в сарае. О, он его никогда не сможет забыть, даже если захочет. Голос был на самом деле. Это не был сон. Он слышал его совершенно ясно. В тот же самый вечер он рассказал об этом своей матери. Многие люди хотели бы слышать зов Бога, чтобы их имя было произнесено свыше, отдали бы за это на отсечение руку или все свое состояние. А Иосиф хотел об этом забыть или вычеркнуть из жизни, чтобы никогда об этом не вспоминать. «Я не пришел, Иосиф, чтобы тебя уговаривать», — сказал Мильтон Коллинз. «Я пришел спросить, чувствуешь ли ты в себе это призвание проповедовать Слово Божие?» Иосифу хотелось кричать. Он встал и стал прохаживаться по комнате, туда и обратно. В конце концов он остановился, взявшись за спинку своего стула. «Бог сам призывает себе на службу людей, это мы знаем», — продолжал Коллинз. «Но прежде чем открыто поставить чье-либо имя на голосование, мы хотели бы знать его собственное мнение. Если ты с чистым сердцем можешь утверждать, что у тебя никогда не было призвания проповедовать, то мы оставим этот вопрос открытым. Но если ты нам скажешь...» Коллинз вдруг прервался посередине предложения и внимательно посмотрел на Иосифа. За время разговора у Иосифа вдруг появилось такое ощущение, будто он висит между небом и землей, под угрозой вот-вот сорваться вниз. Он дольше просто не мог так висеть, поэтому он глубоко вздохнул и сел. Он чувствовал себя физически слабым и жалким. Его члены превратились в тяжелые гири, ныла спина, болела голова. У него было такое чувство, будто его крепко поколотили. «В общем, так», — начал он охрипшим голосом, — «если быть честным, брат Коллинз, то я не могу отрицать, что не слышал однажды Божьего голоса, но что же, но, Иосиф? Будут многие, кто в это не поверят». «Почему ты так думаешь?» «Один брат вообще не во всяком случае уже так думает». Иосиф кусал себе губы. Кто и что думает, Иосиф? Один такого мнения, что я только этим хотел произвести эффект, когда начал жертвовать десятую часть своего дохода. Но Бог знает, брат Коллинз, что такой цели я в себе не имел. Если когда-нибудь я в мыслях имел цель себе через деньги больше веса иметь или чин церкви приобрести, то пусть Бог меня сейчас же на этом месте накажет за это. Но, Иосиф, я поражен. Я никогда такого не слышал, ты в этом уверен? Да, это не было какое-нибудь недоразумение. Мне это было сказано прямо в глаза. Но это прошло, и я брату простил. Хотя это меня тогда глубоко ранило. Я был на время совершенно выведен из равновесия, чувствовал себя оскорбленным и боялся за свое будущее. Но, Иосиф, почему ты не пришел ко мне и не рассказал все? Я не мог. И кроме того, я думал, вы, может быть, об этом знаете. Вообще не часто происходят такие дела, о которых пастор ничего не знает. Мне сейчас стыдно об этом вспоминать, сказал Иосиф, совсем поверженный. В момент слабости я даже написал своей матери, что готов все бросить и уйти. Что? Явно испугался Милтон Коллинз. «Не может быть, что ты всерьез так собирался поступить!» Лицо Иосифа горело. «Нет», — сказал он, — «я попросил Бога о прощении, и с матерью я тоже все уладил. Может, мне не надо было об этом говорить, брат Коллинз, но всю свою жизнь, с самого детства, я слышал только недовольство и критику от моего отца во всем, чем бы это ни было». «Да. Вы об этом знаете?» Иосиф удивленно наклонился вперед. «Я же не был слепой, когда вы здесь жили. Вы это заметили?» Милтон Коллинз тихо, понимающе засмеялся. «Я же никогда об этом не говорил», — бросил Иосиф. «И моя мать, конечно, тоже нет. Откуда вы об этом узнали?» «Со временем получаешь способность узнавать характеры», сказал Коллинз и добавил. «Ты сказал, что слышал, как Бог тебя призывает». «Это было давно», — медленно отвечал Иосиф. «Тогда ты не должен его ослушаться, сын мой. У тебя была верующая мать, и я уверен, она многие часы провела на коленях и молилась за тебя и твоего брата и сестру». Иосиф кивнул. И кроме того, Иосиф, великими проповедниками становились чаще всего те люди, кто прошел в своей жизни через необыкновенные трудности, испытания и разочарования. Разве ты не знаешь, что проповедник, который искренен и умеет сочувствовать, который умеет вместе и посмеяться, и поплакать, достигает большего, чем тот, который только грамотно, поучительно проповедует? «Ты когда-нибудь об этом думал?» «Нет, вообще-то не думал». «Но это правда, Иосиф». Перед кафедрой в это воскресное утро стоял стол, на котором лежали три одинаковые книги. Как всегда, община пела и молилась. В первом ряду в ожидании сидели трое молодых мужчин. У всех троих сердца взволнованно бились, но, не показывая своего внутреннего волнения, они были собраны и серьезны и смотрели вперед на Милтона Коллинза, который кивнул Иосифу Армстронгу первому, предложил ему выйти вперед и выбрать одну из книг. Потом вышел второй, за ним третий. Как по команде, они враз открыли книги. В одной из книг в начале на первой странице лежала записка. Эту книгу избрал Иосиф Армстронг. Таким образом, выбор пал на него. Нового помощника-проповедника звали Иосиф Армстронг. Но борьба в сердце Иосифа еще не кончилась. То положение, что он в свое время не получил образования, стояло перед ним, как непреодолимая стена. Все снова он слышал дьявольский голос, который хотел посеять в нем неуверенность и страх. «Большинство будут над тобой смеяться», — говорил он себе. «Некоторые станут и уйдут, прежде чем ты успеешь произнести хоть несколько слов, а те, кто останутся сидеть, поступят так лишь потому, что хотят послушать, чтобы потом тебя раскритиковать или тебе польстить. Почему ты не взял другую книгу? Почему бы не избежать все эти трудности? Ты же был уверен, что записка лежит именно в этой книге, или нет? Что еще в это утро говорилось с кафедры, до Иосифа уже не доходило. Лишь когда уже богослужение кончилось, и многие люди ему пожимали руку, он снова пришел в себя. Некоторые подбадривали его. «Пусть тебя Господь благословит!» А одна пожилая женщина пообещала: «Я буду за тебя молиться, Иосиф». Значит, она уже знала его по имени. Но Иосиф был слишком взволнован, чтобы запомнить каждого из поздравлявших поименно. Вдруг он услышал плач своего маленького сынишки Жермина. И когда он поднял голову, чтобы посмотреть, откуда доносился плач, то увидел, что Долорес терпеливо ждет его, стоя у дверей церкви с Жермином на руках, а Дэнни сбоку держится за юбку. На лице Долорес было совсем новое, но полное любви и ответственности выражение. «Невероятно, как она похожа на мою маму! Она действительно чудесная мать своим сыновьям!» — пробормотал про себя он и направился к ней. «Пойдем, дай мне Жермина, я его хоть до коляски донесу». «Мы почти последние», — сказала Долорес. «Обедать сегодня будем совсем поздно». «Боюсь, что мне кусок не полезет в горло», — стонал по дороге к машине Иосиф. «Почему же, Иосиф?» «У меня все перепуталось в голове. Разве ты не чувствовал, что тебя так Бог ведет?» «Чувствовал, Долорес, но не в этом дело». «А в чем же?» «В людях. Они не будут мне доверять. Кто я такой?» «Иосиф, Иосиф, не говори такое. Я тебе доверяю, а ты себя доверь Богу. Он будет твоим помощником». «Он не только должен будет быть моим помощником, но все за меня делать сам, Долорес. Я говорю тебе правду». Иосиф резко затормозил и потом повернул направо. Он обвил рукой руль, и в глазах его появилось пугливое растерянное выражение. «Если мне Бог не покажет, то я даже домой вас не довезу. Я сейчас чувствую себя жалким и заброшенным, как в глубокой темной дыре, из которой сам я выбраться не в состоянии. Я боюсь. Кто я такой, чтобы мне быть помощником проповедника? Ведь сидели же со мной рядом два высококвалифицированных человека. Долорес, ты не знаешь даже, что во мне происходит». Вдруг облака на востоке рассеялись, и светлая полоса, подобная белой молнии, прошла через все небо. Лицо Иосифа засветилось. «Свет с небес!» — воскликнул он счастливый, и уверенность, что Небесный Отец, который призвал его, назвав по имени, даст ему и способности для исполнения этого призвания, утвердилась в его сердце. В явлении света с небес Иосиф увидел подтверждение этому. Все страхи и сомнения отпали сами собой. Бог с ним. Это наполнило сердце, переплескивающееся через край радостью. Это Бог поставил их на новую работу во славу имени Своего.

Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами, а завтра вы сможете услышать последнюю, заключительную часть книги «Свет с небес». Ждем вас и Божьих вам благословений!

Над землей царила тишь и благодать. Пред отцом вселенной сам Адам склонился. Рядом с ним стояла Ева, наша мать. Тайная тревога душу охватила. Почему к молитве не пришли сыны? Почему нарушен их обычай, милый? Разве что забыли их почтить они. Каин, где ты, сын мой, первенец желанный? Ты всегда к закату приходил домой. Что с тобой случилось? Как все это странно! Ведь уже окутал землю мрак ночной. Авель, где ты, кроткий, ласковый и нежный? Разве мог забыть ты любящую мать? И в служении Богу ты всегда прилежный. Он не мог к молитве просто опоздать. На рассвете Ева, свой шатер покинув, побежала в поле сыновей искать. И в траве росистой, серебром покрытой, спящего сыночка увидала мать и над ним склонилась. Красота какая! Перед ней невинно, безмятежно спит. Вот, раскинув руки, властный и могучий, младший сын, красавец, перед ней лежит. Авель, слышишь, Авель, как сюда попал ты? Что ж ты лег здесь спать? Мы всю ночь вас ждали, не смыкая очи. Авель, ну проснись же, ведь пора вставать. Да, вчера я помню, с Каином ведь вместе уходили в поле жертву принести. Авель, ну проснись же, расскажи скорее, что же приключилось с вами на пути. Авель, ну проснись же, да открой глаза ты. Авель, неужели ты так крепко спишь? Нет, не спит мой Авель. Нет, не может быть. Вкус плода запретного Ева ощутила. Смертью вы умрете, ведь нельзя забыть. Сон любви, надежды, страха таял в безмятежной мирной тишине. И безмолвно тело Авеля лежало, пребывая в смертном, непробудном сне. Плыл туман, ветер мчался над горами, не мешал никто им путь свой совершать, и встречало солнце скорбными лучами первую над сыном плачущую мать. Матери, поверьте, непокорность Богу загубила счастье Евиных детей и открыла смерти страшную дорогу. Плачут миллионы наших матерей. Но надежда есть на вечное спасение. Бог за нас бесценный выкуп заплатил. Через кровь Христа Он дал нам искупление и своей любовью жизнь нам подарил.

Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Иоанна 15:2. Приходилось ли вам обрезать виноград? Обычно на ветке находится 5-6 почек, которые в перспективе обещают плод. Но виноградарь оставляет только 2-3 из них, а остальную ветвь срезает. И если этого не сделать вовремя, то виноград одичает, плоды будут мелкие и кислые, а листва – буйная. Это необходимо, чтобы все силы и весь сок получили оставшиеся грозди. Во время обрезания лоза плачет. Это болезненный процесс. Мы также плачем, когда Господь обрезает наши планы, которые мы лелеяли, когда Он лишает нас любимых занятий и перспектив, которые забирают и могут забрать у нас время, любовь и силы, предназначенные для Него. Он хочет видеть в нашей жизни исполнение Его заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим». Луки 10:27.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

Братья и сестры, мир вам! Знаете, в унисон этому хочу вот вместе с вами представить вот наша земля или человечество, которое потеряло облик. Примерно 4000 ждали, когда наступит лето Господне благоприятное. И вот благодаря приходу в мир Иисуса Христа это свершилось после того, когда, помните, в синагоге Он явился пред всеми окружающими, Ему подали книгу, Он развернул этот свиток и прочитал: «Дух Господен на мне». Вспоминаете? И дальше такая фраза. Вот «Лето Господне». Братья и сестры, с Дня Пятидесятницы народ Божий, особенно люди, которые уже включились в этот доблестный духовный труд, они наполнены вот этим огнем благодарения Господу. Вот эта сила Божья все еще держит открытой дверь для спасения, и проповедуется Слово Божие, звучит Евангелие. И те, которые живут рядом с нами, имеют возможность не только слышать эту отрадную, евангельскую, чудесную Божью весть, но, слушая, открывают свое сердце, умиляясь, обращаются с покаянием к Господу, дополняя число спасенных. Аллилуйя Господу! Это лето Господнее благоприятное. Это та теплая обстановка, которую, придя на землю, учредил, создал наш любящий, драгоценный Иисус Христос. Да будет имя Господне благословенно, друзья. Хочу обратиться ко всем вам с одним предложением. Хочу, чтобы мы вместе, открыв Священное Писание, а сегодня для этого это собрание предназначено, энная часть, большая часть времени проводится именно вокруг Божьего Слова, хотя и песни звучат достаточно содержательные. И звучат песни, которые не только радуют слух, но они целевые. И мы с вами сказали сегодня в пении, что мы стремимся в тот небесный Иерусалим. Это правда? Аллилуйя! Мы стремимся, у нас есть цель. Мы знаем, куда мы идем. Есть такая еще песня христианская, вот, «Говорящая о пути». Путь христианина достаточно нелегкий. Но идти по нему, опираясь на руку Господа Иисуса Христа, имея обетования, зная их, будучи подкрепляемые действием Святого Духа, который живет уже непосредственно в каждом из нас, опять-таки, слава Богу за это. Это благодаря Иисусу.

Иисусу Христу, друзья. Это Он, уходя на небо, благословляя Своих последователей, сказал: «Вы не останетесь сиротами, не беспокойтесь. Я сделаю так. Я выпрошу Отца, и Он пошлет вам другого утешителя». И этот другой утешитель, он будет не только с вами, но будет в вас. Аллилуйя, Господу! И поэтому сегодня нам стоит обращать на это внимание, нам стоит время от времени перепроверять себя, а как у меня с Ним отношения, продолжаю я Его слушать, Он всегда будет направлять на ту дорогу, которая, конечно же, приведет нас в этот небесный Иерусалим. Если у вас с собой Евангелие, давайте мы откроем Священное Писание. И я хочу прочесть из послания евреям. Из 10 главы я читаю одно предложение. Послание евреям, 10 глава, 32 стих. Послание евреям, 10 глава, 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Амин. Не имею много времени, но рад тому, что братья уделили такую возможность. В гостях хорошо, но приходится служить. И знаете, может быть, лишний раз попотеем, ну, потому что надо работать. И поэтому, друзья, сегодня вот в такой приятной работе находиться очень и очень сладостно, потому что мы сегодня вновь и вновь друг другу несем вот эти слова утешения, которые нам, людям, хотя уже искупленным и спасенным, но живущим на земле, нам, людям, они очень нужны. Дело в том, что вот это предложение, которое я прочел, оно направляет нас куда-то чуть-чуть вначале взад. Вспомните, говорит автор этого письма, вспомните ваши прежние дни, вспомните какие-то трудные периоды вашей жизни, называемые подвигом, и вспомните, что в эти трудные дни вы их прошли, и я теперь подчеркиваю, благодаря чему? Еще раз, если можно, на экран. Быв просвещены. Вот на что я сегодня хочу обратить мое и ваше внимание и подать это как откровение от Господа. Хотя все Писание богодухновенно. Кстати, мы вот коснулись вот этого письма евреям. И, конечно же, нужно сегодня еще раз, наверное, сказать вот о том, как оно писалось, это письмо. И это достаточно тоже характерно, потому что, ну, здесь звучит отрада. То есть люди, мы можем посмотреть на фоне каких-то судеб, каких-то людей или поместных церквей, которые, друзья дорогие, которые жили достаточно, были периоды трудные. И эти периоды по-христиански надо было переносить. Надо оставаться всегда было на высоте, в противном случае вера будет попрана, и вот человек растеряется, станет двухмысленным, станет, знаете, таким нетвердым в своей позиции и, возможно, попадет под прицел дьявола еще более пристально. Поэтому сегодня, вот, когда мы читаем эти строки, знаете, послание евреям вообще-то не озвучено. Кто автор? Кто автор этого письма? И вот когда уже составляли вот Библию и Новый Завет, включать в канон, не включать в канон, и решали очень долго в канон не включать, потому что без автора. Письмо не подписано. Но в конце концов, по долгому исследованию, вот, рассуждения были разными. Кто автор? Апостол Павел, Варнава, кто-то еще, Аполлос. Но ясно было то, что это послание, это письмо написано человеком, который очень глубоко, скрупулезно, очень емко понимал
весь процесс Божьей любви к человеку, весь процесс Божьего спасения, начиная от того, что Бог давал заповеди Моисею, народу Божьему, которого Он избрал и который до сих пор любим Господом. И поэтому, братья и сестры, вот мы сегодня говорим нацеленно, мы говорим сегодня, эти слова поднимаем на поверхность, они всплывают для нас, потому что мы осведомлены, что в преддверии второго пришествия Иисуса Христа обязательно одной из вех, которые мы заметим, будет великое, будет отступление. Оно не должно нас коснуться. Но на нас будут все нападки в том числе. И поэтому мы должны быть осведомлены, как себя вести, и имея уже образец прошлых лет, прошлых жизней, людей, которые жили до нас, и всех тех, и все те письма, которые были адресованы кому-то, сегодня, держа их как священное писание, мы смело говорим, что это Слово Божье. Слава Богу за этот компас, который мы сегодня имеем, и можем им пользоваться, и пользуемся им. Аллилуйя Господу! Он обязательно нас направит, перенаправит и сфокусирует наше внимание, и наш путь будет проходить в правильном направлении. Хотя на этом пути будет тяжело. Это правда, это слова Христа, и мы об этом знаем уже из тех учений, которые Христос, живя в теле, преподавал вот людям и, в частности, своим последователям. Сегодня я говорю вот эти строки, чтобы нам с вами вот еще раз посмотреть. То есть люди были издревле научены. И я сегодня ставлю акцент именно на это. Если человек будет Богом информирован, если человек будет впитывать вот эти благие глаголы вечной жизни, то он впоследствии сможет оказаться на поверхности и, пройдя даже трудные обстоятельства, оказаться верным Господу, что нам по большому счету и нужно. И поэтому, братья и сестры, вот эти слова, в конце концов, по описанию, по манере передачи вот, всего текста, все-таки сходятся к тому, что они адресованы апостолу Павлу. Все-таки автором вот, сходятся многие, что был апостол Павел. Но он почему-то не захотел себя обнародовать в этой связи и не подписал это письмо. И опять есть вот направление, размышление к тому, что вообще-то, по большому счету, апостол Павел вообще-то был евреем. Мы все это хорошо знаем. Он вообще-то, ну, получил огромное духовное образование. Мы это тоже знаем. И исходя из этого, когда он стал христианином, знаете, друзья, его товарищи, все то его окружение, они его отвергли. Они стали не принимать. И все труды, все письма, все то, что он писал, если попадало к священникам, разрывали, убирали и не хотели знакомиться. Знаете, когда вы, как язычники, приняли Иисуса Христа, что мы потеряли? Что я потерял, когда я уверовал? Я потерял греховную жизнь. Я потерял, может быть, пристрастие к алкоголю, которое никогда не сулит и ничего доброго не несет ни человеку, ни семье, ни обществу. То есть, а теперь давайте посмотрим, а что терял еврей, когда обращался к Иисусу Христу, как к Мессии? Что терял еврей? Никогда не задумывались? Первая церковь вообще-то была вся из евреев. Первая церковь, начиная с тех 120, а потом каждый день число уверовавших росло, проповедь звучала, служение совершалось, люди, евреи, обращались к Господу Иисусу Христу, признавая Его Мессией. Что эти люди теряли? Ведь эти люди были из народа Божьего. Этих людей издревле учили, если это были мальчики, то даже, знаете, завет был на них положен с рождения.
Потом их водили в синагогу, их учили. Дома, когда наступал праздник Пасхи, папа всех садил за стол и длинную лекцию читал о том, что такое Пасха. И эти мальчики, взрослея, они все это впитывали в себя и знали, кто они. Знали Бога Саваофа. И тут вдруг этим людям, возросшим, которым звучала уже евангельская весть, и преподносился Иисус Христос как уже пришедший Мессия, который выполнил свою функцию, который уже вознесся на небо, который пришел кровью своей, проливая ее, простил, принес прощение грехам людям. И тут вдруг нужно было принять этого Мессию, которого по большому счету ждали израильтяне. Об этом судачили, в синагогах об этом говорили. Говорили, что вот-вот похоже, время приближается, что должен прийти Мессия. Но Мессия пришел, по большому счету евреи его не приняли, продолжали его ждать. Но некоторые, начиная с Иерусалима, евреи, стали обращаться и становиться христианами. Представьте себе, как люди, как их братья к ним стали относиться. Я хорошо помню, когда вот еще застал ту пору времени, когда, знаете, когда мы жили в советское время, и я как молодой человек поступил в техникум вот, учиться, и я это хорошо помню, не хочу задерживать внимание, но я на себе испытал достаточно много того негативного по отношению, что я стал христианином. Знаете, ну это одна сторона, но когда вот я сталкиваюсь опять с евреями, которых отлучали от синагоги, в родстве их не принимали, их выгоняли из домов, если им предначерталась какая-то отцовская доля, этой доли они лишались, их считали изгоями, их считали, ну, предателями. И поэтому вот такие люди погружались, знаете, в тяжелые обстоятельства. Домашние отвергли, общество отвергло. И люди, которые составляли церковь, некоторые стали колебаться. А правда ли я выбрал правильный путь? Иду ли я верно? Но знаете, когда вот такие колебания приходили, Бог Духом Святым вкладывал в сердца апостолов правильные откровения. Ну и вы знаете, на то время, что вот в первой Иерусалимской церкви пресвитером кто был? Первым пресвитером в Иерусалимской церкви был родной брат Иисуса Христа. Это был еврей. Это был человек очень, очень искусный в слове, умудренный, наделенный дарами. И Иаков, знаете, когда он поднимался, чтобы проповедовать, то у него, ну вот послание Иакова, я думаю, ну просто тезисно написано, у него были откровения, и собиравшимся в Иерусалиме церкви, он начинал проповедовать. Знаете, сегодня тема моей проповеди о Слове Божьем. И он начинал излагать, что Слово Божие – это не только зеркало, в которое можно смотреть. Слово Божие нужно смотреть и исполнять. Оно даст силу, оно даст импульс. Если вдруг Дух Святой открывал, что, знаете, люди стали согрешать, потому что люди. Иаков вновь вставал и говорил, знаете, у нас есть такой орган, он неконтролируемый. Язык, прекраса неправды. И он целое учение. Люди внимали, люди слушали, люди наполнялись этим откровением и, знаете, переставали грешить. Знали, как направить свою жизнь. Сколько много в его письме содержательного находится. Потому что люди изучали, люди шли в церковь. И я скажу вам, что это единственное место, где мы можем правильную пищу получить, где мы получаем откровение, которое дает нам правильный импульс, потому что сегодня, я повторюсь еще раз, мы живем в преддверии второго пришествия Иисуса Христа, когда будет отступление, то есть будут люди уходить от Господа, будут люди теряться в догадках, будут допускать сомнения, будут колебаться в вере, будут думать так или иначе, прав ли я, что пошел, или не прав. К такому времени мы приближаемся.
приблизились друзья. И поэтому, зная все это, нам нужно сегодня, проповедуя Евангелие, поддерживая друг друга, служа друг другу, кто что имеет, слово, пение, откровение, пророчество, все это сегодня лежит на вооружении церкви, потому что Иисус Христос не снял с нее полномочия. Он сказал, что пока церковь живет на земле, она будет проповедовать Евангелие. Аллилуйя! И поэтому проповедь Евангелия – это цель церкви на земле. А для того, чтобы она полноценно звучала, то Бог дает каждому члену церкви свое особое предназначение, свое особое служение. И люди, совмещая, соединяя все вместе, служа друг другу, соединяясь вместе, проповедуют Евангелие, провозглашают и направляют людей к тому, чтобы люди обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Хвала Богу за это. Поэтому сегодня, братья и сестры, мы говорим, что церковь нужно посещать. Кстати, в этой главе, из которой я прочитал, так и написано: не оставляйте собраний ваших, у которых есть какой-то обычай. Нельзя это делать категорически. Ну, разве что какие-то отдельные случаи бывают в нашей жизни, появляются какие-то нюансы, не о том речь. Но поэтому сегодня, братья и сестры, можно много приводить примеров. Ну, вот такой просто обыденный житейский пример, просто из своего наблюдения. У меня есть несколько внуков, 7 внуков, и знаете, один из них, вот, когда мы беседовали с ним, заговорили про учебу, а про учебу никто из пареньков не хочет говорить. Он однажды сказал так: я был удивлен, что вот у них уроки идут, и между уроками всего лишь 3 минуты перерыв. И я говорю: ну это так мало, 3 минуты даже в туалет не успеешь, извините, сходить. И он говорит: у нас есть большая перемена, и мы к этому времени уже тогда идем. И я говорю: послушай, ну а если можно поднять руку и попроситься? Дедушка, нет. Если я вдруг в это время уйду в туалет, и учитель скажет что-то, что я не знаю, как это будет выглядеть? Я не могу. Я что-то пропущу важное. И я, знаете, я так не знал, не нашелся, что сказать этому пареньку. Насколько понимает человек, вот насколько, вот один так говорит, а другой совсем по-другому. То есть, братья и сестры, в собрании мы получим обязательно то, что нам нужно сегодня. Потому что весь прицел дьявола намечен не на людей этого мира. Он уже их поработил, но на нас с вами. Поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы старались, чтобы мы стремились, чтобы мы понимали, для того, чтобы пройти трудности, надо иметь багаж знания. Для того, чтобы победить дьявола, выстоять в искушениях, которые придут в нашу жизнь. А тот же Иаков говорит: возлюбленные, вы огненных искушений не чуждайтесь. Вы, наоборот, участвуя в них, вы радуетесь. Попробуй порадоваться. Но вместе с тем, когда Дух Божий наполняет и живет, когда человек вот имеет снаряжение духовное, когда человек наполнен откровениями, тогда даже вот эти скорбные периоды, дни, эти участки, которые кажутся нам иногда непреодолимыми, Иисус Христос поможет нам пройти. Я хотел бы вместе с вами теперь, может быть, не знаю, нарушая служение, Дух Божий побуждает помолиться об этом. Господи, мы благодарим Тебя, что у нас есть это направление, что звучит Божье Слово. Помоги нам быть исполнителями воли Божьей. Если можно, поднимемся для молитвы. Господь наш...

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Земля плывет в бездонной темноте. Секунды четко отмеряют время. И так легко довериться мечте бессмертно человеческое племя. Бессмертно? Нет, лишь вечная душа болит в груди и рвется в бесконечность. Но на земле приходит смерть, спеша открыть нам дверь, а за порогом вечность. Прервется вдруг мелькание секунд, час не уйдет, не кончится столетие, тысячелетия больше не пройдут, не будет времени, а будет вечность. Освободится вечная душа от бренного, стесняющего тела, и новою свободою дыша увидит то, о чем тоскуя пела. Не ведая пространственных преград, душа парит в безудержном полете, и лучше самой высшей из наград сознание, что ты от зла свободен, и чистая, и юная душа вольется вновь в божественное лоно, и бесконечной радостью душа неизреченное увидит снова. И после долгих мук в плену у зла, в плену у суетных земных мгновений, вновь обретет, чего всегда ждала и верила чему наперекор сомнениям. Душа, дитя небесного Отца, в его любви найдет успокоение и, восприняв подобие Творца, навек сольется с ним его творенье.

Духовные размышления на каждый день. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и сказали они мне: «Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Неемия 1 глава, 2 и 3 стих. Стены и ворота. Во время духовного пробуждения первой половины 19-го столетия, которое, можно сказать, было аналогично тому, что происходило в дни Ездры и Неемии, Бог использовал весьма одаренных людей с сильным характером, которые могли бы стать лидерами в любой области. Через них были раскрыты великие истины относительно Церкви. А позже на сцену вышли те, кто дал большой толчок изучению пророческой истины и представил Церкви благословенную надежду касательно пришествия Христа и связанной с этим славы. Сегодня речь идет не только об изложении самой истины, сколько о стенах и воротах, благодаря которым эта истина охраняется. Если не поддерживать святость отделения, на что символически указывает стена, и благочестие доступа к привилегиям дома Бога, что символически представлено воротами, то вскоре истина будет потеряна. Как в дни Неемии, так и в наше время попытка построить стену и поставить ворота приводит к конфликту, активному противлению изнутри и снаружи. Как тогда, так и сейчас раздаются голоса при восстановлении стен и ворот. Плоть уделяет скорее внимание различным требованиям к служению, оказанию помощи святым, проповедованию Евангелия грешникам, что само по себе хорошо, но только не этому строительству. С другой стороны, приверженность закону приводит к неправильному использованию стен и ворот, когда преследуются сектантские цели.

Мерзость перед Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Богу. Притчи 12:22.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».

«Дорогие дети, мы говорили с вами в прошлый раз о преследовании Давида Саулом и о дружбе сына Саула Йонафана с будущим царем Давидом. Последняя наша беседа окончилась печальной историей о гибели Саула и его сыновей на войне с филистимлянами. Давид плакал от горя, но мертвых не вернешь, и нужно как-то жить дальше. Мы знаем, что еще при жизни Саула Господь отобрал у него царство и велел Самуилу поставить на царство Давида. Но до самой смерти Саула это было невозможно. А теперь, когда Саул погиб, Давид пошел в столицу, чтобы занять свое место. Столицей страны тогда был Хеврон, а Давид хотел, чтобы столицей был Древний Иерусалим. Он прогнал народы, которые населяли местность вокруг Иерусалима, и на горе Сион построил свой царский дворец. Филистимляне все еще жили на некоторых землях Палестины, и когда они узнали, что Давид царствует в Иерусалиме, они собрали свои войска и пошли войной на Иерусалим. Давид не бросился им навстречу, но обратился в молитве к Господу и спросил: «Как мне поступить? Пойдешь ли ты со мною?» Давид поступил так, как ему велел Бог, и великая армия филистимлян была разгромлена. Давид возвратился домой с победой. Филистимляне бежали так быстро, что бросили даже своих идолов, и воины Давида собрали их и сожгли. Филистимляне попробовали еще раз напасть на Израиль, но Бог снова помог войскам Давида победить их, и с тех пор они уже больше никогда не беспокоили израильтян. Давид хотел, чтобы ковчег Завета тоже находился в Иерусалиме, но он знал также, что ковчег должен быть в Скинии, и решил построить Скинию для ковчега. Когда Скиния была готова, он разослал гонцов по всей стране, чтобы все знали, что ковчег перевозится в Иерусалим. 30 000 солдат смотрели за перевозом ковчега. Специальная повозка была сооружена для этой цели. Давид с музыкантами шел впереди. Музыканты играли на арфах и других инструментах и пели хвалу Богу. В одном месте повозка наклонилась, и казалось, что ковчег упадет. Тогда один из сопровождающих ковчег подпер его рукой, но тут же упал замертво, потому что прикоснулся к ковчегу. Бог велел, чтобы никто, кроме священников и левитов, не прикасался к ковчегу, а народ уже успел забыть это повеление. «Что бы это значило?» — спрашивали люди. И даже Давид был в страхе. Он побоялся вести ковчег дальше, но оставил его у знакомого человека, и все люди разошлись по домам. Позже Давид велел священникам отнести ковчег на плечах в Скинию в Иерусалиме. У Йонафана, друга Давида, был сын. Ему было 5 лет, когда пришло известие о гибели Саула и Йонафана, и нянька схватила его на руки и бежала с ним, чтобы спасти ему жизнь. Но по дороге она упала с ним, и он остался хромым на всю жизнь. Его звали Мемфимосфей, но мало кто помнил, что он сын принца. Когда Давид стал царем, он часто вспоминал о Йонафане и том обещании, которое он давал ему еще при жизни. Ему хотелось оказать милость семье Йонафана, если кто-нибудь из нее остался в живых. В доме Давида был старый слуга по имени Сива. Его прислали к царю, чтобы он рассказал ему все, что знает он о семье Йонафана. Давид спросил его: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость». Сива ответил: «Есть сын Йонафана, хромой ногами». Сива рассказал Давиду все, что знал об этом человеке и месте его жительства. Царь послал за ним, и вот его привели во дворец, не сказав зачем, так что он был в страхе. Давид сказал ему: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Йонафана, которого любил, и возвращу тебе поля деда твоего Саула, и ты всегда будешь есть за моим столом». Мемфивосфей поклонился Давиду и спросил: «За что мне такая милость?» И Давид рассказал ему о любви своей к Йонафану и обещании, которые он давал ему при жизни. Потом он позвал слугу Сиву, который был бывшим слугой Саула, и сказал ему, что отдает земли Саула Мемфимосфею, и велел Сиве с семьей его обрабатывать землю эту, чтобы в доме сына Йонафана никогда не было недостатка ни в чем. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. Сива с радостью согласился исполнить просьбу царя, и Мемфимосфей поселился в Иерусалиме, потому что ел всегда за столом Давида и был другом его до конца своих дней. В жизни Давида было много интересных и поучительных для нас случаев. Несмотря на то, что он знал Господа и хотел служить ему верно,
искушения приходили к нему. И однажды он даже впал в серьезный грех. Он увидел однажды женщину по имени Версавия, и она очень понравилась ему, так что он хотел, чтобы она стала его женой. Но вот он узнал, что она уже жена другого человека, который как раз тогда был на войне. Давид приказал поставить мужа Версавии в самое опасное место на фронте, чтобы враги убили его. И это сделал он умышленно, для того, чтобы взять себе в жены эту женщину. Урия, муж Версавии, был убит, и Давид взял ее себе. Но пророк Нафан пришел во дворец царя и обличил Давида во грехе. Но не сделал это прямо, а сначала рассказал ему историю, чтобы Давид сам увидел, что он неправ. Нафан рассказал ему такую историю. В одном городе было два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много крупного и мелкого скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека этого. Давид выслушал этот рассказ и сильно разгневался на этого человека и сказал Нафану: «Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить четверо, и за то, что не имел сострадания». Тогда Нафан сказал Давиду: «Ты тот человек. И вот что говорит о тебе Бог. Я сделал его царем Израиля, избавил его от руки Саула, и дал ему жен ему в достатке и богатство, и если этого тебе мало, то готов дать и больше. Зачем же ты пренебрег словом Божиим и сделал такое зло перед ним? Человека убил мечом врагов и взял себе жену его. За это не отступит меч от дома твоего, и всю твою жизнь будешь воевать». Давид понял свою ошибку и сказал Нафану: «Согрешил я пред Господом и смерти достоин». Но Нафан сказал ему, что после покаяния снял Господь грех с Давида, но зато умрет сын его, который родится от Версавии. Нафан ушел в дом свой, а Господь поразил дитя Давида. Сколько Давид ни плакал и ни молился, Господь не услышал его, и умерло дитя его. Так не проходит безнаказанно ни один грех человека, и то, что мы делаем тайно, Господь открывает пред всеми. Пусть этот пример в жизни Давида послужит нам всем на пользу. Рано в детстве поймите, дети, что грешить не оплачивается и что послушание полезно нам и угодно Богу. Если бы Давид вовремя обратился к Господу за помощью, он не сделал бы того зла, на которое его толкнул лукавый. Помните об этом, дети, и так поступайте. В Господе ответ на все, и Его Слово – наша жизнь. Изучайте его, молитесь Господу и будете счастливы. Помните, я обещала вам иногда читать псалмы, которые писал царь Давид. Многие из них были написаны им, когда он был еще пастушком. Другие были написаны позже, когда он убегал от преследования Саула. Один псалом был написан после того, как пророк Нафан посетил и обличил царя во грехе. Вот этот-то псалом мы и прочитаем сегодня. Вы сами увидите, что это псалом покаяния, то есть прошение прощения у Бога. Вы тоже просите прощения у мамы и папы, когда поступаете против их воли. Ну вот послушайте, как просил прощения Давид. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Я родился во грехе, а Ты возлюбил истину в сердце и явил мне мудрость. Омой и очисти меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними у меня. Возврати мне радость спасения, и духом Твоим утверди меня, и я научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
Жертвы ты не желаешь, ведь я бы охотно принес ее. Для тебя жертва — это дух сокрушенный и смиренный. Ты не пройдешь мимо кающегося грешника. Аминь». Вот так просил прощения Давид после своего грехопадения. И мы знаем, что Господь, хотя и наказал его, простил ему грех. Он готов простить и нам все, что не угодно ему, если мы попросим его об этом.

Люблю тропинку Божию, она туда ведет, где радости у нас, где душа есть полет. Люблю идти за Господом, сердечкой распахнуть, искать Христовую розовь, любви бальзам вдохнуть. Иисус на этой тропинке стал другом дорогим. Он учит, как безропотно добро нести другим. Иду тропинкой узкой к сокровищу небес. Ведет любовь Иисуса нас в страну святых чудес.

0: Было далеко за полдень, когда они проходили через красивый лес. Тироль изобилует еловыми лесами, буками и каштанами. Мы можем только представить себе наших маленьких друзей, наслаждающихся в тени деревьев. После полуденной трапезы прошло много часов, когда Тони отрезал каждому по ломтю от булки хлеба своим перочинным ножом, намазывая его медом. Это оказалось очень кстати голодным детям, которые ничего не пробовали с тех пор, как пообедали с добрым школьным учителем. Тони и Ханс, достаточно уставшие к этому времени, были рады после еды растянуться на траве и уснуть. Но Нэнни, которая лишь сидела всю дорогу, бегала, играя с собакой и с удивлением разглядывая деревья и полевые цветы. Все это было ново для нее, и она разговаривала с маленькими птичками, которые перепрыгивали с ветку на ветку, щебеча свои милые песенки. Свет играл между деревьями, отбрасывая тени на дерн под ними и освещая стволы старых елей красноватым сиянием. Девочка прыгала в большом восторге, набирая по пути полный фартук цветов, которыми она забавлялась, складывая их в букеты и венки. Когда она наклонилась, ее взгляд упал на несколько ягод лесной земляники, которые были совсем спелыми и росли в большом количестве. «О, какой приятный сюрприз для моих братьев!» — сказала она и принялась за работу, собирая столько, сколько смогла. На большом камне были расстелены три больших листа с кучками земляники, и когда мальчики проснулись, Нэнни предложила им принять участие в пиршестве. Угощение было весьма приятным. Покончив с трапезой, они выпили молока из бутылки старушки. Времени больше нельзя было терять. Нэнни велели занять свое место, и, положив собаку у ее ног, они снова отправились в путь. Солнце опускалось все ниже и ниже, пока, наконец, не скрылось за горизонтом. Теперь у них возник вопрос. Где они будут проводить ночь? Может быть, пойти в следующую по пути деревню и попроситься на ночлег? Денег у них не было, и они ничего не могли заплатить.
1: «Нет, нет!» — воскликнула маленькая Нэнни, очарованная прелестным зеленым лесом. «Давайте сделаем это место нашим домом на ночь. Звезды будут нашими светильниками, мох и цветы — нашей подушкой, а маленькие птички будут петь нам колыбельную».
0: При этой мысли она от радости захлопала в ладошки. Мальчики охотно согласились на это предложение. Поставив тележку под большой дуб, все опустились на колени на траву, и Тони громко помолился.
2: «Отец наш небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты привел нас до сих пор в целости и сохранности. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам пищу, когда мы были голодными. Мы верим, что Ты будешь с нами во тьме, и Ты будешь держать нас за руку, и не позволишь никакому дикому зверю или змее приблизиться, чтобы причинить нам вред. Пожалуйста, укрой Нэнни, чтобы ночная роса не простудила ее. Сделай это, Боже милостивый, ибо Ты знаешь, что она слабая, и мы хотели бы привести ее к дедушке здоровой. Услышь нас ради Иисуса Христа. Аминь».
0: Они поднялись с колен. О, в каком восторге была Нэнни!
2: Со всех сторон, как на земле, так и летая среди кустов, было множество самых ярких светлячков.
0: Я уверен, что если бы она попыталась, то не смогла бы их сосчитать.
1: «Тони! Ханс, смотрите!» — воскликнула она.
3: «Это что, звездочки? Но звездочки никогда не живут в траве. Что это может быть?»
2: «Это светлячки», — сказал Тони и объяснил ей, что днем они выглядят коричневыми и некрасивыми, и только в темноте они светятся так ярко.
0: Мы видим, что Нэнни не случайно сравнивала этих светлячков со звездами. Она попросила своих братьев поймать несколько из них, чтобы она могла подержать их в руках.
1: Вскоре они собрали несколько штук и посадили ей на волосы, так что она выглядела так, словно была увенчана венком из звездочек.
0: Наступила ночь. При тусклом свете полумесяца дети, утомленные напряженным предыдущим днем, легли отдохнуть.
1: Звездная корона Нэнни скоро исчезла. Соловьи запели свои волнующие трели, стрекотали сверчки, нежный ветерок, пробегая, шептал что-то среди деревьев. Маленькие птички, спрятав головки под крылья, устроились на ветвях над головой. Дети вскоре крепко заснули в безопасности под защитой своего небесного отца. Было уже совсем светло, когда малыши открыли глаза. Сначала они огляделись по сторонам, недоумевая, где они находятся. Вскоре они все вспомнили. Встав и позавтракав хлебом с медом, запив молоком, они снова отправились в путь. До сих пор мы следовали за ними. Они сбежали незамеченными. Господь посылал им пищу и охрану. И они верили, что вскоре будут счастливы со своим дедушкой. Однако мы не удивимся, узнав, что пока они мирно продолжали свой путь, в доме их дяди произошел немалый переполох. Когда он обнаружил пропажу детей, то был почти вне себя от ярости. Что теперь станет со всеми его прекрасными мечтами о будущем? Они уже помогли наполнить его кошелек деньгами, и он с жадностью предвкушал еще большую прибыль в будущем. Во что бы то ни стало, он должен их найти. Были наведены справки во всех направлениях, в газетах появились объявления, на стенах были расклеены их описания. Полиция объявила розыск. Чего бы он только не сделал, чтобы вернуть их обратно. Он сам поехал за город. Однако, к счастью, или скорее так распорядился Бог, он поехал в направлении, противоположном тому, в котором шли дети. Прошло 3 дня, и мальчики начали уставать. У них болели ноги. Вечером они раздумывали, что делать и куда податься на ночлег, когда увидели большое количество джентльменов и слуг верхом на лошадях, приближавшихся к ним. Это была охотничья компания, возвращавшаяся домой.
4: «Привет, привет!» – воскликнул один из них. «А вот отличная находка! Да ведь это должно быть те самые сбежавшие дети, из-за которых в Венни поднялся такой шум!» «Остановитесь! Стойте! Вы попались!» – продолжал он, обращаясь к перепуганным малышам. «Пойдемте с нами, и завтра мы отправим вас домой!»
3: Нэнни всплеснула руками и, заливаясь слезами, воскликнула. «Пожалуйста, сэру, пожалуйста, не отсылайте нас обратно к дяде!»
1: А Ганс, дрожа всем телом, умолял их сжалиться. Тони был единственным из троих, кто сохранял спокойствие, и бодрым голосом сказал своей сестренке.
2: «Не бойся, Нэнни, добрый Бог знает все!»
1: К этому времени подошли остальные охотники. Среди них высокий пожилой мужчина с седыми волосами, который ласково улыбнулся детям и приказал одному из своих слуг отвезти их в замок. Их посадили в телегу, в которой везли убитую дичь. Их собственная маленькая тележка была закреплена сзади. Так они прибыли к красивому дому, стоящему в большом парке. Нэнни и Ганс, обняв друг друга, горько рыдали, сидя на козлятине. Тони, сидевший напротив, улыбался, стараясь в своей обычной спокойной манере утешить их. Наконец-то они повеселели и вытерли слезы. Когда они прибыли, замок был ярко освещен. Детей сняли с телеги и провели в большой зал, где собралось несколько дам, ожидавших приема охотников, которые отсутствовали с раннего утра. Можете себе представить, как велико было их удивление, когда привели малышей. Им было задано много вопросов, но только после прибытия джентльменов они поняли, что все это значит. Когда к ним наконец присоединился хозяин замка, он подошел к детям и, ласково глядя на них, попытался завоевать их доверие. Он начал с того, что осторожно поинтересовался причиной, по которой они покинули дом своего дяди.
5: «Он был недобр к вам?» – спросил он.
3: «Не совсем так, сэр», — быстро ответила девочка. «Но я танцевала до тех пор, пока больше не смогла танцевать. Мне казалось, что я вот-вот умру».
2: «Все это правда, сэр», — подтвердил Ганс. «Мы с Тони боялись, что потеряем нашу сестренку».
3: «Я уверен, что на то была Божья воля, чтобы мы попытались спасти ее», — перебил Тони.
5: «Это была воля Божья? Откуда ты это знаешь, малыш?»
3: «Да как же, сэр, должно быть, это Бог вложил мне в голову мысль, что я должен увести ее оттуда. Ведь дядя заставлял ее танцевать. Танцевать до тех пор, пока она не падала и ничего не соображала. И выглядела такой бедной, что я думал, что она умерла. Тогда я знаю, что он, должно быть, помог нам сделать маленькую тележку и спрятать ее так, чтобы дядя ее не увидел. Он указал нам правильный путь, дал нам поесть, когда мы были голодными».
5: «Кто научил тебя всему этому, мой мальчик?»
2: «Никто, сэр», — ответил Тони. «Только папа и мама часто говорили о том, что Бог все устраивает, и говорили нам, чтобы мы помнили, и что, возможно, когда-нибудь мы увидим это сами».
5: «Кто были ваши родители?» — спросил джентльмен с большим интересом.
3: «Я даже не знаю, как вам сказать. Они были детьми Божьими, потому что называли его отцом».
5: «Но кем был твой отец? Я имею в виду, чем он занимался?»
3: «Ну, сэр, утром он приходил, будил нас, целовал. А когда мы оделись, он читал нам из большой книги. После завтрака он ходил преподавать музыку. А когда возвращался домой, учил нас читать и писать. Это было то, что он делал».
5: «Разве ваш отец ничего вам не оставил?»
3: «Оставил нам что-нибудь?» – задумчиво повторил мальчик. «Я слышал, как однажды он сказал маме, когда он был болен: «Если мы умрем, нам нечего будет им оставить, но Бог будет их другом».
5: «Это было желание вашего отца, чтобы вы жили со своим дядей?»
3: «Я никогда не слышал, чтобы он так говорил, но однажды он разговаривал с мамой и сказал, что дедушка был хорошим и мог бы научить нас быть хорошими, а потом он продолжил: «Мой брат – необузданный человек, но Господь будет с ними и сделает для них все, что лучше».
5: «И ты думаешь, что вы все-таки сможете добраться до дома своего дедушки?»
3: «Да, сэр, я в этом не сомневаюсь».
5: «Но мы должны отправить вас обратно к вашему дяде, по крайней мере, так утверждает полиция. И что тогда?»
3: «Никто не может отправить нас обратно, если только на то не будет Божьей воли, чтобы мы пошли. Папа сказал, что он сильнее людей».
5: «Но как Бог воспрепятствует этому?»
3: «Этого я не могу сказать. Он обещал помогать тем, кто обращается к нему. И то, что он обещает, он обязательно выполнит. Так учила нас мама».
0: Все, кто стоял вокруг детей, были тронуты простой верой этого маленького мальчика. Джентльмен на мгновение замолчал. Слезы навернулись ему на глаза. Затем он произнес: «Слова Спасителя вспомнились мне с новой силой. Если не станете, как малые дети, не войдете в Царство Небесное». Затем детей отдали на попечение экономки, которая накормила их хорошим ужином, в котором они очень нуждались. Не менее желанным были красивые и удобные кровати, где они крепко спали еще долго после восхода солнца. В этом доме наши маленькие друзья оставались до тех пор, пока не уладили все дела с их дядей. Ему было отправлено письмо с сообщением о том, что они были найдены. Ему очень не хотелось расставаться с ними, но в конце концов все препятствия были устранены. Он сообщил адрес их деда, куда дети были отправлены под присмотром верного слуги. Без сомнения, дедушка оказал им радушный прием. Можно рассказывать вам о них намного больше, но скажем коротко. Они помогли ему скрасить старость. Дети делали все, что могли, чтобы облегчить его заботы. Нэнни научилась искусно играть на арфе, так что со временем, когда у ее дедушки ухудшилось зрение, она смогла занять его место.
1: когда молодые люди уходили по делам или на работу, а их дедушка оставался один, верный щенок, которого они назвали Цезарь, оставался в доме в качестве его компаньона. Когда старик ослабел, и ему приходилось часто отдыхать в постели, верное создание спало у его ног, преданно присматривая за своим престарелым хозяином. Необходимо добавить, что дважды в год, на Рождество и на Пасху, одного из слуг присылали из замка, хотя это было далеко, с большой корзиной провизии. Можете себе представить, с каким восторгом открывали корзину и одно за другим извлекали ее содержимое? Кроме того, осенью, когда плоды созревали, в скромный коттедж попадало немало винограда и персиков. Я думаю, что не смогу лучше завершить эту историю, чем рассказать вам, что когда добрый старик умирал, Нэнни с арфой находилась у его постели, играя один из тирольских гимнов. «Там во славе небес». Старик слушал в восторге, сложив руки, пока не вошел в его

Мой друг сегодня не пришел, за мной в школу не зашел, меня к себе не пригласил, обижусь изо всех я сил. Звонить ему теперь не стану, дружить возьму и перестану. Вот только упустил из виду, сказать ведь надо про обиду. Вот его дом, а вот квартира, и вдруг передо мной картина. Мой друг лежит больной в кровати, с компрессом спиртовым на вате. Он весь в жару, вот в чем причина, у друга моего ангина. Мне стало стыдно, я горю, ни слова я не говорю. У Бога попрошу прощения и твердое приму решение. Я дружбой буду дорожить, не буду в сердце в гнев таить. Коль хочешь другом верным стать, не жди, чтоб только получать. Спеши отдать все, что имеешь, об этом ты не пожалеешь.

приветствие всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Ценность обладания Христом». Матфей говорит нам, что Иисус говорил к народу притчами. Как написано, «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притч не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Для многих христиан сегодня притчи кажутся слишком простыми. Тем не менее, по словам Христа, в каждой притче содержится невероятно глубокая тайна. В каждой притче, которую произнес Иисус Христос, имеется скрытая, глубокая истина о Царстве, и эта истина открывается лишь теми, кто усердно ищет ее. Многие верующие, читая Писание, притчи только быстро пробегают глазами. Они думают, что сразу схватывают очевидный урок, заключенный в них, и быстро читают дальше или же отклоняют притчу как неподходящую для их случая, и поэтому в поисках более глубоких истин они обращаются к посланиям Павла. Им нужна теология, где все разложено для них по полочкам и подробно разъяснено. Но я сейчас говорю о двух притчах, которые Иисус рассказывал своим ученикам. По моему мнению, в этих притчах содержатся несколько из самых глубоких истин, вооружиться которыми бы мог любой верующий. Как написано, «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Вы можете подумать, что такого тайного он нашел в этих истинах? Все мы знаем, что этой драгоценной жемчужиной, сокровищем, скрытым на поле, является Иисус Христос. Это не такая уж большая тайна. И все же я говорю вам, в этих двух притчах есть скрытая манна, и лишь немногие верующие обнаруживают ее. Почему это так? Да потому что большинство верующих никогда не копают с таким усердием, с каким копал тот человек из притч. На самом же деле, то, что оба эти персонажа, копающий человек и упорный в своих поисках купец, являются усердно ищущими и проясняет смысл, который Иисус хотел передать, а именно – что откровение Божьих тайн нужно желать больше всего в жизни. Библия ясно указывает нам на то, что у Господа есть тайны, как написано, а с праведными у Него общение. В английском переводе «Его тайна с праведными», то есть Он делится своей тайной только с праведными. Эти тайны были сокрыты от начала мира, но Матфей говорит нам, что они все высказаны в притчах Христа. Эти скрытые истины имеют силу сделать христиан истинно свободными, и все же лишь немногие желают заплатить ту высокую цену, какую нужно заплатить, чтобы их раскрыть. Мы все знаем, что спасение дается даром. Иисус заплатил цену нашего спасения сполна на всю вечность.